0: поклон, оступившие от православной веры и погибельными ресьме слепленные, светом Твоего познания просвети и святей Твоей апостольской соборной церкви причти, поклон, помяни, Господи, от жития сего отшедшей правоверной цари, царицы, благоверной князи, княгини, святейшей патриархи, преосвященные митрополиты, архиепископы и епископы православные, в иересем же и притче церковным и монашеским чине и Тебе послужившие, и вечных Твоих селений со святыми упокой, поклон. Помяни, Господи, душу усопших рабов Твоих, родителей моих, назовите имена, и всех сродников по плоти, и прости вся согрешение вольное и невольное, даруй им царствие и причастие вечных Твоих благ, и Твоей бесконечной блаженной жизни и наслаждение, поклон. Помяни, Господи, вся в надежде воскресения и жизни вечные, усопшие отцы и братью нашу и сестры, и издележащие повсюду православных христианы, и со святыми Твоими, и где же пресвящает свет лица Твоего, всели нас помилуй, яко благ и человеколюбец. Аминь. Поклон. Подашь, Господи, оставление грехов всем прежде отшедшим в вере и надежде воскресения, отцам, братьям и сестрам нашим, сотворим вечную память. Подашь, Господи, оставление грехов всем прежде отшедшим, вере и надежде воскресения, отцам, братьям, сестрам нашим, и сотворим вечную память. Подашь, Господи, оставление грехов всем прежде отшедшим, вере и надежде воскресения, отцам, братьям, сестрам нашим, и сотворим вечную память. Достойно есть, кого истину блажите Тебя, Богородицу, пресноблаженную и пренепорочную Матерь Бога нашего, честнейшую Херувим и славнейшую без сравнения Серафим, без исцеления Богослова родшую, сущую Богородицу Тя величаем. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, благослови. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молит ради причистой Твоей Матери, преподобных и богоносных Отец наших и всех святых, помилуй нас. Аминь.
1: Молитва о спасении России. Господи Иисусе Христе, Боже наш, прими от нас, недостойных рабов Твоих, усердное моление сие, и, простив нам вся согрешение наше, помилуй всех врагов наших, ненавидящих и обидящих нас, и не воздашь им по делам их, но по великой милости Твоей обрати их, неверных ко правоверию и благочестию, верных же воеже уклонитесь от зла и творите благое. Нас же всех и Церковь Твою святую, всесильную Твоею крепостью от всякого злаго обстояния милостиво избави, страждущую землю русскую от лютых враг видимых и невидимых свободи, и воскреси святую православную Русь, верных же рабов Твоих, в скорби и печали день и ночь вопиющих к Тебе, многоболезненный вопль услыши, многомилостиве Боже наш, и изведи из истления живот их». Подашь же мир и тишину, любовь и утверждение, и скорое примирение людям Твоим, их же честною кровью искупил еси. Но и отступившим от Тебе, и Тебе не ищущим явлен буди, воеже не единому от них погибнути, но всем им спастися и в разум истины прийти, да все в согласном единомыслии и в непрестанной любви прославят пречестное имя Твое, терпеливо душне, не злобиве Господи, во веки веков. Аминь.

0: Здравствуйте, дорогие братья и сестры! Сегодня 20 июня по новому стилю или 7 по старому. И сегодня Святая Церковь совершает память святых рубежа 3 и 4 веков. Мученика Феодота Анкирского, священномученика Маркеллины, папы Римского и мучеников Клавдия, Кирина и Антонина, священномучеников Маркелла, папы Римского, Сисиния, Кириака, диаконов, мучеников Смарагда, Ларгия, Апрониана, Сатурнина, Папия и Мавра воинов и Крескентиана. Мучениц Прескиллы, Лукины и Артемии царевны, мучениц Валерии, Кириакии и Марии в Кесарии Палестинской пострадавших, новомучеников российских, священномучеников Андроника Никольского, архиепископа Пермского, пресвитеров Александра Осетрова, Валентина Белова, Вениамина Луканина, Виктора Никифорова, Александра Махетова, Павла Аношкина, Владимира Белозерова, Игнатия Якимова, Михаила Денисова, Николая Онянова, Павла Кунгурского-Соколова, Александра Преображенского, Николая Рождественского, Николая Конюхова, Петра Кузнецова, Павловского, диакона Григория Смирнова и мучеников Афанасия Жуланова и Александра Зуева. Празднуется собор Иваново-Вознесенских святых и прославляются иконы Божией Матери Кипрская и Тупичевская. Именинников поздравляем с Днем Ангела. Братья и сестры, сегодня мы познакомимся с кратким житием одного из новомучеников российских, пострадавших от первой волны гонений XX века, сопровождавших жестокую и разрушительную гражданскую войну на территории нашей Родины в 1918 году. Священномученик Николай родился в 1860 году в семье священника Петра Конюхова. В 1879 году он окончил Пермскую духовную семинарию и был назначен учителем и законоучителем Камгордского начального училища Черденского уезда Пермской губернии. В 1886 году законоучителем Цидвинского начального училища. 4 октября 1887 года он был рукоположен во священника к Введенской церкви в земле Камгорта. В 1889 году переведен в Воскресенский собор в городе Чердени и назначен законоучителем городского двухклассного женского училища. За хорошее преподавание закона Божия в 1889 году ему была объявлена благодарность. В 1997-1999 годах отец Николай избирался окружным духовником. С 1999 по 1905 год был помощником благочинного первого округа Черденского уезда, а с 5 по 11 год благочинным. 27 декабря 1908 года отец Николай был возведен в сан протоиерея. С 1912 года он исполнял должность казначея Черденского отделения Пермского училищного совета. Во время служения отца Николая в соборе в 9-11 годах были расширены трапезные, пределы и паперть собора. Украшением чердени стала высокая восьмигранная колокольня. В 1913 году вышел указ о назначении настоятелем собора другого священника. Это повергло прихожан в большую печаль. И в октябре того же года они направили епископу Пермскому и Соликамскому Палладию два прошения об оставлении отца Николая настоятелем. Под одним подписалось 105 прихожан, под другим 85. 9 ноября 2013 года они отправили обер-прокурору Святейшего Синода письмо, в котором просили «Во имя справедливости, во имя всего святого оставить протоиерея отца Николая Конюхова по-прежнему настоятелем собора во внимание к его 24-летней службе в соборе и трудам его по перестройке собора в величественный храм». 13 мая 1914 года указом Пермской духовной консистории отец Николай был оставлен настоятелем Воскресенского собора, в котором прослужил до своей мученической кончины. Протоиерей Николай Конюхов был расстрелян большевиками-безбожниками в декабре 1918 года около селения Юрла, куда отступили под натиском белых войск отряды красногвардейцев, ведя с собой арестованных. Тело священника нашли в феврале следующего года. Он лежал в снегу со скрещенными на груди руками, со сквозной раной в голове. Его перевезли в Чердынь, где отец Николай был торжественно погребен. Братья и сестры, в большинстве своем мы плохо знаем историю нашего Отечества XX века. Это и понятно. В советских учебниках правды о печальной первой половине XX века писать было нельзя. Но теперь, когда в книжных магазинах можно купить книги, например, выдающегося русского военачальника белых, очевидца и участника гражданской войны Антона Ивановича Деникина, а в интернете можно найти любую информацию и статистику по истории, непростительно нам не знать исторических ошибок, допущенных нашим народом в прошлом веке. Ведь и отец Николай Конюхов, когда расширял и перестраивал свой храм, никак не мог представить, что его жизнь закончится мученически, а славная Россия погрузится в мрак богоборчества на 70 с лишним лет. Да сохранит нас Господь от повторения такой истории Духом Своим Святым, пребывающим с нами в единой Святой Соборной и Апостольской Церкви. Святый священномученичи Николая, моли Бога о нас. Всего вам доброго!
1: Дорогие наши слушатели, в нашем эфире прозвучал православный календарь, вел его священник Михаил Кудрявцев.

0: В Екатеринбурге 7 часов.
1: Новости. Дорогие наши слушатели, в эфире выпуск новостей. В минувшую среду в культурно-просветительском центре «Царские» Екатеринбурга прошла торжественная церемония подведения итогов второго межрегионального этапа 21-го всероссийского конкурса «За нравственный подвиг учителя». По благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла площадкой для его проведения по Уральскому федеральному округу стала Уральская столица. Внимание экспертной комиссии, которую возглавил председатель Синодального отдела религиозного образования и катехизации митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений. Свои работы, а их 24, представили 34 участника из 6 регионов Уральского федерального округа. Свердловской, Челябинской, Курганской, Тюменской области, Ямало-Ненецкого и Ханты-Мансийского автономных округов. В итоге лучшие работы отправили в Москву для участия в третьем заключительном этапе. По традиции лауреаты конкурса получат награды из рук Святейшего Патриарха в рамках международных рождественских образовательных чтений. Открывая церемонию, митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений отметил глубокий смысл, заложенный в названии конкурса. Он подчеркнул: в названии конкурса вынесена главная мысль: для того, чтобы нравственного воспитать, надо быть самому нравственно чистым, а для того, чтобы духовно вдохновить ребенка, нужно быть носителем этого духа. Все это требует определенного подвига. Далее архипастырь отметил, что в представленных на конкурс работах отражен этот подвиг учителя, как и его нравственность, и его профессиональные навыки, независимо от того, сельский это учитель или учитель из небольшого города, или ученый из регионального института образования. Заместитель полномочного представителя президента Российской Федерации в Уральском федеральном округе Борис Кириллов высоко оценил уровень организации конкурса. Очень благодарны Русской Православной Церкви и Екатеринбургской епархии за такую активную позицию в организации проведения конкурса и того объема работы, который с ним связан. Он обратил внимание на то, что к проведению таких конкурсов есть очень большой интерес со стороны учительского сообщества. Региональный министр образования Светлана Тренихина тоже обратила внимание на развивающую ценность конкурса для самих педагогов. Она пояснила, что любой конкурс – это выход из зоны комфорта, а во-вторых, способ повысить свою квалификацию. А заведующий сектором мероприятий и конкурсов Синодального отдела религиозного образования и катехизации иеромонах Трифон Умалатов подчеркнул, что основная миссия конкурса – поддержать педагогов, так как они занимаются самым главным – воспитанием подрастающего поколения. Ключевой момент, чтобы педагогу это было интересно, чтобы он был вовлечен в процесс, тогда и детям также будет интересно. Основная задача нашего конкурса – найти такие интересные проекты и рассказать о них, сказал отец Трифон, отметив, что в конкурсе охотно участвуют представители разных конфессий, поскольку этот конкурс религиозный. После подписания протокола состоялось награждение благодарственными письмами экспертов проекта. Затем митрополит Евгений лично провел экскурсию для гостей из других регионов по музею Святой Царской Семьи. Напомним, конкурс «За нравственный подвиг учителя» проводится Синодальным отделом религиозного образования и катехизации Русской Православной Церкви при поддержке Министерства просвещения Российской Федерации. Он призван выявить лучшие педагогические практики в области воспитания и укрепить взаимодействие светской и церковной системы образования. В конкурсе участвуют представители всех типов существующих в России учебных заведений, педагоги общеобразовательных, православных школ, гимназий и лицеев, школ с этнокультурным компонентом, музыкальных школ и домов детского творчества, а также преподаватели институтов повышения квалификации учителей и педагоги высшей школы. Дорогие братья и сестры, на православном радиоканале «Воскресенье» вы слушали выпуск новостей. Хранит вас Господь!

Аминь. Боже, милости буди мне грешному. Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, молитв ради пречистой Твоей Матери и всех святых, помилуй нас. Аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, Царю Небесный, утешителю души истины, и же везде Сы и вся исполняй, сокровище благих и жизни подателю, приди и вселися вны, и очистины от всякие скверны, и спаси блаже души наша. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троице, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыка, прости беззаконие наше. Святый, посети исцели немощи наши. Имени Твоего ради. Господи, помилуй. Господи, помилуй. Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим. И не веди нас во искушение, но избави нас от лукавого. Восставши от сна, припадаем Ти блаже, и ангельскую песнь вопием Ти сильне. Свят, свят, свят Иси Боже, Богородицу и помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. Отодра и сна воздвигл миссии Господи, умы просвети, и сердце и уснемы отверзи. Вы же пейте Тя, Святая Троице, свят, свят, свят Иси Боже, Богородицу и помилуй нас. И ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Внезапу судья приидет, и кое-го же деяния обнажатся, но страхом зовем в полунощи. Свят, свят, свят Иси Боже, Богородицу и помилуй нас. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. От сна восстав, благодарю Тебя, Святая Троице, яко многие ради Твоей благости и долготерпения, не прогневался си на мя ленивого и грешного, ниже погубил меси с беззакониями моими, но человеколюбца все обычный, в ничане лежащего воздвигл меси, воеж же утреннего Тей славословите державу Твою, и ныне просвети мои очи мысленные, отверзи мои уста поучати словесем Твоим, и разумейте заповеди Твоя, и творите волю Твою, и пейте Тя во исповедании сердечнем, и воспевайтеся святое имя Твое, Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Придите, поклонимся Цареви нашему Богу, придите, поклонимся и преподем Христу Цареви нашему Богу, придите, поклонимся и преподем самому Христу Цареви и Богу нашему. Помилуй мя, Боже, по велице милости Твоей, и по множеству щедрот Твоих очисти беззаконие мое, наипаче моими от беззакония моего, и от греха моего очисти мя, яко беззаконие мое знаю, и грех мой предо мною ствыну, Тебе единому согреших, и лукавое пред Тобой сотворих, яко да правдишися во слове всех Твоих, и победиши в них да судить идти, се во беззаконии зачат есмь, и во гресех родиме мати моя, сего истину возлюбила себе известная и тайная премудрости Твоей велмиси, окропишими и сопами очищуся, омышими по чесне губилюся, слухом ему дась радость и веселье, возрадуются кости смиренные, отврати лице Твое от грех мых и вся беззаконие мое чисти, сердце чисто созижа мне, Боже, и дух прав обнови во утробе моей, не отвержи меня от лица Твоего, и духа Твоего святаго не отыми от меня, воздашь мне радость спасения Твоего, и духом владычным утверди мя, научу беззаконный путем Твоим, и нечестивый к Тебе обратятся, и избави меня от крови Божия, Боже, спасение моего, возрадуется язык мой правде Твоей,
Господи, усне мое тверзиши, и уста мои возвестят хвалу Твою. Я кащу восхотела все жертвы, дал бы хуба все сожжения неблаговолейши. Жертва Богу дух сокрушен, сердце сокрушенное и смиренно Бог не уничижит. Ублажи, Господи, благоволением Твоим Сиона, и да засижутся стены Иерусалимские, тогда благоволишь жертву правды, возношение и всесожигаемое, тогда возложат на алтарь Твой тельцы. Верую во единого Бога Отца Вседержителя, Творца неба и земли, видимым же сем и невидимым, и во единого Господа Иисуса Христа, Сына Божия, Единородного, и же от Отца рожденного прежде всех век, света от света, Бога истина, от Бога истина, рожденно, несотворенно, единосущно Отцу, им же вся быша, нас ради человек и нашего ради спасения, шедшего с небес и воплотившегося Духа Свята и Марии Девы, и во человечшеся, распятого жезаны при понтистем Пилате, и страдавша и погребенно, и воскресшего в третий день по Писаниям, и вошедшего на небеса, и сидящего десной Отца, и паки грядущего со славой судите живым и мертвым, Его же царство не будет конца, и в Духа Святаго Господа Животворящего, и же от Отца Исходящего, и же со Отцем и Сыном споклоняемо и славимо глаголовшего пророки, во единую святую, соборную и апостольскую церковь, исповедую едино крещение во оставление грехов, чаю воскресения мертвых и жизни будущего века. Аминь. Боже, очисти мя грешного, яко николи же сотвори благое пред Тобою, но избави мя от лукавого, и да будет во мне воля Твоя, да несужденно отверзу уста моя недостойная, и восхвалю имя Твое святое, Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. От сна восстав, полуночную песнь приношу Ти спасе, и припадая вопию Ти, не дашь мне уснуть и во греховней смерти, но ущедри мя, растныся волею, и лежащка мя в ленности ускори восстави, и спаси мя в предстоянии молитве, и по сне ночнем воссияй мне день безгрешен, Христе Боже, и спаси мя, к Тебе, Владыка Человеколюбче, от сна восстав прибегаю, и на дела Твои подвязаюсь и милосердием Твоим, молюсь и Тебе, помози мне на всякое время, во всякой вещи, и избави меня от всякие мирские и злые вещи, и дьявольского поспешения, и спаси меня, и веди в Царство Твое вечное. Ты, Боиси, мой сотворитель, и всякому благу промысленник и податель, а Тебе же все упование мое, и Тебе славу ссылаю, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, и же многою Твоей благостью и великими щедротами Твоими, далось и мне рабу Твоему, мимошедшее время ночи сия без напасти прийти от всякого зла противно. Ты сам, Владыка, всяческий творче, сподоби мя истинным Твоим светом и просвещенным сердцем творите волю Твою, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, Вседержителю, Боже сил и всякие плоти, Вышний живый и насмиренный презирай, сердца же и утробы испытуй, и сокровенный человеков яви предведай, безначальный пресносущный свете, у него же не есть применение или приложение синение, сам бессмертный царю, прими моление наше, я же в настоящее время на множество Твое щедро дерзающее, от скверных к Тебе у стен творим, и остави на прегрешение наше, я же делом и словом и мыслью, ведением или неведением, согрешенное нами, и очистенное от всякой скверной плоти и духа, и дару нам бодренным сердцем, и трезвенную мыслью всю настоящего жития ночь прийти, ожидающим пришествия светлого и явленного дне, единородного Твоего Сына, Господа и Бога, и Спаса нашего Иисуса Христа. В Он же со славу Судья всех приидет, кому ж дать и боделом Его, да не падший и обленившийся, но бодрствующий и воздвиженный в делании, обрящимся готови, в радость и божественный чертог славы Его совниде, и где же празднующий глаз непрестанный, и неизреченная сладость зрящий Твоего лица доброту неизреченную, Ты, Боиси, истинный свет,
просвещая и освящая всяческая, и тяпается тварь во веки веков. Аминь. Тя благословим, Вышний Боже и Господи, милости творящего пресно с нами великой же и неисследованная, славной же и ужасная, и же нечисла подашка на сон упокоение немощи нашей и ослабление трудов многотрудной плоти. Благодарим Тя, яко не погубилась и нас и беззакониями нашими, но человеколюбствовал и си обычно, и в нечаянии лежащий воздвигла си, во иже славословите державу Твою, тем же молим безмерно Твою благость, просвети наши мысли и очиса, и ум наша тяжкого сна лености востави, отверзи наши уста и исполни я Твоего хваления, якогда возможем непоколеблемо петь и же исповедаться Тебе во всех и от всех славимому Богу, безначальному Отцу, с одинородным Твоим Сыном, и си святым и благим, и животворящим Твоим Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Воспевай благодать Твою, Владычице, молю Тя, ум и благодати, ступати правыми настави путю Христовых заповедей, где Ти к песне укрепи, уныне сон отгоняющий, связано пленницами грехопадений, мольбами Твоими разреши, Богу невесту, в ночи имей, во дни сохраняй, борющих враг избавляющий мя, жизнодателя Богородшая, умешленными страстьми оживи, я же свет не вечерний родшая, душу мою ослепшую просвети, о дивная владычная палата, дом Духа Божественного мне сотвори, врача родшая, уврачуй души мои многолетные страсти, волнующуюся житейскую бурею, кости зиме покаяния направи, избави мя огня вечнующего и черви же злаго и тартара, да мя не виши бесом радование, и же многим грехом повинника, ново сотвори мя обетшавшего нечувственными, при непорочное согрешении, странно муки всякие покажи мя, и всех владыку умоли, небесными лучите веселье со всеми святыми сподоби, Пресвятая Дева, услыши глаз, непотребного раба Твоего, струю давам не слезам пречистая, души мои скверно очищающей, стенание от сердца приношу Ти непрестанно, у сердца Владычице, молебную службу мою прими, и Богу благоутробному принеси, превыше ангел мискагами, превыше слитие сотвори, светоносное сени небесное, духовную благодать во мне направи, руцы воздей, и усне похваление оскверненной скверною, все непорочная, души тленных мя пакости избави, Христа прилежно умоляющий, Ему же честь и поклонение подобает, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Много милостивей, все милости, Боже мой, Господи Иисусе Христе, многие ради любви шел и воплотился Иси, якогда спасеши всех, и паки спаси, спаси мя по благодати, молю Тя, аще бодел спасеши мя, неси благодати дарк, но долг паче, и многие в щедротах и незреченной милости, верую бы в мя рекл Иси о Христе мой, жив будет и не узрит смерти вовеки, аще бо вера, я же в Тя спасает отчаянные, все верую, спаси мя, яко Бог мой, си Ты и Создатель, вера же вместо дел да вменится мне, Боже мой, не обрящешь ибо дел отнюдь оправдающих мя, но та вера моя додавляет место всех, та да отвещает, та да правдит мя, та да покажет мя причастника славы Твоей вечная, да не убо похитит мя сатана и похвалится слове, еже оторнут мя Твоей руки и ограды, но или хочу, спаси мя, или не хочу, Христе спаси мой, предвори скоро, скоро погибох, Ты бойси, Бог мой, а чрева матери моя, сподоби мя, Господи, ныне возлюбите Тя, як уж возлюбих и надо той самый грех, и паки поработайте Тебе безденности точно, як уже поработок прежде сатанистивому, наипаче же поработаю Тебе, Господу и Богу, моему Иисусу Христу, во вся дни живота моего, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Святые ангели, предстояй каяние моей души и страстной моей жизни, не остави меня грешного, ниже отступи от меня за невоздержание мое, не дашь места лукавому демону обладайте мною насильством смертного сего телесе, укрепи бедствующую и худую мою руку, и настави меня на путь спасения, ей, святые ангели Божии, хранителю и покровителю окаяна моей души и тела,
вся мне прости, и лики митя скорби хвосят не живота моего, яще что согреших пришедшую ночь сию, покрый мя настоящий день, и сохрани мя от всякого искушения противного, да ни в коем гресе прогневы Бога, и молись за мя ко Господу, да утвердит мя в страсти своем, и достойно покажет мя раба своя благости. Аминь. Пресвятая Владычица моя Богородице, святыми Твоими всесильными мольбами, адже нет мене смиренного и окаянного раба Твоего, уныние, забвение, неразумие, нерадение и вся скверное, лукавое и хульное помышление от окаянного моего сердца и от помраченного ума моего, и погаси пламень страстей моих, яко нищ есть мя окаянен, и избави мя от многих и лютых воспоминаний и предприятий, и от всех действий свободи мя, яко благословенно иси от всех родов, и славится пречестное имя Твое во веки веков. Аминь. Моли Бога о мне, святый угодничий Божий, назовите свое имя. Яко усердно к Тебе прибегаю, скорому помощнику и молитвеннику о душе моей. Богородице, Дева, радуйся, благодатная Мария, Господь с Тобою, благословена Ты в женах, и благословен плод чрева Твоего, яко спас родилась и душ наших. Спаси, Господи, люди Твоя, и благослови достояние Твое, победы православным христианам на сопротивные даруя, и Твое сохраняя крестом Твоим жительство. Помяни, Господи Иисусе Христе Боже наш, милости и щедроты Твои от века сущие, и же ради и вочеловечился Иси, и распятие и смерть по спасению ради права в Тя верующих претерпеть изволил Иси, и воскрес из мертвых, вознился Си на небеса, и сидишь одесную Бога Отца, и презираешь на смиренные мольбы всем сердцем призывающих Тя, преклони ухо Твое и услыши смиренно моление мене, непотребного раба Твоего, воню благоухание духовного, Тебе за все люди Твои приносящего, и в первых помяни Церковь Твою святую, соборную и апостольскую, и уже снабделась и честную Твою кровью, и утверди, и укрепи, и расшири, умножи, умири, и непреборимо адами враты вовеки сохрани, раздирание Церкви утиши, шатань языческий угаси, и ересей восстание скоро разори и искорени, и в ничтоже силу Святаго Твоего Духа обрати. Поклон. Спаси, Господи, и помилуй страну нашу российскую, православные люди, и я в Отечестве, и в России несущие, страну сию и власть, и я. Поклон. Спаси, Господи, и помилуй святейшие восточные патриархи православные, преосвященные митрополиты, архиепископы и епископы православные, и весь священнический и монашеский чин, и весь притчи церковный, я же поставил си пасти словесное Твое стадо, и молитвами и помилуй, и спаси мя грешного. Поклон. Спаси, Господи, и помилуй отца моего духовного, назовите имя, и святыми его молитвами, и прости мои согрешения. Поклон. Спаси, Господи, и помилуй родителя моя, назовите их имена, братья и сестры, и сродники мои по плоти, и вся ближняя рода моего, и други, и дару, и мирная Твоя, и примирная благая. Поклон. Спаси, Господи, помилуй старцы, юные, нищие, сироты, вдовицы, и сущие болезники, печали, бедах же и скорбях, обстояниях и пленениях, темницы же и заточениях, изрядни же в гонениях, Тебе ради веры православные, от язык безбожных, от отступники, от ретиков, сущие рабы Твоя, и помяни, посети, укрепи, утеши, и скоре силу Твою слабу, свободу избавы им подашь. Поклон. Спаси, Господи, и помилуй посланную службу, путешествующие, отцы и братью нашу, и вся православные христианы. Поклон. Спаси, Господи, и помилуй, и же с безумием соблазнив, и от пути спасительного отвратив, к делом злым и неподобным приведох, божественным Твоим промыслом, к пути спасения паки возврати. Поклон. Спаси, Господи, помилуй ненавидящие, обидящие мя и творящие мя напасти, и не остави их погибнуть имени ради грешного. Поклон.

0: А я про себя взглянул, говорю, так а у меня их полным-полно. Я, бывает, и злюсь, и даже, и, хоть у меня и хорошие отношения с женой, но бывает иногда и на нее обижаюсь, что вот она так сказала и не так сказала и так далее, понимаете? То есть, а такие грехи-то существуют, они смертные, а я-то, понимаете, вот столько лет я нахожусь в храме и удивляюсь, насколько я еще многого чего не знаю, что чему надо учиться по жизни и от чего освобождаться. Не только от пьянства, курева там, и так далее, а от своих даже греховных помыслов, которые существуют, понимаете? Вот тут не задача такая. И плюс ко всему, я всегда думал о том, чтобы... Ну, я как бы написал кое-что, и сейчас продолжаю еще, сам для себя пишу там, и у меня мысль одна, как бы только Господь не оставил меня. А это же может произойти.
1: Вот. Ну, это главное, чтобы мы его не оставили. Господь-то не оставит.
0: Нет, нет.
1: Ну, кажется, почему
0: вы так думаете? Я имею в виду не то, что не оставит, а он, понимаете, некоторых, большинство людей, он просто предоставляет своей судьбе. Это мое мнение.
1: Это как?
0: А вот так, вот понимаете, человек говорит, а я вот хочу так, а я хочу вот так. И вот, Господи, ты вот мне дай вот сейчас, вот мне нужно вот сейчас вот, чтобы сын поступил, мне нужно, чтобы вот это нужно, вот это, и все, я буду благодарен тебе. А Господь скажет, ну, бери, возьми. Это, на мой взгляд, я вижу через некоторых людей, у которых так происходит. У меня есть пример этого. Бери. Только ты своей судьбе предстанешь. У меня есть друг, я не буду фамилию его называть, большой начальник, и так далее, и так далее. Но о нем можно рассказать. Он, я не знаю, просил или не просил, но он получил в жизни все. Он отстроил огромнейший хороший дом, у него прекрасное, значит, сыну дал возможность стать очень богатым человеком, и так далее, и так далее. А сейчас вот тяжело страдает, понимаете? Я аналогии не буду проводить там. Кто услышит, поймет, наверное, может быть. Я не в укор этим людям говорю. А вот, понимаете, вот человек добивался, шел, лбом бился, но ему Господь ему дал, на, бери. А в итоге что? Да понимаете, вот именно он, видимо, Господь твоей судьбе тебя отдает. Бери. Ты хотел этого. Только будешь ли ты счастлив с этим? Это мой взгляд. Я не знаю. Вот и у меня тоже мысли такие бывают. Слушай, Господи, у меня вот мама болеет. Мне бы надо переехать в туда-то. Мне нужно как бы ее в каком-то своем доме определить. То есть 5-10. А сейчас сам думаю, а слушайте, а это на пользу ли мне вообще будет и моей семье? Это тоже ведь вопрос. Не надо просить чего, может быть, может и надо что-то просить. Но с мыслью о том, что, Господи, на все твоя воля. Как вот ты определишь? Поэтому, да, Господь, Он тебя не оставит, Он не оставляет, но Он тебе твоей судьбе и отдает. Я так думаю. Ну, это мое личное мнение. Я не, как говорится, не священник.
1: А вот еще, поскольку у нас разговор за жизнь, про жизнь, вот такой очень стандартный вопрос, который я вам хочу задать. В чем секрет-то семейной жизни?
0: Понимаете, секрет семейной жизни, я стал его понимать буквально, наверное, год назад. Наверное, так. Почему? Потому что... ну, не буду говорить «потому что» и «почему». Скажу так. Здесь главное взаимное... Любовь – это понятное дело, что ты должен любить человека. В этом даже нет никаких сомнений. Если ты живешь с нелюбимым человеком, у меня бабушка всегда говорила, тебе жизнь пока покажется там адом настоящим.
1: И все равно надо любить.
0: Любить надо, понимаете. Я вот, кстати, когда первый раз женился, и у меня, я думал всегда так, жена должна быть другом. Нет, жена должна быть... любимой, первым делом, любимым человеком. И второе, это приходит уже, наверное, с годами, когда взаимная страсть, она, конечно, угасает с годами, это надо признавать, должно быть взаимное уважение и умение уступать друг другу, уступать и не становиться на путь, что ты мне это сказала, я тебе это сказала, и вот и так далее, и так далее. То есть нужно... иметь смирение. И когда ты смиряешься,

0: делился с мнением, пусть даже неправильным, допустим, своего друга, своей жены, я понял, что я на душе чувствую облегчение, что я не стал вступать в перепалку какую-то там, объяснение, почему она не права, а вот я вот в этом прав и могу доказать, да, кстати, это, а просто опустить это. Потому что я уже понял, понимаете, вот бывает так, что потом проходит время, и начинаешь вспоминать, о чем мы с ней спорили. Знаете, вспомнить мы не можем ведь.
1: Да, как правило.
0: Как правило, понимаете? Да, да, да. На пустом месте все, понимаете, вот это рождается. Ну, это, как говорится,
1: бесовское начало.
0: Бесовское начало. То есть надо быть смиренным. Это сложно, потому что вторая половина не всегда может идти по этому пути, понимаете? А если ты православный, ты это должен делать сам, самостоятельно. Вот тогда будет семья, будет семейная, так сказать, идиллия. Но это, знаете, это не всегда достигается. Мы люди, я вот сам по себе грешный, не всегда я могу сдержать свои эмоции, не всегда. Вот. Но надо стараться к этому идти. А вот как к этому идти? У каждого по-разному, наверное. Вот. Я думаю, что секрет семейного счастья именно, наверное, в этом. Не только понимание, что ты любишь этого человека, ты всем сердцем его любишь и обожаешь. Вот. А еще вот это, потому что жизнь, она же ведь сложная. Ведь мы же вокруг людей ходим, у нас разная информация приходит и так далее, и так далее. Мы обсуждаем все и стараемся, значит, и так далее. Ну, значит, вот как бы вот такой ответ, наверное, если он вас удовлетворит.
1: А супруга, она с вами одинаково мыслит в отношении духовных ваших поисков?
0: Не всегда. К сожалению, нет.
1: Угу. Вот, это
0: правда.
1: Это же тоже трудно. Как вы с этим уживаетесь?
0: Вы знаете, трудно. Могу хоть одним сказать, трудно. Но мы иногда находим какие-то общие... Вот, кстати, 20 числа будет крестный ход из Кировграда.
1: Да, мы об этом даже в новостях говорили.
0: Да, и мы вместе... Чудотворные иконы, да, знамени Божьей Матери.
1: Пойдете вместе.
0: Пойдем вместе.
1: С женой.
0: Замечательно.
1: Вот. Это здорово.
0: Так что вот... Да, я сожалею, что она не постоянно входит в храм. Ну, я понимаю, что она работает...
1: Вы молитесь же за нее.
0: Конечно, за нее молюсь.
1: И любите.
0: Ну да, конечно.
1: Замечательно. Сергей Геннадьевич, вот я знаю, что ваш сын младший сейчас на СВО.
0: Да. Ну, это был его выбор. Он там, получается, практически 2 года назад ушел на фронт. Вот. Он меня отслужил в погранвойсках, я его отправлял сам его в погранвойска. Вот. А потом вот он пришел, сейчас он уже не мог.
1: Но вы же, получается, тоже военный.
0: Да, то я подполковник запаса, да. Mm-hmm. И вот он всегда, значит, ну, он гордится, конечно, что мною. Он всегда даже сослуживцем своим немножко хвастается. Да, у меня папа там, туда-сюда. Там. Я говорю, Саша, не надо, ты будь скромнее. Вот, он говорит, помогает иногда папа, когда какие-то нужно вопросы серьезно решать в части.
1: Сколько сейчас сыну лет?
0: Сейчас ему 41 год.
1: Вот он, и он в таком возрасте пошел на СВО в
0: 39 лет. Да, 39, да, он ушел, вот, в общем, так.
1: Да, он такой зрелый уже.
0: Зрелый, человек. Но он очень сильный, он очень... Он...
1: Тоже семья.
0: Да, у него есть семья. Вот, у него девочка. Вот, ну, вот он ушел. Вот, ну... Будем. Ну, я каждый день читаю молитву за наше воинство, открываю, потом читаю молитву за нашу Россию, за матушку, чтобы Господь уберег раба Божьего Александра от... И его ранило. Я маме, правда, не говорю своей. Он пролежал в больнице, значит, его закрыл его друг из Тюмени. Они вместе с ним были, парень вначале, вот он это, и они оба выжили, вот, а потом этот парень из Тюмени, вот его друг, он погиб, вот, и он мне об этом написал, вот, он когда уезжал в больницу, лежал в госпитале, в больнице, и он мне позвонил, сказал, что вот так и так, пап, я жив, но вот это, Ну вот, как бы так. И сейчас он все равно, он приезжал в январе этого года, он приезжал сюда на, так сказать, на побывочку. Мы с ним встречались. Вот, и он уже, это, как бы, встретились с ним, общались с ним. Вот, он мне там, ну, рассказывал многое. Ну, я не буду, конечно, сейчас, это не тема эфира. Вот, ну вот, он, я скажу, что я рад, что он сам самостоятельно делает выбор. Я не стал его отговаривать, потому что война, вообще я знаю, что такое воинская служба, это тяжелый труд. Особенно, я же много раз выезжал на полигоны, тем более, что я в такой части служил. Часть была инициатором социалистического соревнования в сухопутных войсках. Командиром полка был сын министра обороны Соколов. В этой части я был секретарем комитета комсомола полка. И выезжали мы на все учения. Я знаю, что это тяжелейший труд. Это нужно и окопы копать, это нужно устанавливать палатки, это, значит, технику передвигать и все остальное. Там это очень сложный, тяжелый труд. Поэтому, ну, он сделал свой выбор, и я не стал. Хотя я знал, что это очень тяжело. И тем более, но он физически крепок.
1: Но дело в том, что ведь мне вот хочется спросить, вот какие вы испытываете чувства, зная, что там очень опасно? Это ведь не только тяжелый труд.
0: Вы знаете, мои чувства только одни. Я читаю молитву, я понимаю, я могу только сейчас молитвою помочь ему, чтобы его Господь уберег от
1: смерти.
0: Да. И причем такой напрасной смерти, такой какой-то неожиданной, что просто глупой, я бы сказал. Поэтому вот как бы вот это, вот у меня вот такие чувства. Я испытываю, чтобы парень у меня вернулся, вот, домой. Ну вот, такие чувства.
1: Сергей Геннадьевич, есть ли у вас какое-нибудь душу трогающее, сильное такое выражение из Священного Писания, которое вам помогает? Помогает жить, размышлять о жизни, и вообще как-то вас вдохновляет и поддерживает?
0: Меня самое главное из слов Господа, и у меня, кстати, как заходишь домой, эти слова, прямо я их напечатал большими буквами. «Придите ко мне, все труждающие и обремененные, и успокою вас». Вот. «Возьмите иго мое на себя и научайтесь от меня, ибо я круток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим». Это меня, конечно, вот эти слова, они меня пронзили в свое время. И я их взял своего рода как бы эпиграфом, ну, к неким своим произведениям. То есть я думаю, что это для каждого человека, ну, они должны тронуть, эти слова должны тронуть до глубины души. Ну, видите, это не просто слова, скажем так. Это какая-то энергия, исходящая от Господа, который говорит: приходите ко мне, и я вас успокою, я вам дам жизнь. Вот, наверное, да, самое главное.
1: Да, так оно и есть. Большое вам спасибо за нашу такую неожиданную совершенно встречу, неожиданную беседу. И будем надеяться, что мы с вами, даст Бог, еще о чем-нибудь поговорим важным для нас. Спасибо вам. Дорогие наши братья и сестры, уважаемые слушатели, в нашей студии сегодня был Сергей Геннадьевич Тумаков из города Верхнего Тагила, чтец на клиросе храма Знамения города Верхнего Тагила.
0: Живу я в городе Новоуральске сейчас.
1: А живете в городе Новоуральске, да. А служите вы в Верхнем Тагиле. Да. Вот так. Спаси Господь, и вам всех благ. Доброго здравия.
0: И маму перевез в город Новоуральск. Теперь она рядом со мной.
1: Вот, замечательно.
0: И благодаря именно... Это было тоже чудо. Я вам тоже скажу его.
1: Да. Даст Бог. До встречи.
0: До встречи.
1: Спаси Господь.

Доброе утро, дорогие друзья! Вы настроены на волны православного круглосуточного радиоканала «Воскресенье». На календаре у нас суббота, 20 июня, продолжается третья седмица по Пятидесятнице и апостольский пост. Так что день сегодня постный, об этом мы не забываем. Среди прочих, церковь чтит память мученика Феодота Анкирского, праведного Павла Таганрогского и собор святых Ивановской митрополии. Ну а более подробно о тех святых, которых мы сегодня также чтим, через несколько минут сразу после выпуска новостей узнаем из программы «Православный календарь». Она прозвучит в 9.15. В 9.20 послушаем 20-ю кафизму, а в 10.15 на наших волнах прозвучит Евангелие дня. В 10.30 главы из книги «Деяний святых апостолов», а в 11.10 передача из цикла «Точка зрения». В 11.30 главы из книги «Видеть Бога, как Он есть» преподобного Сафрония Сахарова. В 12.15 передача из цикла «Летопись Екатеринбурга. Музейные истории». В 12.30 продолжение исторического романа «Ледяной дом» Ивана Лажечникова. А в 13.15 новости культуры. Узнаем их от Марьяны Ильиной. В 13.30 услышим репортаж дня от Виктории Кауганов. А в 14.15 программа «Беседы о вечном». С отцом Михаилом Юровым поговорим о том, что есть счастье для христианина. В 15.15 передача из цикла «Точка зрения». Она выйдет в повторе в 15.30 у микрофона Дмитрий Бабушкин и его программа из цикла «Художественное чтение». В 16.10 православный календарь, в 16.30 главы из книги «Деяний святых апостолов», в 17.20 гость в студии. У нас в гостях представитель Центрального банка России в городе Екатеринбурге. Поговорим о том, что такое рассрочка и как не попасть на уловки мошенников, когда мы эту самую рассрочку берем. Вот такие программы сегодня днем вы услышите на наших волнах. Прекрасного вам дня, дорогие друзья! Помощи Божьей и оставайтесь с нами!

Новости. Дорогие братья и сестры, в эфире новости. Митрополит Тульский и Ефремовский Алексий принял участие в торжественном собрании в честь Дня России, которое прошло в Доме дворянского собрания. Традиционно в этот день состоялась церемония вручения губернатором Тульской области Дмитрием Миляевым государственных и региональных наград лучшим представителям Тульской земли, воинам-участникам специальной военной операции, труженикам, деятелям науки и культуры, здравоохранения и образования. В приветственном слове к собравшимся глава региона обратил внимание на то, что 2026 год объявлен президентом годом единства народов России. Губернатор отметил, что во все времена Тульская область была родиной настоящих патриотов, защитников Отечества, выдающихся и талантливых мастеров, которые ковали победу в тяжелые годы испытаний, создавали промышленные традиции, закладывали основы культурного и духовного наследия, составляющие гордость Тульской земли. Сегодня наши земляки продолжают эти славные традиции. Работники тульских оборонных предприятий трудятся круглосуточно. Каждый станок, каждый патрон, каждая ракета – это вклад в нашу общую победу, сказал Дмитрий Миляев, обращаясь к работникам оборонной промышленности. В этом зале потомки оружейников, которые ковали славу Тулы еще в годы Великой Отечественной войны. И сегодня вы с честью несете эту высокую марку оружейной столицы России. Губернатор также отметил значимость мирных профессий и поблагодарил медиков, учителей, волонтеров за их ежедневный труд на благо государства и общества. Россия – это не только территория и флаг, это миллионы людей, которые работают, служат, растят детей, защищают родину, строят города и сами формируют ее будущее. С особыми словами благодарности и поздравления с Днем России Дмитрий Миляев обратился к тем, кто отстаивает в настоящее время суверенитет Российской Федерации, стоит на защите ее национальных интересов. Сегодня в зоне специальной военной операции наши ребята не просто сражаются с противником и повторяют подвиг дедов и прадедов. Они сражаются за то, чтобы и в следующем году, и на десятки, сотни лет вперед наши дети имели возможность отмечать этот важный праздник – День России. Ежедневно они совершают подвиг во имя наших детей, наших семей, во имя всех нас. Отдельно хочу поблагодарить силы ПВО России, противовоздушной обороны России, которые защищают наше небо, дают покой и уверенность, а также сотрудников правоохранительных органов за то, что они в этих непростых условиях поддерживают порядок, восстанавливают справедливость и борются с терроризмом. В завершении торжественной церемонии глава региона поздравил с праздником всех жителей Тульской области, пожелав добра, семейного счастья, благополучия и скорейшей победы. Тула – оружейная столица России. Наш выпуск продолжается. В праздник всех святых земли русской архиепископ якутский и ленский Роман встретился с мастером колокольного звона Николаем Покромовичем, город Санкт-Петербург. Владыка вручил гостю награду, благословенную архиерейскую грамоту, а также поблагодарил за труды по настройке колоколов Преображенского, Всехсвятского и Крестовоздвиженского храмов города Якутска. Дорогие братья и сестры, обращаем ваше внимание на следующую нашу информацию. Итак, 20 июня 2026 года, это будет суббота, по благословению епископа Нижнетагильского и Невьянского Мелитона состоится традиционный крестный ход с чудотворной иконой Божьей Матери «Знамение Верхнетагильское» из города Кировграда в поселок Шурала. В 8 часов утра Преосвященный Владыка Мелитон совершит божественную литургию в храме преподобного Амвросия Оптинского города Кировграда. По завершении богослужения архипастырь возглавит торжественное крестное шествие со святыней до храма святого благоверного князя Александра Невского поселка Шурала. Традиция летних крестных ходов с иконой знамения Верхнетагильское, прерванная в годы советской власти, была возрождена в 2004 году.
образ, явленный в 1709 году, является одной из величайших святынь Среднего Урала и главной святыней Знаменского храма города Верхнего Тагила. Приглашаем всех желающих принять участие в молитвенном шествии. Дорогие наши слушатели, это были новости. Всех хранит Господь.

0: Здравствуйте, дорогие братья и сестры! Сегодня 20 июня по новому стилю или 7 по старому. И сегодня Святая Церковь совершает память святых рубежа 3 и 4 веков. Мученика Феодота Анкирского, священномученика Маркеллины, папы Римского и мучеников Клавдия, Кирина и Антонина, священномучеников Маркелла, папы Римского, Сисиния, Кириака, диаконов, мучеников Смарагда, Ларгия, Апрониана, Сатурнина, Папия и Мавра воинов и Крескентиана. Мучениц Прескиллы, Лукины и Артемии царевны, мучениц Валерии, Кириакии и Марии в Кесарии Палестинской пострадавших, новомучеников российских, священномучеников Андроника Никольского, архиепископа Пермского, пресвитеров Александра Осетрова, Валентина Белова, Вениамина Луканина, Виктора Никифорова, Александра Махетова, Павла Аношкина, Владимира Белозерова, Игнатия Якимова, Михаила Денисова, Николая Онянова, Павла Кунгурского-Соколова, Александра Преображенского, Николая Рождественского, Николая Конюхова, Петра Кузнецова, Павловского, диакона Григория Смирнова и мучеников Афанасия Жуланова и Александра Зуева. Празднуется собор Иваново-Вознесенских святых и прославляются иконы Божией Матери Кипрская и Тупичевская. Именинников поздравляем с Днем Ангела. Братья и сестры, сегодня мы познакомимся с кратким житием одного из новомучеников российских, пострадавших от первой волны гонений XX века, сопровождавших жестокую и разрушительную гражданскую войну на территории нашей Родины в 1918 году. Священномученик Николай родился в 1860 году в семье священника Петра Конюхова. В 1879 году он окончил Пермскую духовную семинарию и был назначен учителем и законоучителем Камгордского начального училища Черденского уезда Пермской губернии. В 1886 году законоучителем Цидвинского начального училища. 4 октября 1887 года он был рукоположен во священника к Введенской церкви в Семле Камгорта. В 1889 году переведен в Воскресенский собор в городе Чердени и назначен законоучителем городского двухклассного женского училища. За хорошее преподавание закона Божия в 1889 году ему была объявлена благодарность. В 1997-1999 годах отец Николай избирался окружным духовником. С 1999 по 1905 год был помощником благочинного первого округа Черденского уезда, а с 5 по 11 год благочинным. 27 декабря 1908 года отец Николай был возведен в сан протоиерея. С 1912 года он исполнял должность казначея Черденского отделения Пермского училищного совета. Во время служения отца Николая в соборе в 9-11 годах были расширены трапезные, пределы и паперть собора. Украшением Чердени стала высокая восьмигранная колокольня. В 1913 году вышел указ о назначении настоятелем собора другого священника. Это повергло прихожан в большую печаль. И в октябре того же года они направили епископу Пермскому и Соликамскому Палладию два прошения об оставлении отца Николая настоятелем. Под одним подписалось 105 прихожан, под другим 85. 9 ноября 2013 года они отправили обер-прокурору Святейшего Синода письмо, в котором просили «Во имя справедливости, во имя всего святого оставить протоиерея отца Николая Конюхова по-прежнему настоятелем собора во внимание к его 24-летней службе в соборе и трудам его по перестройке собора в величественный храм». 13 мая 1914 года указом Пермской духовной консистории отец Николай был оставлен настоятелем Воскресенского собора, в котором прослужил до своей мученической кончины. Протоиерей Николай Конихов был расстрелян большевиками-безбожниками в декабре 1918 года около селения Юрла, куда отступили под натиском белых войск отряды красногвардейцев, ведя с собой арестованных. Тело священника нашли в феврале следующего года. Он лежал в снегу со скрещенными на груди руками, со сквозной раной в голове. Его перевезли в Чердынь, где отец Николай был торжественно погребен. Братья и сестры, в большинстве своем мы плохо знаем историю нашего Отечества XX века. Это и понятно. В советских учебниках правды о печальной первой половине XX века писать было нельзя. Но теперь, когда в книжных магазинах можно купить книги, например, выдающегося русского военачальника белых, очевидца и участника гражданской войны Антона Ивановича Деникина, а в интернете можно найти любую информацию и статистику по истории, непростительно нам не знать исторических ошибок, допущенных нашим народом в прошлом веке. Ведь и отец Николай Конюхов, когда расширял и перестраивал свой храм, никак не мог представить, что его жизнь закончится мученически, а славная Россия погрузится в мрак богоборчества на 70 с лишним лет. Да сохранит нас Господь от повторения такой истории Духом Своим Святым, пребывающим с нами во единой Святой Соборной и Апостольской Церкви. Святый священномученичи Николае, моли Бога о нас. Всего вам доброго!
1: Для вас звучала рубрика «Православный календарь». Вел его священник Михаил Кудрявцев.
2: Читаем Псалтирь.
1: Звучит 20-е акафизма.
3: Благословен Бог.

Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыко, прости беззаконие наше. Святый, посети и исцели немощи наши, имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим, и не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого.

Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Всесвятая Троица, Боже и Содетелю всего мира, поспеши и направи сердце мое начать и с разумом, и кончать и делы благими, Богодухновенные все книги, я же Святый Дух, усты Давидовы отрыгну, их же ныне хочу глаголоте аз недостойный, разумея же свое невежество, припадая молюся ти, еже от тебе помощи прося, Господи, управи ум мой, и утверди сердце мое, не о глаголании у стен стужати си, но о разуме глаголим их, веселитеся и приготовитеся на творение добрых дел. Я же учуся и глаголю, да добрыми делы просвещен, на судище десны эти страны причастник буду со всеми избранными Твоими. И ныне, Владыко, благослови, да воздохнув от сердца и языком воспою, глаголя сице, приидите поклонимся Цареве нашему Богу, приидите, поклонимся и препадем Христу Цареве нашему Богу, приидите, поклонимся и препадем самому Христу Цареве и Богу нашему. Хафизма 20. Благословен Господь, Бог мой, научай руцы мои на ополчение, персты моя на брань, милость моя и прибежище мое, заступник мой и избавитель мой, защититель мой и на него уповах, повянуй, люди моя, подмя. Господи, что есть человек, яко познал сей сему, или сын человеч, яко вменяешь его. Человек в суете уподобися, дни его, яко сень приходят. Господи, преклони небеса, и сниди, коснися горам и воздымятся, блесни молнию и разженеши я, посли стрелы твоя и сметеши я, посли руку твою с высоты, изми мя и избави мя от вод многих, из руки сынов чуждих, их же уста глаголоша суету, и десница их десница неправды. Боже, песнь нового спою тебе, во псалтире десятострунним пою тебе, дающему спасение царем, избавляющему Давида раба своего от меча люта. Избави мя и изми мя из руки сынов чуждих, их же уста глаголоша суету, и десница их десница неправды, их же сынови их, яко новосаждение водруженное в юности своей, чери их удобрены, приукрашены, яко подобие храма, хранилище их исполнено, отрыгающее от всего всее, овцы их многоплодны, множащиеся во исходящих своих, волови их толсти, несть падение о плоту, ниже прохода, ниже вопля в стогнах их, ублажиша люди, им же сия суть, блаженни люди, им же Господь Бог их. Вознесу тебя, Боже мой, Царю мой, и благословлю имя Твое век и век века. На всяк день благословлю тебя и восхвалю имя Твое век и век века. Вери Господь и хвален зело, и величие Его несть конца. Род и род восхвалят дела Твоя и силу Твою возвестят. Великолепие славы святыни Твоя возглаголют, и чудеса Твоя поведят, и силу страшных Твоих рекут, и величие Твое поведят. Память множества благости Твоей отрыгнут, и правдою Твоею возрадуются. Щедр и милостив Господь, долготерпелив и много милостив. Благ Господь всячески, и щедроты Его на всех делях Его. Да исповедятся Тебе, Господи, вся дела Твоя, и преподобные Твои да благословят Тебя, славу Царствия Твоего рекут, и силу Твою возглаголют, сказать о сыновом человеческим силу Твою, и славу великолепия Царствия Твоего. Царство Твое, Царство всех веков, и владычество Твое во всяком роде и роде,
верен Господь во всех словесех Своих и преподобен во всех делях Своих, утверждает Господь вся неспадающая и восставляет вся низверженная, очи всех на Тя уповают, и Ты даешь им пищу во благо времени, отверзаешь эту руку Твою и исполняешь и всякое животное благоволение. Праведен Господь во всех путях Своих и преподобен во всех делях Своих. Близ Господь всем призывающим Его, всем призывающим Его во истине. Волю боящихся Его сотворит, и молитву их услышит, и спасет я. Хранит Господь вся любящая Его, и вся грешники потребит. Хвалу Господню возглаголит уста моя, и да благословит всяко плоть имя Святое Его, век и век века. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Хвали душе моя Господа, восхвалю Господа в животе моем. Пою Богу моему, донде же есмь. Не надейтесь на князя, на сыны человеческие, в них же не есть спасения. Изыдет дух его и возвратится в землю свою, в той день погибнут вся помышления его. Блажен ему же Бог Иаковлю, помощник его, упование его на Господа Бога своего, сотворшего небо и землю, море и вся яже в них, хранящего истину век, творящего суд обидимым, дающего пищу алчущим, Господь решит окованные, Господь умудряет слепцы, Господь возводит низверженные, Господь любит праведники, Господь хранит пришельцы, сира и вдову приимет, и путь грешных погубит, воцарится Господь вовек, Бог Твой в Сионе в род и род. Хвалите Господа, яко благ псалом, Богови нашему да усладится хваление, зижда Иерусалима, Господь, рассеяние Израилева соберет, исцеляй сокрушенные сердцем и обязуй сокрушение их, и считай множество звезд, и всем им имена нарицай, вери Господь наш, и вери крепость Его, и разума Его не с числа, приемли кроткие Господи, смиряй же грешники до земли. Начните, Господи, во исповедании, пойте Богови нашему в гуслях, одевающему небо облаки, уготовляющему земли дождь, прозябающему на горах траву и злак на службу человеку, дающему скотом пищу их и птенцем врановым призывающим Его. Не в силе констей восхощет, ниже в листьях мужеских благоволит, благоволит Господь в боящихся Его, и во уповающих на милость Его. Похвали Иерусалиме Господа, хвали Бога Твоего Сионе, яко укрепи верии врат Твоих, благослови сыны Твоя в Тебе, полагая пределы Твоя в мир, и тука пшенично насыщает Тя, посылая слово Своей земли, до скорости течет слово Его, дающего снег свой, яко волну, мглу, яко пепел посыпающего, метающего голодь свой, яко хлебы, противу лицам раза его кто постоит, после слова свое и истает я, дыхнет дух его, и потекут воды, возвещая слово свое Иакову, оправдание и судьбы своя Израилеви, не сотвори так о всякому языку, и судьбы своя не яви им». Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Хвалите Господа с небес, хвалите Его в вышних, хвалите Его все ангели Его, хвалите Его вся сила Его, хвалите Его солнце и луна, хвалите Его вся звезды и свет, хвалите Его небеса небес и вода еже превыше небес, да восхвалят имя Господне, яко той рече и быша, той повелее создашася, постави я век и век века,
повеление положи и не мимо идет. Хвалите Господа от земли, змиеви и вся бездны, огнь, град, снег, голодь, дух бурен, творящий слово Его, горы и все холми, древа плодоносно и все кедри, звери и все скоти, гади и птицы пернаты, цари и земсти и все людие, князи и все судьи земсти, юноши и девы, старцы с юнотами, да восхвалят имя Господне, яко вознесеся имя Того Единого, исповедание Его на земли и на небеси, и вознесет рог людей своих, песнь всем преподобным Его, сыновом Израилевым, людям, приближающимся Ему. Воспойте Господи ве песнь нову, хваление Его в церкви преподобных, да возвеселится Израиль о сотворшем Его, и сынове Сионе возрадуются о царе своем, да восхвалят имя Его в лице, в тимпане и псалтире да поют Ему, яко благоволит Господь в людях своих, и вознесет кроткие во спасение, восхвалятся преподобные во славе, и возрадуются на ложах своих, возношение Божие в гортани их, и мечи обоюдоостры в руках их, сотворите отмщение во языцах, обличение в людях, связайте цари их путы, и славны их ручными оковы железными, сотворите в них суд написан, слава сия будет всем преподобным Его. Хвалите Бога во святых Его, хвалите Его во утверждении силы Его, хвалите Его на силах Его, хвалите Его по множеству величествия Его, хвалите Его во гласе трубнем, хвалите Его во псалтире и гуслях, хвалите Его в тимпане и лице, хвалите Его во струнах и органе, хвалите Его в кимвалях доброгласных, хвалите Его в кимвалях воскресания, всякое дыхание да хвалит Господа. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Мал бег, братья мои, и юнши в дому Отца моего, пасох овцы Отца моего, руцы мои сотвористи орган, и персты моя составишь обсалти. И кто возвестит Господеве моему? Сам Господь, сам услышит, сам посла ангела своего, и взят мя от овец отца моего, и помаза мя елеем помазание своего. Братья мои добре и велицы, и не благоволи в них Господь, и зайдох в сретение иноплеменнику, и проклят мя идолы своими, аз же исторгнув меч от него, обезглавих его и отъях поношение от сынов Израилевых. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыка, прости беззакония наши. Святый, посети и исцели немощи наши, имени Твоего ради. Господи, помилуй.

что уже ничто во всем мире не сможет снова оторвать душу от его любви, послание к римлянам, глава 8, стихи с 35 по 39. Тогда наступает период испытаний, правда тяжких, но без которых остались бы недоведомыми глубины тварного и нетварного образов бытия. Жестоко сие испытание, невидимый меч отрезает тебя от возлюбленного Бога, от его невечернего света. Человек бывает поражен во всех планах своего существа. Ему совсем непонятно, где причина того, казавшийся в молитве, подобной Гефсиманской, уже окончательным союз любви, сменился адом богооставленности. Ответ на сие недоумение находим в 12 главе послания к евреям, особенно в стихах с 26 по 29. Но прежде и после всего мы имеем пример в самом Христе. На Голгофе, пригвожденный ко кресту, он вопрошал Отца: «Для чего ты меня оставил?» И вслед за сим совершилось, и, преклонив главу, предал дух. Евангелие от Матфея, глава 27, стих 46, Евангелие от Иоанна, глава 19, стих 30. Итак, для нас открылась тайна любви Божией. Полнота истощания предваряет полноту совершенства. Любовь, пламя которой брошено Христом в душу человека, имеет удивительное свойство. Она поведет его по никому другому недоступным безднам и высотам, даст ему перебороть всякое страдание и даже смерть, бросит его множество раз в неописуемую беспредельность, где он будет один, томясь снова увидеть свет возлюбленного Бога. Таков процесс очищения нашей природы, зараженной люциферическим ядом. Путь Христа ведет от относительного, вечно колеблющегося рода бывания к безотносительному, непоколебимому царству. Духу человека свойственно быть беспокойным в условиях отрезанности от совершенной любви Отчей, последствия падения. Образ Бога, человек, ищет святого, непреложного, абсолютного блага. И кто сможет описать любовь к Нему? Где обретаются слова, могущие показать хотя бы тень того горя, которое испытывает душа от разлуки с Богом? И ничто иное, как только святая любовь, источает слезы из сердца христианина. Писание говорит, что Иисус, возлюбив Своих, сущих в мире, до конца возлюбил их. Евангелие от Иоанна, глава 13, стих 1. И лишь этим «до конца» объясняется его кровавый пот в молитве Гефсиманской. Там, где нет любви, нет слез. Хотя бы аскетический подвиг принимал крайние формы. Интенсивные медитации, длительные посты, суровые условия жизни в удалении от прочего мира. Примеров тому немало и на Западе христианском, и на нехристианском Востоке. Когда смиренный дух владеет нами, тогда льются слезы из глубины сердца. Об этом плаче говорит Христос: «Блаженны плачущие, ибо они утешатся». Евангелие от Матфея, глава 5, стихи 3 и 4. Каким утешением? В данном случае утешением, исходящим от Духа Святого, которого Христос именовал утешителем. Утешением не психологического или физиологического порядка, но онтологического, относящегося к божественной вечности. Если сейчас я уклонюсь от общих богословских и аскетических положений к некоторым деталям многовекового опыта христианских аскетов –

0: то сделаю сие, возможно, кратко. Духовный плач меняет свой характер в зависимости от того состояния, в котором он, аскет, пребывает. Бывают сладостные слезы от близости Бога любви, объемлющего всего человека. Чаще же средний плач, в котором смешаны радость и печаль. В начале покаяния преобладают горестные слезы, порождаемые или сознанием своего рабства греху, или умолением ощутимой благодати, или горечью Бога оставленности. Возможен плач сострадания человечеству и даже всей твари. Во всех этих видах духовный плач омывает человека от всяких скверн, облепивших его в ходе повседневной жизни, обновляет в нем силу стремления к божественному миру. Плач любви к Богу приобщает его всего к возлюбленному владыке. Ум, душа и даже тело — все сливается воедино в крепко слитом движении к несозданному свету. Такой плач разрывает тесное кольцо земного бывания, изводя дух человека в сферы небесные, освобожденным от насилия греховных страстей, сообщает нам опыт бесстрастия, освящения всего нашего состава. Отсутствие плача, по учению отцов наших, есть показатель, что молитва наша еще не достигла своей первой ступени восхождения к Богу. Впрочем, после того, как истощаются физические слезы, может быть дана иная молитва, без слов, как тихое ощущение благодати Духа Святого внутри нас, когда мир превыше всякого ума наполняет сердце. Послание к Филиппийцам, глава 4, стих 7. Подобное тонкое созерцание объемлет человека обычно после молитвы, в которой он принес жертву любви Богу до конца. Духовный плач – изобилие жизни, бурно возрастающий от силы любви, тогда как душевный плач убивает земнородных. Промысл привел меня жить в стране, где люди воспитываются с детства не плакать, где плач презирается как нечто недостойное цивилизованного человека. Нельзя не уважать сей культуры, но не следует забывать, что это относится к тому положению, когда ноги наши крепко приклеены к земной коре. И отцы-аскеты не плачут о лишении временных ценностей, и вместе они же настаивают на необходимости духовного плача, без которого не смягчится окаменелое в страстях сердце, не способное любить евангельской любовью. Ум плачущего христианина всецело направлен в сферу божественной вечности, ибо только о сей последней говорится в заповедях Христа. Множество положений, несносных для живущих банальной жизнью мира сего, для плачущего, согласно с заповедью Бога, проходят незамеченными. Его не устрашает бедность, его не низлагают ни оскорбления или уничижения со стороны сынов века сего, ни иные удары временной судьбы. Ибо не только ум, но и ноги его высоко подняты над землей. Он сострадает людям, печалится о них пред Богом, но не разделяет их интересов, будучи вдохновлен в своем стремлении к непреложной истине. Плач истинно духовный есть следствие воздействия Духа Святого. Совместно с ним нисходит на нас несозданный свет. Сердце, а затем и ум обретают в себе силу включить в себя всю вселенную, любить всю тварь. Духовный плач не беспредметен, он направлен к Богу, и в Боге пребывая, человек в молитве о всем человечестве со слезами сострадает всему миру. Отцы советуют беречь сей дар хранением заповедей, чтобы не оскорбить Духа Святого каким-либо грехом, но его нельзя культивировать, ибо он не заключен в пределах нашей тварной натуры. Он есть благодать, а благодать Божия не в нашей власти. Бывает, слезы любви даются в изобилии и текут ручьем. Но в периоды богооставленности внутри нас все иссыхает, и едва набирается в глазу некая капля, похожая на капли горячей крови из раненого сердца. Кто не испытывал на себе действия огня свыше, Евангелие от Луки, глава 12, стих 49, тот не поймет сказанного. Снова дерзаю напомнить, что аскеты стоят на суде Божием со страхом. Дело идет не о скоро приходящих вещах, но о вечности или во свете лица Всевышнего, или во тьме кромешной. Евангелие от Матфея, глава 25, стих 30. В силу этого они становятся бесчувственными к своему земному положению. Их ум в Боге. И когда приходит утешение от Отца Светов, тогда плачущий легко прощает все неправды против него, потому что Дух его вознесен от земли на небо, и в Духе Святом он становится способным любить даже врагов. Один старец на Афоне в своих беседах о молитве говорил о разновидностях плача, судя по действию каждого из них на человека. Он насчитывал их до 12. «И я, как и все другие, познал разные виды плача за многие годы моего отчаянного покаяния, но никогда мне не пришла мысль подсчитывать их. Но и ныне еще, говорит Господь, обратитесь ко мне всем сердцем своим в посте, плаче и рыдании». Книга пророка Иаиля, глава 2, стих 12. «Блаженны плачущие, ибо они утешатся», сказал Господь на все века. Да и сам Он во дни плоти Своей сильным воплем и со слезами принес молитвы и моления могущему спасти Его от смерти, и услышан был за свое благоговение. Послание к евреям, глава 5, стих 7. «И для всех и каждого, стремящегося к божественной вечности, предлежит именно сей путь». С сильным воплем и со слезами, чтобы спастись от содержащей нас смерти, греха.
1: В программе «Духовное слово» слушали очередную часть из книги «Видеть Бога, как Он есть» преподобного Сафрония Сахарова. Читал Денис Гаврилов. Продолжение следует.

0: В Екатеринбурге 12 часов. Новости.
1: Здравствуйте. Патриаршая гуманитарная миссия издала практическое руководство по вопросам поддержки ветеранов СВО и их семей. 16 июня этого года на заседании Высшего церковного совета Русской Православной Церкви была представлена книга под названием «Возвращение. Духовные и практические аспекты участников СВО и их близких». Составитель издания – директор Патриаршей гуманитарной миссии диакон Игорь Куликов. Издание представляет собой практическое руководство для пастырей и призвано помочь приходским священникам в окормлении участников специальной военной операции, которые возвращаются к мирной жизни или находятся в госпиталях, а также для их близких. Книга будет полезна сестрам милосердия, приходским социальным работникам, православным психологам и всем, кто взаимодействует с ветеранами боевых действий. В своем выступлении на Высшем церковном совете диакон Игорь Куликов рассказал, что готовившийся к изданию текст был разослан нескольким сотням священников. Затем была проанализирована обратная связь, и первоначальный текст существенно переработали и дополнили его новыми материалами. В итоге получилась книга из 9 небольших глав по каждой из основных тем, которые необходимо знать каждому представителю церкви. В ходе заседания также отметили, что поддержка ветеранов СВО и их семей – это задача общецерковного масштаба и касается каждого прихода и каждого священника, а не только отдельных специалистов в епархиях. Эта книга – практическое руководство, не имеющее аналогов по духовной помощи участникам СВО и членам их семей. Она отличается логичной, четкой и последовательной структурой, насыщена примерами, рекомендациями и полезными контактами. При этом она написана живым простым языком, который будет понятен даже неподготовленному читателю и погружает его в реалии жизни ветеранов боевых действий, а также их семей. Получить электронную версию пособия можно, направив запрос на e-mail-адрес return@diakonia.ru. Печатные версии будут рассылаться централизованно через епархии. Ну и к другим сообщениям выпуска. Патриаршая гуманитарная миссия и Валуйская епархия начали развитие нового направления помощи пострадавшим людям. 15 июня этого года состоялась рабочая встреча епископа Валуйского и Алексеевского Саввы с сотрудниками Патриаршей гуманитарной миссии. Основной темой обсуждения стало начало работы добровольцев миссии по адресным задачам на территории Валуйской епархии. Владыка Савва благословил в кратчайшие сроки подготовить помещение для центра помощи, который будет располагаться при Никольском храме города Валуйки Белгородской области. Как показал опыт работы в Белгородской области, наиболее остро сегодня стоят проблемы жителей приграничных населенных пунктов. Многие села и подъезды к ним остаются опасными. Однако люди продолжают там жить без света, тепла и воды. А в таких условиях особый акцент делается на помощи тем, кто не сможет справиться сам – инвалидам, маломобильным гражданам, одиноким пожилым людям. С мая 2022 года Центр помощи беженцам и пострадавшим местным жителям работает в Белгороде. Сегодня на базу было принято уже более 71 тысячи обращений. Кроме того, с осени прошлого года, когда в результате ежедневных атак на энергетическую инфраструктуру многие жители области оказались без света и тепла, были организованы еженедельные выезды добровольцев Патриаршей гуманитарной миссии к одиноким пострадавшим жителям Белгорода, а также соседних городов вдоль линии боевого соприкосновения. На текущий момент в этой работе приняли участие более 140 добровольцев из разных регионов страны. Ну и напомню, что Русская Православная Церковь помогает мирным жителям на Донбассе с февраля 2022 года. Дорогие друзья, на православном радиоканале «Воскресенье» прозвучал выпуск новостей. Всего вам доброго и храни вас Господь!
2: В эфире православный канал «Воскресенье». Свидетельство о государственной регистрации Л номер ФС-77-50-582 выдано Роскомнадзором. Канал без возрастных ограничений.

Добрый день, дорогие друзья. У микрофона Мария Заостровных. Вы настроены на волны православного круглосуточного радиоканала «Воскресенье». Ну и в эту субботу, 20 июня, за звукорежиссерским пультом мне помогает Екатерина Попова. Кратко познакомлю вас с теми программами, которые сегодня днем и вечером до полуночи будут звучать в нашем эфире. Например, совсем скоро передача из цикла летописи Екатеринбурга «Музейной истории». Узнаем много интересного из истории нашего города. Программа подготовлена совместно с Музеем истории города Екатеринбурга. В 20:30 продолжение исторического романа «Ледяной дом» Ивана Лажечникова. А в 13:15 из программы «Выход в свет» Марьяны Ильиной узнаем новости культуры. В 13:30 услышим репортаж от Виктории Каугана. В 14:15 с отцом Михаилом Юровым поговорим о том, что есть счастье для христианина. В 15:15 услышим программу «Точка зрения». А в 15:30 у микрофона ждем Дмитрия Бабушкина и его программу «Художественное чтение». В 16:10 православный календарь. Узнаем имена всех святых, которых мы сегодня чтим. А в 16:30 послушаем главы из книги «Деяний святых апостолов». В 17:20 гость в студии. Поговорим о том, что такое рассрочка и как не попасть на уловки мошенников, когда мы ее берем. 18:10 детское время. Николай Телешов «Белая цапля». Услышим вторую часть сказки. 18:30 отправимся на встречу за кулисами с Константином Еремеевым. Поговорим о композиторах, которые посвятили свою жизнь военной службе. В 19:10 передача из цикла «Хроники Екатеринбурга. Музейные истории». В 19:30 звучащая книга, в 20:20 беседа о вечном. В 21:10 и в 23:10 помолимся вечерним молитвенным правилам. В 21:40 услышим псалмы царя Давида на русском языке, прозвучат псалмы с 96 по 100. В 22:15 передача из цикла «Хроники Екатеринбурга. Музейные истории». В 22:30 духовное слово. Ну и, наконец, в 23:40 псалтырь звучащая. Прозвучат псалмы с 96 по 100. Вот такие программы сегодня до полуночи составят вам компанию в нашем эфире. Прекрасного вам дня, дорогие друзья, и оставайтесь с нами.

0: Ну а сейчас в нашем эфире звучит программа под названием «Летопись Екатеринбурга. Музейные истории». Она создана совместно с Музеем истории города Екатеринбурга. В ней мы расскажем вам много интересного про историю родного города.
1: Добрый день, дорогие друзья! У микрофона Мария Заостровных. Сегодня у меня в гостях куратор Музея истории Екатеринбурга Екатерина Калужникова. Екатерина с нами на телефонной связи. Екатерина, здравствуйте.
2: Добрый день, Мария.
1: Предлагаю сегодня продолжить нашу радиопрогулку по выставке «Наука в большом городе». И сегодня предлагаю поговорить про развитие химической науки и вклад в нее нашего города, точнее людей, которые жили в нашем городе и ее развивали. Итак, Екатерина, давайте теперь прогуляемся по залу выставки, посвященному химии.
2: Давайте. Мы можем перейти в соседний зал. И в этом большом просторном зале у нас тема химии раскрывается через биографию, через имя Исаака Постовского. Именем Исаака Постовского названа целая улица в городе Екатеринбурге в юго-западном районе. Она называется улица Академика Постовского. Ее многие знают. Это действительно выдающийся химик, который прибыл в город Свердловск в 20-е годы. Прибыл он к нам из Мюнхена, где он окончил Мюнхенскую высшую техническую школу. Мюнхенская техническая школа на тот момент была одним из самых престижных вузов, которая готовила физиков, химиков. И, оценив талант Постовского после окончания этой школы, к себе в лабораторию его пригласил Ханс Фишер. Это выдающийся химик-органик немецкий, будущий Нобелевский лауреат. То есть карьера молодого Постовского вот на тот момент складывалась действительно самым благоприятным образом. Но так получилось, что тому же Хансу Фишеру из Советского Союза, напомню, что у Германии и Советского Союза в 20-е годы были очень тесные, очень близкие экономические, научные связи, и пришел запрос. Пришло письмо с просьбой найти талантливого молодого химика, который мог бы возглавить кафедру химии Уральского государственного университета. То есть, представляете, вот какие связи. И Ханс Фишер предложил поехать в Свердловск к Постовскому. У Постовского был выбор, он мог и отказаться от этого предложения, но он заинтересовался, и он приехал в Свердловск и остался здесь на всю оставшуюся жизнь. Вот такие вот удивительные повороты судьбы. И нужно понимать, что его интерес к этому предложению был обусловлен не только потому, что его родители хотели вернуться в страну, откуда они до революции эмигрировали, но еще и научным интересом. Нужно понимать, что ему, молодому химику, предлагали целую кафедру. То есть он оценил перспективы прежде всего для научной деятельности. Он хотел заниматься экспериментальной химией, он хотел делать открытия. И уже в 1936 году, спустя менее чем 10 лет после приезда в Советский Союз, он сделал свое первое выдающееся открытие. Он разработал формулу первого отечественного антибактериального препарата ряда сульфанамидов. Это 1936 год. То есть сейчас сульфамиды считаются уже устаревшей линейкой антибактериальных препаратов. Наверное, одним из последних, вот что использовалось, например, стрептоцид. Но для того времени это был невероятный прорыв. То есть это фактически первый отечественный антибиотик, который сыграл решающую роль в спасении сотен тысяч людей в годы Великой Отечественной войны. Впоследствии академик Постовский получит за сульфидин свою первую сталинскую премию. То есть работа над сульфидином началась с середины 30-х годов на кафедре органической химии Уральского индустриального института. Это будущий УПИ, сейчас это УРФУ. И вот группа под руководством Постовского к 1936-1937 году уже ее разработала. Другое дело, что по какому-то полновесной фармацевтической фабрике к началу Великой Великой Отечественной войны создать не удалось, хотя Постовский уже с конца 30-х годов писал в Москву, что освободите меня от заведования кафедрой, я хочу заниматься развитием вот этой фармацевтической фабрики, времени и возможностей у меня не так много. Вот. А в годы Великой Отечественной войны в Свердловск прибывали сотни раненых. Здесь открываются десятки госпиталей, и сульфидин синтезируют, по воспоминаниям коллег Постовского, в буквальном смысле в тазах, в бидонах с нарушением техники безопасности, но они производят килограммы препарата, чтобы спасать раненых. На основе сульфидина Постовский в годы войны разрабатывает ранозаживляющую мазь на основе сульфидина, которая вошла в историю как паста Постовского. Нужно сказать, что сульфидин, века сульфидина оказался недолог, потому что уже к концу Великой Отечественной войны американцы вводят пенициллин в оборот, в производство, который оказался менее токсичным, меньше вызывал побочных реакций. Но сульфидин Постовского был разработан, сделан и выпущен невероятно вовремя. То есть переоценить его значение просто невозможно, потому что он реально спас сотни тысяч жизней людей. Дело в том, что вот антибактериальное действие сульфидина иногда позволяло избежать даже ампутаций. То есть когда шли какие-то очень такие гнойные процессы в пораженных частях тела, то сульфидин помогал избегать уже вот таких вот необратимых медицинских решений. Вот. После войны Постовский переключился на разработку препаратов противотуберкулезных. В его лаборатории также разрабатывали препараты антирадиационные, которые боролись с лучевой болезнью. То есть он фармакологией не перестал заниматься. Но также он принял участие и в атомном проекте. Он был привлечен к работе над строительством Новоуральского электрохимического комбината, для которого он разрабатывал специальную смазку, смазку УПИ для работы газодиффузионного цеха. Это была его вторая сталинская премия. То есть он совершенно в разных направлениях работал. Плюс он много-много лет преподавал в УПИ, и сохранился его дневник педагога, где он с большой самокритикой, с большим вниманием анализировал свою работу, свои неудачи, свои какие-то успехи, что говорило о вот постоянном таком самокритичном отношении. И в конце жизни, в 1980 году, он был приглашен в Нобелевский комитет по химии. Но поработать там он не успел, потому что в 80-м году он скончался. Вот. Но, тем не менее, документ приглашения у нас есть на выставке, его можно увидеть. И Постовский — это один из крупнейших, это один из ученых, ну, реально с таким всесоюзным и даже мировым именем, который работал и жил в Свердловске. Вот, наверное, так.
0: Ну что ж, дорогие друзья, на этом на сегодня все. У микрофона была Мария Заостровных. В программе принимала участие куратор Музея истории Екатеринбурга Екатерина Калужникова. Дорогие друзья, на наших волнах звучала программа из цикла «Летопись Екатеринбурга. Музейные истории». Продолжение цикла слушайте в следующую субботу в это же самое время.

0: Настоящая книга. Классика отечественной и зарубежной литературы.
1: Звучит очередная часть из исторического романа «Ледяной дом» Ивана Лажечникова. Читает заслуженная артистка России Наталья Литвинова.
2: Глава четвертая. Куда ветер подует? Нечистая каморка, худо освещенная сальным огарком в железном подсвечнике. На полках множество фолиантов с важною и приважною физиономией. Большая часть с надгробную надписью «Роллен». На других полках обгорелые горшки, накрытые дощечками и книгами, деревянная чаша, пара оловянных ложек, мышеловка, бутылка, заткнутая бумажкой, и еще кое-какая посуда, довольно нечистая. Стол с бумагами, на которых одна кипа придавлена кирпичом. Здесь погребен сын Одиссея, родившийся на острове Итаки, взлелеянный Минервой и Фенелоном и зарезанный в Санкт-Петербурге профессором элоквенции. Тут же великанша-чернильница, надутая, как... не скажу кто, чтобы гусей не раздразнить. Песок в коробочке, сложенный из пищи бумаги, и железные съемцы по образу Адамовых. В комнате два стула, огромный сундук и постель, на которой подушки черны, как будто готовили на них блины, и одеялом служит тулуп. К стене жмется портрет с бородавкою. Подле него туго насаленный парик и хлопушка для мух. Стены вспаханы стихами, писанными мелом. Для вытягивания их нужна бычачья грудь роллень. Нечеловеческие стихи, бородавка. А, тут верно живет любитель муз Тредяковский. Василий Кириллович занимает одно из седалищ. Голова его с обнаженную макушкою представляет целый земной шар. С одной стороны к свечке, служащей солнцем, как в свете нередко случается, что сальные огарки служат иным солнцами, сияет лучезарный полдень. Далее рассвет, ночь, сумрак. Против него на другом стуле молодой офицер с красным носом. Ба! Да это его благородие Подачкин. Видно, беседуют. Подачкин, смотришь, не забудь. Тебя потребуют к государыне, ты прямо в ноги и расскажи, как стращал тебя волынской виселицею, плахою, хотел тебя убить из своих рук, коли не скажешь молдаванке, что он вдовец, и не станешь носить его писем, как заставлял тебя писать вирши против ее величества и раздавать по народу. Тредяковский. Заставлял, конечно, но я и вознести мысль не посягнул. Подачкин, уж разумеется, братец. Слышь, переврешь или не доврешь в караульню, на палочную. Тредяковский, возлягте упованием своим на меня, как на адамантов камень. Чего не возмогу я исполнить за великие щедроты, которые не спосылает на меня его светлость? Да не дозволите ли утруждать ваше благородие? Вы, как особо, обретаетесь при высокостепенном господине. Удостойте презентовать его светлости, недостойное мое стихосложение в честь его персоны составленное. Подачкин, качаясь на стуле. А почему же не так? Почему ж? Однако не худо, братец, понимаешь. Ну, ты сам разумная голова. Без мази и воз с места не тронется, а с нею въедем, пожалуй, хоть в спальню герцогини. Тредяковский отпирает сундук, вынимает из кошки кошелька целковый и вручает его с поклонами. «Подачкин, я там видел у тебя другой. Ты раздайся, расступись, туга киса, хоть глазком одним мигни, моя краса!» И другой целковый. Тут было почти все денежное богатство Василия Кирилловича отдан милостыне раздавателю его светлости. Но золотые горы и слава были впереди. Тредяковский: «Соблаговолите ли, ваше благородие, дозволить прочитать вам поднос мой?» Подачкин: «Похвально». Сынок барской барыни играл уже роль покровителя наук. «Не худо бы, однако ж, при этом венца». Желание его благородия было исполнено, и попойка началась. Между тем Василий Кириллович читал ему стихословный акростих в честь герцога Курлянского, благодетеля и просветителя России, Аристида, Фемистокла, Солона и несколько раз мецената. Подачкин, перебивая его: «Похвально, ей-ей, хотя не понимаю. Да ты, черт побери, на вирших собаку съел. Знаешь ли, братец, напиши что-нибудь на свадьбу моей матери. Шут бы ее взял, славная матка. Воспоила, воскормила меня, в офицеры вывела, да сама себя не забыла». Тредяковский за особенное себе удовольствие должен почитать и с отменною ревностью готов вам таковым стихословием моей работы презентовать. На всякую потребу я изготовил преизящные эпиталамические стихи, которые без сомнения пригодны будут и на бракосочетание вашей высокой матери. Подачкин: «Что высока, то высока. 14 вершков мерных. Однако, братец, доходит ли ваше мастерство до того, чтобы твои стихи на бракосочетание можно тотчас лихо переделать в стихи на смерть?» Тредяковский, с гордостью охорашиваясь: «Чего мы не возможем? О-хо-хо! И доложить вам осмеливаюсь, что стоит только некоторые слова. Резвунчики, прыгунчики, как горные козочки, вытеснить, а на место их вогнать траурные и тяжелые, как черные валы, с трудом раздирающие плугом утробу земную. Ох, однако же дозвольте обратиться к предпринятому мною труду в честь его светлости, великого покровителя наук и благодетеля России». И Василий Кириллович, надуваясь, читал свой панегирик, и новый валет высших валетов герцогских допивал свою бутылку. Между тем неслышными шагами вошел в комнату старичок, едва ли не 70-летний, худощавый, бледно-восковой, с серебряным венцом из волос, с редкою седою бородкой, в черном русском кафтане, подпоясанный ремнем. Настоящий мертвец, которого требовала к себе земля. Одни глаза обнаруживали в нем жизнь, и жизнь мощную, пламенную. Это был дядя нашего стихотворца. Некогда учитель в Киевской академии и потом служка тверского архиепископа Феофилакта Лопатинского, который за то, что не хотел отложиться от убеждения, проникшего ума и сердце его, но неприятного временщику, был схвачен от священодействия в полном облачении и брошен в Петербург в смрадную темницу. Увидав старика, племянник стал в тупик. «Продолжай, племянничек, продолжай», — сказал Слушка, усмехаясь пронзительной усмешкой. «Прибавь к своим похвалам новый подвиг благодетелю России, новый кровавый стих к твоим великолепным виршам». Старик расстегнул на себе поясной ремень, спустил левый рукав кафтана и рубашки, отчего обнажилось плечо. Оно было изрыто кровавыми бороздами. Кровь, худо запекшаяся, струилась еще по остову старца. Тредьяковский смутился. «Что, друг, не правда ли, стоит твоего панегирика?» — продолжал он, одеваясь. «И это все он. Твой Аристид, твой салон и Фемистокл. За то, что я осмелился сквозь решетку тюрьмы подать моему архипастырю, моему благодетелю и отцу, чистую рубашку. 3 месяца носит одну, не скидая. Гнезда насекомых источили уж ее. Вот человек и рой. Отрекся ли он от своей веры, лишенный посоха своего, церкви, божьего света, воздуха, изгложенный червями и болезнями? Вымучили ли из него пытки хотя одно слово против его совести? Его бы славить! Его бы воспевать! Ах, где вам? На вас только облик человеческий, а также ползаете, как четвероногие. Вам скорей награду здесь, на земле, хоть медный грош, лишь бы не даром. А небо? О-о-о! Никогда не гляделось оно в вашу душу. Никогда не тянуло оно ее к себе ни одна.

стих 23, и не только она, но и мы сами, имея начаток духа, и мы в себе стенаем, ожидая усыновления, искупления тела нашего. Стих 24. Ибо мы спасены в надежде. Надежда же, когда видит, не есть надежда. Ибо если кто видит, то чего ему и надеяться? Стих 25. Но когда надеемся того, чего не видим, тогда ожидаем в терпении. Стих 26. Также и Дух подкрепляет нас в немощах наших, ибо мы не знаем, о чем молиться, как должно. Но сам Дух ходатайствует за нас воздыханиями неизреченными. Стих 27. Испытующий же сердца знает, какая мысль у Духа, потому что он ходатайствует за святых по воле Божией. Стих 28. Притом знаем, что любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу. Стих 29. Ибо кого Он предузнал, тем и предопределил быть подобными образу Сына Своего, дабы Он был первородным между многими братьями. Стих 30. А кого Он предопределил, тех и призвал. А кого призвал, тех и оправдал. А кого оправдал, тех и прославил. Стих 31. Что же сказать на это? Если Бог за нас, кто против нас? Стих 32. Тот, который Сына Своего не пощадил, но предал Его за всех нас, как с Ним не дарует нам и всего? Стих 33. Кто будет обвинять избранных Божиих? Бог оправдывает их. Стих 34. Кто осуждает? Христос Иисус умер, но и воскрес. Он и одесную Бога, Он и ходатайствует за нас. Стих 35. Кто отлучит нас от любви Божией? Скорбь, или теснота, или гонение, или голод, или нагота, или опасность, или меч, как написано. Стих 36. За тебя умерщвляют нас всякий день, считают нас за овец, обреченных на заклание. Стих 37. Но все сие преодолеваем силою возлюбившего нас. Стих 38. Ибо я уверен, что ни смерть, ни жизнь, ни ангелы, ни начало, ни силы, ни настоящие, ни будущие. Стих 39. Ни высота, ни глубина, ни другая какая тварь не может отлучить нас от любви Божией во Христе Иисусе, Господе нашем. Послание к римлянам апостола Павла, глава 9, стих 1. Печаль Павла о братьях его израильтянах. Стих 6. Дети обетования – суть дети Божии. Стих 14. Милость Божия к призванным, иудеи ли это или язычники. Стих 30. Язычники получили по вере, иудеи не достигли делами. Стих 1. Истину говорю во Христе, не лгу, свидетельствует мне совесть моя в Духе Святом. Стих 2. Что великая для меня печаль и непрестанное мучение сердцу моему. Стих 3. Я желал бы сам быть отлученным от Христа за братьев моих, родных мне по плоти. Стих 4.

0: то есть израильтян, которым принадлежат усыновление и слава, и заветы, и законоположения, и богослужения, и обетования. Стих 5. Их и отцы, и от них Христос по плоти, сущий над всем Бог, благословенный вовеки. Аминь. Стих 6. Но не то, чтобы Слово Божие не сбылось, ибо не все те израильтяне, которые от Израиля. Стих 7. И не все дети Авраама, которые от семени его. Но сказано, в Исааке наречется тебе семя. Стих 8. То есть не плотские дети суть дети Божии, но дети обетования признаются за семя. Стих 9. А слово обетования таково: «В это же время приду, и у Сары будет сын». Стих 10. И не одно это, но так было и с Ревеккою, когда она зачала в одно время двух сыновей от Исаака, отца нашего. Стих 11. Ибо когда они еще не родились и не сделали ничего доброго или худого, дабы изволение Божие в избрании происходило, стих 12, не от дел, но от призывающего, сказано было ей: «Больший будет в порабощении у меньшего». Стих 13, как и написано: «Иакова я возлюбил, а Исава возненавидел».
1: Дорогие друзья, на наших волнах звучала очередная часть из книги «Деяний святых апостолов». Продолжение следует. Ну а мы продолжаем наш эфир.

0: В Екатеринбурге 17 часов.
1: Новости.
2: Здравствуйте. В этом выпуске новости из Екатеринбурга. В Екатеринбургской епархии состоялся методический интенсив по духовно-нравственному воспитанию детей. В условиях духовно-просветительского центра при совместном участии отдела религиозного образования и катехизации Екатеринбургской епархии для педагогов дошкольного образования состоялся областной методический интенсив под названием «Духовно-нравственное воспитание детей в условиях реализации программы экспериментальной площадки». Интенсив объединил 50 педагогов, участников экспериментальных площадок Уральского государственного педагогического университета. Педагоги прибыли из Верхней Салды, Камышлова, Алапаевска и других пригородов Екатеринбурга и других городов Свердловской области. Это представители дошкольного образования, участвующие в работе экспериментальных площадок по теме «Научно-методическое сопровождение педагогов дошкольного образования в процессе воспитания детей дошкольного возраста» по программе «Азбука юного уральца». Как итог встречи, освещение результатов деятельности экспериментальных площадок за прошлый и этот года. Также на встрече состоялась презентация игрового материала по теме «Родной Урал. Наша малая родина». А методический интенсив открылся приветствием и благодарственным словом руководителя отдела АРОИК Екатеринбургской епархии иерея Василия Равлика. Он говорил о важности и своевременности работы на ниве духовно-нравственного воспитания и просвещения. Напомню, что методический интенсив для педагогов экспериментальных площадок – это точка опоры созданного в 2024 году методического сообщества педагогов дошкольного образования по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей. Ну и к другим сообщениям выпуска. В храме на Крови прошла встреча молодежного дискуссионного клуба. 13 мая в молодежном клубе храма на Крови состоялась увлекательная дискуссия на тему «Повзрослеть о главном – от инфантилизма к духовной зрелости». На мероприятии собралась активная молодежь, стремящаяся к духовному развитию и самопознанию. К обсуждению присоединился и руководитель молодежного отдела Екатеринбургской епархии отец Серафим Кадура, который вместе с духовником клуба иереем Евгением Денисовым поделился своими мыслями о важности духовной зрелости. Отец Серафим в своем выступлении подчеркнул, что инфантильность – это не только черта молодежи или подростков, она также может проявляться и у взрослых людей, которые не готовы брать на себя ответственность за свои решения. Он отметил, что страх перед серьезными шагами в жизни, такими как создание семьи или принятие важных решений, часто приводит к перекладыванию ответственности на других, включая священников. «Но священник не должен принимать решения за нас», – сказал отец Серафим. Также он подчеркнул, что важность осознания того, что взросление заключается в готовности взять на себя ответственность и следовать своим путем. В ходе обсуждения также затронули тему страхов, мешающих людям стать по-настоящему взрослыми. Например, страх ошибок и последствий может заставить человека избегать принятия решений или перекладывать ответственность на других. Отец Серафим подчеркнул, христианская позиция заключается не в пассивном принятии несправедливости, а в активном сопротивлении ей. Главным же посылом этой встречи стал призыв ко всем христианам жить полноценной духовной жизнью и стремиться к зрелости и брать ответственность за свои поступки. Дорогие друзья, на православном радиоканале «Воскресенье» прозвучал выпуск новостей. Всего вам доброго и храни вас Господь!
3: В эфире православный канал «Воскресенье». Свидетельство о государственной регистрации Л номер ФС-77-50-582 выдано Роскомнадзором. Канал без возрастных ограничений. Православный радиоканал «Воскресенье» приглашает на работу журналистов. Нам нужны активные творческие люди православного вероисповедания с грамотной речью, желающие освещать жизнь епархий, приходов, культурные и исторические события, записывать репортажи и интервью с интересными людьми. У нас свободный график работы и дружный коллектив. Приглашаем в свои ряды. Записывайтесь на собеседование по телефону в Екатеринбурге 278-96-41. 278-96-41.

0: детский сад при гимназии имени Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия II принимает детей в возрасте от 1 года 8 месяцев до 7 лет на полный день. Для ребят предусмотрено православное воспитание, художественно-эстетическое развитие, музыкальные занятия, ритмика, прогулки, физкультурные занятия, речевое развитие, подготовка к школе по программе «Русская классическая школа», трехразовое сбалансированное питание. Растим детей с верой, знаниями и любовью. Индивидуальный подход к каждому ребенку, заботливые педагоги и воспитатели, безопасная среда. Детский сад находится по адресу город Екатеринбург, улица Лучевая, 35. За подробной информацией обращайтесь по телефонам +7 343 254 65 61 и +7 919 368 57 01. Я повторю телефоны: +7 343 254 65 61 и +7 919 368 57 01.
1: Вы планируете что-то продать или приобрести в сети интернет? Не торопитесь переводить свои деньги. Под видом продавца может скрываться мошенник. Прежде чем приобрести товар, ознакомьтесь с отзывами и уточните, когда был создан данный интернет-магазин. Покупая товары у частных лиц, старайтесь расплачиваться наличными деньгами и только в момент получения товара. Не совершайте слепые покупки в сети интернет.

Дорогие друзья, православный радиоканал «Воскресенье» Екатеринбургской митрополии вещает для вас ежедневно и круглосуточно на следующих частотах. Екатеринбург 72,83 МГц, Каменск-Уральский 90,3, Нижний Тагил 94,9, Алапаевск 104,6 МГц, Артемовский 106,7, Арти 104,7, Асбест 97,1, Байкалово 103,7, Баранчинский 92,2, Бесерть 107,2, Богданович 96,1, Будка 100,9 МГц, Верхний Тагил 90,1, Верхотурье 104 МГц, Восточный 102,4, Ивдель 103,9, Ирбит 96,7 МГц, Камышлов 107,9, Карпинск 99,8, Качканар 104,4, Кировград 91,1 МГц, Красноуфимск 100,5, Красноуфимский район 99,7 МГц, город Лесной 87,6, Нижние Серги 89 МГц, Нижняя Салда 105,7, Нижняя Тура 87,6 МГц, Новая Ляля 103,4, город Новоуральск 93,2, Первоуральск 89 МГц, Полевской 96,6, Пышма 104,1, город Реж 93,1 МГц, Рижевской район 105,9, Североуральск 87,7, Серов 99,3, Сосьва 102,9, Староуткинск 91 МГц, Сухой Лог 96,1, Сысерть 93,2, Тавда 104,9, Талица 105 МГц, Тугулым 88,6, Туринск 105,4, Туринская Слобода 101,5 МГц, Шаля 106,3, Шамары 105,7 МГц. Также радиоканал «Воскресенье» вещает в пакете радио «Триколор ТВ», в мобильном приложении для телефонов и на сайте в интернете profradio.ru. Свидетельство о государственной регистрации Л номер ФС-77-50-582 выдано Роскомнадзором. Канал без возрастных ограничений. Мы рады вам, дорогие друзья. Настраивайтесь на волну православного радиоканала «Воскресенье».

Дорогие друзья, просим вас обратить внимание на то, что время выхода некоторых наших передач в эфире может иногда сдвигаться от привычного вам. Это связано с большим хронометражом передач, и чаще такой сдвиг может происходить в вечернее время. Поэтому просим вас быть внимательными, и если какую-то передачу вы особенно ждете, то включите, пожалуйста, приемник немного раньше заявленного в программе передач времени, чтобы не пропустить ее начало. Надеемся на ваше понимание и приносим извинения за, возможно, некоторые неудобства.

0: гость в нашей студии.
1: Добрый день, дорогие друзья! У микрофона Мария Заостровных. Сегодня поговорим про сервисы рассрочки. Что это такое, зачем и кому они нужны, и как не попасть на уловки мошенников, когда берешь рассрочку. Просветить нас в этом вопросе я пригласила Сергея Какаулина. Это начальник Центра защиты прав потребителей города Екатеринбурга Центрального банка России. Сергей с нами на телефонной связи находится. Сергей, добрый день.
2: Добрый день, Мария.
1: Итак, Сергей, что такое сервисы рассрочки?
2: Я думаю, с этим каждый пользователь приложения маркетплейсов сталкивался. Это услуга, которую предоставляют в первую очередь онлайн-магазины и сервисы, вот, например, маркетплейсов. Когда они предлагают покупателю сегодня купить товар, а расплачиваться за него равными частями, без переплаты в течение определенного периода времени. То есть для этого даже такой английский есть англицизм «buy now, pay later» — «купи сейчас, плати потом». Соответственно, как работает данный сервис? Есть специальная организация, которая предоставляет этот сервис рассрочки. Эта организация расплачивается за вашу покупку с магазином. Магазин платит ей определенную комиссию за ее услуги, а вы, собственно, без какой-либо переплаты, без увеличения стоимости товара, в последующем уже расплачиваетесь вот с организацией, предоставившей этот сервис рассрочки.
1: Чем рассрочка отличается от кредита? И можно ли сказать, что она, ну, безопаснее?
2: Тут на самом деле вот начну с конца, да, что касается безопасности. Почему, собственно, Банк России и обратил внимание на сервисы рассрочки и почему увидел необходимость их регулирования, да, более строгого? Все как раз потому, что у сервисов, там, у кредитов, у займов и так далее, у них был такой исторический ряд вопросов к ним, ряд проблем, недостатков в работе. Были навязаны услуги, были скрытые комиссии, проценты, что-то там, знаете, в договоре мелким шрифтом написано, о чем-то там клиента не уведомили, ему непонятно, а там скрытые условия и так далее и тому подобное. Так вот, вот эти практики в отношении кредитов и займов, они в ходе вот нашей работы, работы Банка России, они практически были уничтожены, да, исключены из деятельности финансовых организаций. При этом, когда появились сервисы рассрочки, якобы там без переплаты и так далее и тому подобное, мы увидели, что как раз вот есть опасность снова использования таких не вполне прозрачных схем, не вполне добросовестных каких-то механизмов, когда человек элементарно, он даже не знает, где в приложении, да, например, маркетплейса, найти договор рассрочки. Это же в любом случае оформляется договором. Где его найти? Непонятно. Что в этом договоре написано? Далеко не всегда понятно. Есть определенные вещи, там человек не знал, какие у него штрафы будут за просрочку платежей и так далее. Так вот, отсюда возникла необходимость и сервисы рассрочки тоже определенным образом урегулировать со стороны государства. Соответственно, если мы говорим уже про различие рассрочки от кредита, здесь все достаточно очевидно. То есть кредит — это когда банк, займ — это если микрофинансовая организация, выдают там деньги клиенту под определенный процент. То есть такая услуга, которая осуществляется, там, собственно, кредитование практически всегда осуществляется под определенный процент, есть определенные условия и так далее и тому подобное. Сервис рассрочки не предполагает выплаты каких-то процентов сверх вот той стоимости, которую вы должны заплатить за товар. Это первое отличие. Второе отличие — это то, что кредит или займ, он может предоставляться на достаточно длительный срок и на достаточно такие крупные суммы. Для сервиса рассрочки сейчас существует ограничение по сроку, не более чем на 6 месяцев он может быть предоставлен. Ну, собственно, исходя из этого, и сумма рассрочки, она тоже не может быть там сильно большой, ну, типа там 500 тысяч, миллион и так далее. То есть такую рассрочку сервис не предоставит просто. То есть это чаще всего небольшие покупки и рассрочка на небольшой срок, буквально там несколько месяцев. Вот, наверное, такие основные вещи. Еще один плюс, скажем так, рассрочки по сравнению с кредитом, это заключается в том, что это более простой, более быстрый способ получить средства или там купить то, что необходимо именно сейчас. Причем, если ваша покупка, ваша сумма ваших всех рассрочек меньше 50 тысяч рублей, то даже об этом даже информация не будет направляться в бюро кредитных историй. То есть, при том, когда вы берете кредит, кредит или займ, банк или микрофинансовая организация в любом случае направляет эту информацию в БКИ для того, чтобы она там учитывалась. Сервис рассрочки направляет информацию в БКИ о вашем долге, скажем так, только когда общая сумма вот этих вот рассрочек за разные покупки превысит 50 тысяч рублей. Вот основные такие, наверное, у нас отличия.
1: Так, и что будет, если просрочить платеж по рассрочке?
2: Вот здесь, на самом деле, первое последствие — это точно так же есть определенные штрафы за просрочку платежей. С 1 апреля 2026 года установлены предельные размеры этих штрафов, и такой штраф не должен превышать 20% годовых от суммы долга. Соответственно, дополнительно могут быть какие последствия? Дополнительно в последующем у клиента могут возникнуть проблемы с погашением, вернее, наоборот, с получением новой рассрочки на новую покупку. То есть, соответственно, сервис вас отмечает как клиента, кто может допускать просрочки, и уже будет сложнее получить эту просрочку, вернее, рассрочку на новый товар. Вот, соответственно, вот основные два таких момента. Ну и, само собой, возможны далее принудительные механизмы взыскания, когда организация, сервис рассрочки обращается в суд или там к судебным приставам впоследствии для того, чтобы взыскать уже просроченную задолженность, если просрочка затянулась.
1: То есть взыскать задолженность можно как за кредитные средства, так и за рассрочку. Тут никаких послаблений нету.
2: Ну, в этом смысле да. То есть у нас получается как? В любом случае этот механизм, он единый, да, принудительного взыскания, предусмотренный в законодательстве. Если мы говорим про кредиты, то просроченный кредит за возвратом просроченного кредита у нас банк обращается там, к приставам либо в суд для того, чтобы получить судебное решение, после чего уже производит принудительное взыскание. Точно так же, кстати говоря, вот эта просроченная задолженность, она нередко передается коллекторам, да, для последующего взаимодействия по взысканию этой задолженности и так далее. Вот. Я думаю, наверное, имеет смысл проговорить еще, какие у нас, в принципе, есть варианты вот с точки зрения покупок товаров. То есть мы проговорили, да, что есть кредиты, займы, есть рассрочка, которую сейчас урегулировали. И здесь очень важно вот рассрочку вот эту урегулированную, которую осуществляют профессиональные организации, имеющие соответствующую, ну, скажем так, лицензию или разрешение на работу. Они включаются в реестр Банка России, который также с 1 апреля этого года ведется. Есть еще другой вид рассрочки, о котором стоит упомянуть. Это рассрочка, которую предоставляет непосредственно продавец, то есть непосредственно магазин. Например, клиент приходит, не знаю, в магазин мебели или на фабрику мебели обращается, покупает какую-то себе товаров, набирает на сумму, и магазин или фабрика самостоятельно разрешает ему расплатиться не одним платежом, а растянуть это там на несколько платежей в течение определенного периода времени. Соответственно, это точно так же будет называться рассрочка, это будет оформлено договором рассрочки, но вот именно эта рассрочка, она не попадает под регулирование нового законодательства. Здесь у нас, ну, там, соответственно, и штрафы, да, за просрочку могут быть другие, это все нужно смотреть в договоре. Здесь у нас могут быть еще какие-то дополнительные условия предусмотрены, связанные там с платежами, как вносить и так далее, какими частями на протяжении какого времени. То есть все вот эти вещи нужно будет уже самостоятельно смотреть в договоре с соответствующим продавцом. Вот это важно учитывать, что у нас есть кредит, есть рассрочка, которую предоставляет сервис рассрочки, а есть рассрочка, которую предоставляют непосредственно продавцы, фабрики, магазины и так далее.
1: Ну то есть, когда мы берем рассрочку, мы должны понимать, кто ее предоставляет. То есть если это банк, то ЦБ, Центральный банк России, контролирует все эти операции. А если это физическое лицо, то это уже под ваш контроль не попадает.
2: По сути, да. Когда непосредственно рассрочку вам предоставляет там сам магазин, сам продавец, это, соответственно, уже полностью гражданско-правовой договор. Здесь участвуете только вы и непосредственно магазин. Соответственно, и все какие-то споры, и все, что будет связано с погашением задолженности или с исполнением там, договора со стороны, там, например, продавца, да, если какие-то он не выполняет свои обязанности, все это уже решаться будет в судебном порядке, а не через обращение в государственные органы.
1: Можно ли вернуть товар, купленный в рассрочку?
2: Ну, на самом деле здесь сервисы рассрочки каким-то образом не влияют, да, то есть по сути, право на возврат товара предусматривается в законодательстве о защите прав потребителей. Здесь, в общем-то, независимо от того, в какой форме вы этот товар купили, каким образом вы за него рассчитали, самостоятельно, в кредит или так далее, в любом случае вы этот товар имеете право вернуть. А единственное, что здесь могут быть какие-то особенности, связанные с возвратом стоимости, да, которую вы за этот товар оплатили. Например, получается, вы купили какой-то товар, оплатили его через сервис рассрочки, и в последующем, то есть сервис рассрочки внес 100% стоимость продавцу, а вы же на протяжении там уже начали, например, рассчитываться, внесли первый взнос, соответственно, в сервис рассрочки в погашении вот ваших обязательств. Соответственно, если вы возвращаете товар, то здесь магазин будет связываться с сервисом рассрочки и уточнять, в какой, то есть, скажем так, какую сумму уже сейчас вы погасили, да, перед сервисом рассрочки. И возврат у вас будет, ну, условно, не всей, может быть, стоимости товара, там, а за вычетом какой-то стоимости, которую вот сервису рассрочки тоже нужно вернуть. То есть здесь как бы будет так делиться сумма, которую вам возвращают за стоимость вашего товара, который вы возвращаете.
1: То есть рассрочка — это когда платит магазин, а не покупатель. Ну, проценты я имею в виду, но при этом так же, как и при кредите, можно оплатить покупку частями. Но при этом помним, что ответственность за рассрочку тоже есть, и эти деньги также можно взыскать. Вот давайте еще раз проговорим самое главное, что касается рассрочки.
2: Некоторые онлайн-магазины предлагают оплатить товар равными частями без переплаты. Такой сервис называется, по сути, «Купи сейчас, плати потом». Как это работает? В момент покупки вы, как покупатель, либо вовсе ничего не платите, либо вносите только какую-то часть суммы. А затем уже сервис рассрочки, это специальная организация, которая предоставляет этот сервис, соответственно, в момент покупки вы либо вовсе ничего не платите, либо вносите только часть от суммы. А затем сервис рассрочки, это специальная организация, которая предоставляет рассрочку, автоматически списывает деньги с вашей карты. Например, раз в две недели, либо раз в месяц, то есть в зависимости от того, на каких условиях вам эта рассрочка будет предоставлена. При этом продавец получает деньги за товар сразу в полном объеме. Ему их переводит как раз сервис рассрочки. А уже с сервисом, соответственно, постепенно рассчитывается покупатель. Сервис рассрочки берет определенную комиссию с продавца за оказанные услуги. То есть здесь получается такая обоюдная выгода. Покупатель сразу может получить товар, хотя, может быть, в моменте ему там не хватает денег, да, на то, чтобы полностью его оплатить. Магазину выгодно, он сейчас товар продал, и у него идут продажи, идут обороты. Сервис рассрочки получил комиссию. То есть, соответственно, и вот эта комиссия, она как раз, ну, скажем так, и магазину выгодно, то есть он готов ее оплатить, и для сервиса выгодно, то есть он за счет этой комиссии зарабатывает, скажем так, с тех денег, которые передает продавцу.
1: И давайте еще раз скажем о том, что конкретно поменялось с 1 апреля этого года, какие новые данные, какие новые законы вступили в силу касаемо вот рассрочек.
2: Ну, начнем с того, что сервис рассрочки, он до 1 апреля в принципе не был урегулирован, то есть это была такая новая, что ли, сфера, да, новая услуга финансовая, которая формально с точки зрения там законодательства вообще никак не было урегулировано, ну, вернее, какими-то только самыми общими нормами гражданского права. При этом Банк России, наблюдая за деятельностью этих сервисов, в первую очередь в приложениях маркетплейсов, выяснил, что они часто используют практики, которые могут создавать угрозу нарушения прав потребителей. Это какие-то скрытые условия и комиссии, это какие-то предзаранее установленные галочки на дополнительные услуги. В целом мы видели, что отсутствуют какие-то единые, внятные и прозрачные правила предоставления рассрочки. Соответственно, ну и какой-то ответственности за нарушение этих правил со стороны там сервиса рассрочки точно так же не было установлено. При этом такого рода недобросовестные практики за счет регулирования уже были исключены из деятельности банков и микрофинансовых организаций. А здесь появилась новая финансовая услуга, и, можно сказать так, старые вот эти практики, да, недобросовестные, они снова возникли. При этом международный опыт показывает, что неконтролируемая деятельность таких сервисов приводит к росту закредитованности граждан. То есть мы понимаем, да, что это такая серая зона, о которой не знает БКИ, о которой не знает, ну, государство, скажем так, в лице Банка России. При этом это, ну, услуга близкая, скажем так, к кредиту. И, по сути, все это увеличивает закредитованность граждан и в последующем приводит к неблагоприятным последствиям в виде там, банкротства, там, судов, в виде там, взыскания задолженности и так далее и тому подобное. Соответственно, выявлена была необходимость, да, вот эту сферу тоже урегулировать. И с 1 апреля 2026 года предоставлять услуги рассрочки могут, во-первых, только операторы, которые внесены в соответствующий реестр Банка России. Далее были установлены основные параметры, да, основные правила вот именно этих услуг. Во-первых, рассрочку можно оформить максимум на 6 месяцев. То есть это такая услуга, в отличие, например, от кредита, она не может быть предоставлена на длительный срок, там год, два, три, пять и так далее. А добавлю еще, что с 1 апреля 2028 года срок рассрочки вообще будет ограничен 4 месяцами. Соответственно, погасить долг досрочно тоже возможно в любой момент и без каких-то дополнительных там штрафов, переплат, комиссий и так далее. Законодательство установило, что отменяются любые скрытые комиссии за рассрочку. Стоимость товара не может также изменяться. То есть та стоимость товара, который вы покупаете, она должна быть одинакова, независимо от того, платите вы полную стоимость сейчас или покупаете его в рассрочку. Раньше такие условия могли, скажем так, варьироваться в зависимости от того, каким образом вы платите. Соответственно, третье — это сведения о рассрочке на общую сумму от 50 тысяч рублей у одного оператора рассрочки теперь попадают в кредитную историю. То есть если вы берете рассрочку с какими-то маленькими частями, там, на небольшие покупки, то эта информация даже в вашей кредитной истории отражаться не будет. И еще одно ключевое изменение, вернее, новшество, которое появилось, были урегулированы максимальные штрафы за просрочку платежей вот именно с сервисом рассрочки. Теперь максимальный штраф не должен превышать 20% годовых от суммы долга. Вот. Важно подметить, что эти правила распространяются только на операторов сервисов рассрочки и не касаются ситуаций, когда частями предлагает расплатиться сам продавец. Например, когда вы непосредственно там с каким-то застройщиком или с фабрикой пытаетесь рассчитаться в рассрочку, ну, вернее, вам такие условия предоставляет непосредственно там застройщик жилья, продавец, либо там фабрика какая-то, то вот именно данные правила распространяться на этот случай не будут, а только вот для специализированных организаций, для сервисов рассрочки.
1: При оформлении рассрочки куда смотреть в договор, который, кстати, обязательно должен быть, об этом мы помним, и неважно, онлайн мы берем или напрямую мы пришли в магазин и оформили товар. Куда смотреть, на что обращать внимание в первую очередь, чтобы что-то важное не пропустить и не попасть на уловки, ну, скажем так, не совсем добросовестных предпринимателей.
2: Самое важное – это понять действительно, с кем вы имеете дело, то есть что это за организация. Это там микрофинансовая организация, это банк, либо это сервис рассрочки. То есть это обычно вот где-то в самом начале, в преамбуле, собственно, говорится, с кем вы заключаете договор. А далее, соответственно, обязательно смотрим, есть ли в документе, в договоре какие-то условия, связанные с процентами. То есть если у нас, еще раз, да, напомню, что сервис рассрочки — это услуга беспроцентная, то есть не может быть установлена какой-то платы за оказание услуги, там, за использование денежных средств, процентов и так далее, начисляемых с какой-то периодичностью. То есть это, кстати говоря, ключевое отличие рассрочки, да, от кредита или займа в том, что по кредиту или займу мы возвращаем сумму банку там, либо микрофинансовой организации с процентом, то есть начислением определенных процентов. Сервис рассрочки не должен предусматривать нигде выплату каких-то процентов вот именно там, в случае, если мы рассчитываемся в установленном порядке, не нарушаем сроков, там, не допускаем каких-то просрочек платежей и так далее. Вот. На это обращаем внимание. Обязательно смотрим на свои, собственно, права и обязанности, ну и на права и обязанности стороны, которая предоставляет нам услуги, что мы должны сделать четко, чтобы соблюдать, чтобы нас не наказали, скажем так. Ну и, собственно, смотрим на то, что будет, если мы по каким-то причинам нарушим, да, свои обязанности, то есть какие условия, какие штрафы и так далее установлены документом. Как я уже сказал, по рассрочке этот штраф не может превышать 20% годовых от суммы долга, по рассрочке именно от сервиса соответствующего. Если же мы говорим про такую обычную, бытовую, назовем ее так, рассрочку, которую дает непосредственно продавец или магазин, или изготовитель мебели и так далее, фабрика какая-нибудь, то здесь уже, собственно, пени штрафы могут быть установлены какие-то другие, на это тоже важно обратить внимание.
1: То есть рассрочку может взять любое физическое лицо?
2: Да, у нас каких-то ограничений не предусмотрено. Ну, физическое лицо, естественно, дееспособное, да, то есть граждане старше 18 лет обладают правом, как там, ну, банковскими услугами пользоваться, услугами МФО, также точно и воспользоваться сервисом рассрочки. На самом деле сервис рассрочки, он достаточно популярный, да, то есть по сути это очень простая услуга, в особенности вот с учетом того, что мы очень много сейчас покупаем на маркетплейсах, там ее получить достаточно просто, достаточно быстро, суммы небольшие, никакой там проверки кредитной истории нет, расчеты, так скажем, с задолженностью, да, они осуществляются достаточно быстро, оперативно, ну и в этом смысле эта услуга достаточно востребована. Но в любом случае я напомню, что любую финансовую услугу нужно использовать с умом. Никогда не нужно там прибегать к кредитам, рассрочкам, займам и так далее, если у вас нет в этом какой-то вот острой необходимости. Лучше, конечно, в долги, что называется, не попадать без острой на то необходимости. И всегда нужно рассчитывать свою платежеспособность. Вот это, кстати говоря, один из таких рисков. Что почему в международной практике обратили внимание на сервисы рассрочки, потому что они увеличивают закредитованность. Так вот здесь момент тоже очень важный, что так как, собственно, предоставление рассрочки, например, небольшой, да, сервис у нас не сверяется с бюро кредитных историй, он не определяет платежеспособность клиента. Так, соответственно, ответственность за то, что клиентам не сможет по каким-то причинам рассчитаться, вернуть этот долг сервису рассрочки, она полностью лежит на покупателе. Здесь покупателю очень важно оценить свои силы, свою платежеспособность, чтобы он действительно смог там и рассчитаться и с сервисом рассрочки, и у него там осталось, что называется, на жизненно необходимые нужды, на какие-то еще, может быть, хотелки и так далее, может быть, еще на какие-то обязательные платежи, там кредиты, ипотека, там квартплата и так далее и тому подобное.
1: Ну и в конце нашей беседы давайте еще раз напомним нашим радиослушателям вот ту самую простую формулу расчета доходов, чтобы хватало и на жизнь, и кредитная нагрузка при этом была посильной.
2: Ну, вообще, общее правило, что касается именно там долгов, задолженности и так далее, которые вот в классике у нас существуют по кредитам, по займам, и в том числе, я думаю, его можно применить и к сервисам рассрочки, это то, что размер, да, объем обязательных платежей по вашим обязательствам, то есть это кредиты, там кредиты, займы, ну вот, соответственно, рассрочки какие-то, они не должны составлять более 50% вот ежемесячного дохода. То есть это вот 50% ежемесячного дохода, это на самом деле такой предельный уровень долговой нагрузки, который, например, если вы придете за кредитом, а вы и так уже ползарплаты отдаете, да, то есть банкам, например, либо микрофинансовым организациям, а вам такой кредит новый могут не одобрить, например, потому что это уже будет для финансовой организации риск, что вы не сможете с ним рассчитаться. Соответственно, и в рабочей, и в обычной жизни это тоже работает, но в идеале, конечно, чтобы, наверное, даже не 50%, а где-то в районе 30% нашего дохода, не больше, вернее, 30% от ежемесячного дохода составляли какие-то вот эти обязательные платежи. Вот такая, наверное, формула универсальная.
1: Ну что ж, дорогие друзья, на этом на сегодня все. Я напомню, что у меня в гостях был Сергей Какаулин, начальник Центра защиты прав потребителей города Екатеринбурга Центрального банка России. Сергей был с нами на телефонной связи. Программу провела Мария Заостровных. До новых встреч, дорогие друзья.

призвал на службу человеком извести хлеб от земли, и вино веселит сердце человека, умастит и лице елеем, и хлеб сердце человека укрепит, насытятся древа польского.

0: В Екатеринбурге 18 часов.
1: Новости.
2: Здравствуйте! 30 июня в Москве состоится премьера фильма о помощи церкви пострадавшим на Донбассе. Премьера состоится в кинотеатре Мосфильма «Синема Парк Мосфильм» в Москве. Документальная картина под названием «Из зоны комфорта» – это история о помощи церкви пострадавшим в зоне конфликта. Фильм снят киностудией «Лендок» при поддержке Министерства культуры Российской Федерации, а также Синодального отдела по церковной благотворительности. В центре сюжета – истории тех, кто помогает в зоне конфликта. Ефросинья Морозова, выпускница Свято-Дмитриевского училища, сестер Милосердия, уже несколько лет трудится в ростовском госпитале. Ирина Худякова, сестра Милосердия Патриаршей гуманитарной миссии, оставила спокойную жизнь в Москве ради ухода за пострадавшими пожилыми людьми и одинокими пациентами больниц. В фильме также рассказывается о работе Церковного центра помощи в Мариуполе, о деятельности добровольцев-ремонтников Патриаршей гуманитарной миссии, а особое внимание уделяется помощи добровольцев и сестер Милосердия в медицинских учреждениях. Съемки фильма продолжались около 2 лет. Напомню, Синодальный отдел по благотворительности давно координирует работу церковных социальных учреждений и инициатив Русской Православной Церкви в России и за рубежом. Это и приюты для женщин в кризисной ситуации, и проекты помощи людям с инвалидностью, и центры гуманитарной помощи. Также Патриаршая гуманитарная миссия системно оказывает помощь мирным жителям ДНР и ЛНР, а также Запорожской и Херсонской областей с 2023 года. Ну и к другим сообщениям выпуска. Святейший патриарх Кирилл возглавил работу в заседании Высшего церковного совета. 16 июня этого года в зале Высшего церковного совета Кафедрального соборного храма Христа Спасителя в Москве святейший патриарх Московский и всея Руси Кирилл возглавил работу очередного заседания Высшего церковного совета Русской Православной Церкви. Напомню, в состав Совета под председательством Святейшего Патриарха среди прочих входит руководитель управления Московской Патриархии по делам епархий в странах ближнего зарубежья митрополит Крутицкий и Коломенский Павел, председатель Синодального комитета по взаимодействию с казачеством, председатель Синодального отдела по взаимодействию с вооруженными силами и правоохранительными органами митрополит Ставропольский и Невинномысский Кирилл, а также многие-многие другие. Ну и последнее сообщение выпуска. В Москве открылась фотовыставка о благотворительных проектах церкви. 14 июня этого года в парке Горького города Москвы состоялось открытие фотовыставки под названием «Церковь помогает». Фотографы издательского дома «Коммерсант» посетили церковные благотворительные проекты в разных регионах, чтобы наглядно представить социальное служение церкви. На фотографиях представлены благотворительные проекты церкви. Конечно, их гораздо больше, но цель выставки – не рассказать обо всех проектах. Мы хотим показать, что есть такая жизнь, когда один человек выбирает помогать другому. Не просто посочувствовать, поддержать словом, но сделать конкретное дело, отметил председатель Синодального отдела по церковной благотворительности и социальному служению протоиерей Михаил Потокин. На снимках – церковные проекты помощи. Такие, как Московский ангар спасения и Екатеринбургский автобус милосердия для бездомных, реабилитационные центры для зависимых, дом слепоглухих в Пучково, Московской области, церковный центр гуманитарной помощи в Нижегородской области и многие-многие другие проекты. Кроме того, на выставке представлена помощь добровольцев Патриаршей гуманитарной миссии. Это уже 3-я экспозиция Синодального отдела по благотворительности в парке Горького. В прошлом году выставка была посвящена помощи добровольцев Русской Православной Церкви мирным жителям на Донбассе. Руководитель фотослужбы, пресс-службы Патриарха Московского и всея Руси, отец Игорь Палкин, на открытии сказал, что главное, что есть на этих фотографиях, истина и любовь. И я уверен, что прохожие остановятся перед этими снимками, на которых показаны настоящие дела любви. Напомню, что на сегодня Русская Православная Церковь – один из крупнейших негосударственных организаторов социальной помощи в России. Дорогие друзья, на православном радиоканале «Воскресенье» прозвучал выпуск новостей. Всего вам доброго и храни вас Господь!

Добрый вечер, дорогие друзья! Вы настроены на волны православного круглосуточного радиоканала «Воскресенье», и компанию в эту субботу, 20 июня, составляю вам я, Мария Заостровных. Ну а за звукорежиссерским пультом приветствуем Екатерину Попову. Кратко расскажу вам о тех программах, которые совсем скоро, а именно сегодня вечером, ночью и завтра утром, вы услышите в нашем эфире. Совсем скоро детское время. Услышим вторую часть сказки Николая Телешова «Белая цапля». В 18:30 отправимся на встречу за кулисами. Узнаем о композиторах, которые посвятили свою жизнь военной службе. В 19:10 передача из цикла «Хроники Екатеринбурга. Музейные истории». Услышим интересные истории из жизни нашего города. В 19:30 звучащая книга. В 20:20 беседы о вечном. Поговорим о том, что такое счастье. В 21:10 и в 23:10 вечернее молитвенное правило. В 21:40 псалмы царя Давида на русском языке. Ну а в 22:15 передача из цикла «Хроники Екатеринбурга. Музейные истории» выйдет в повторе. В 22:30 передача из цикла «Духовное слово». Напомню, слушали главы из книги под названием «Видеть Бога, как Он есть» преподобного Сафрония Сахарова. В 23:40 псалтырь звучащая. Александр Бондаренко познакомит нас с псалмами с 96 по 100. Ну а ровно в полночь на наших волнах зазвучит правило ко святому причастию. В ночное время в нашем эфире звучит духовная музыка, а также повторы программ. По одной программе в час. В 1:20 звучащая книга, затем беседа о вечном, встреча за кулисами, репортаж от Виктории Кауган, 20-е акафизма и духовное слово. А вот в 6:20 новый день, как всегда, начнем с молитвы. В 7:20 через час утреннее молитвенное правило мы для вас повторим. В 6:45 прозвучит православный календарь на сегодняшний день, а в 7:50 Евангелие дня. Ну и в 8:20 повтор программы «Гость в студии». Напомню, мы разговаривали о том, что такое рассрочка и как не попасть на уловки мошенников, когда мы ее оформляем. Вот такие программы сегодня вечером, ночью и завтра утром вы услышите на наших волнах. Прекрасного вам вечера, дорогие друзья! Наслаждайтесь теплом и оставайтесь с нами!

0: Ну а сейчас в нашем эфире звучит вторая часть сказки «Белая цапля» Николая Телешова. Мы приглашаем к нашим радиоприемникам самых маленьких радиослушателей.
1: На другой день на месте торжества собралась несметная толпа ликующего народа, чтобы приветствовать жениха и невесту. Все пришли с молодыми зелеными ветвями и цветами. Всюду раздавались песни и крики в честь доброго короля. «Да здравствует наш добрый король! Да здравствует принцесса Изольда! Да здравствует принц Сагир!» По обычаю страны король отдавал сам жениху руку дочери перед всем народом, и народ ожидал этого с нетерпением и любопытством. Когда вышла принцесса, вся толпа замерла в восхищении. До того была прекрасна Изольда. Одетая в белоснежное платье, с длинной серой мантией, с роскошным убором на голове, она была прекрасна и молода, как весна, царившая вокруг. Загремела навстречу ей музыка, раздались восторженные крики и песни, посыпались к подножью ступени полевые цветы, букеты разных трав и разноцветных мхов, бросали все, чем одарила желанная весна угрюмую родину Изольды. Взяв за руку дочь, король подвел ее к принцу Сагиру. «Благословляю вас, дети мои, на счастливую жизнь, на добро и пользу нашим народам!» Вновь загремели трубы, вновь заликовала восторженная толпа, славя короля и новобрачных. Весь день и весь вечер шумел и торжествовал народ по всему королевству, а к ночи все собрались к гавани, где стоял королевский корабль, украшенный сверху донизу разноцветными огнями, отражавшимися и игравшими в волнах. Море было спокойно, ясные звезды мирно сияли на безоблачном весеннем небе. На этом корабле принц Сагир и увез Изольду с ее родного острова далеко на юг, в свое королевство. С тех пор прошло несколько лет. Страна, где поселилась Изольда, совсем не походила на ее родину. Снега здесь никогда не было. Голубое теплое море ласково омывала цветущие берега, покрытые виноградниками и садами. Жилось здесь привольнее, чем на севере, и море было здесь краше, небо синее, звезды ярче и песни беспечнее. Но и среди приволья, среди семьи и счастья Изольде не хватало покоя. Соскучилась она по родине. Захотелось проведать отца, который становился уже стар. Ранней весной собралась Изольда в путь и поехала. Но чем дальше отъезжала она от дома, тем сильнее и резче дули ветры, туманнее и серее делалось небо, становилось все холоднее и холоднее. На ее родине было еще далеко до весны. Лед в море только что взломался, а берега были покрыты снегом. Но сердце Изольды при виде знакомой картины билось весело и легко. Как обрадовался король ее приезду! «Милая моя Изольда, — говорил он, — я не ждал уже дожить до нашей встречи. Я становлюсь стар, часто хвораю и боялся умереть, не повидавшись с тобою. Целыми днями и вечерами король просиживал с Изольдой, расспрашивал о ее жизни и рассказывал о своей. Поместилась Изольда в своей прежней девичьей комнате и всякий раз, когда ложилась спать, припоминала всю свою жизнь, начиная с детства, и на душе у нее становилось лучше и спокойнее. Стояла лунная ночь. Не спалось в эту ночь Изольде. Она встала с постели и подошла к большому окну. Весна, улыбаясь, думала Изольда. Лед уже тронулся. Скоро появится мох на скалах. Зазеленеют поля. И Изольда с восторгом забывалась в светлых воспоминаниях детства и юности. Припомнилась ей и последняя здешняя весна, когда она была невестой. Припомнилась и морозная ночь, такая же лунная, светлая, когда она глядела в это окно и мечтала о свадебном наряде из цветов своей родины. Белое платье, как снег, серый плащ, как море, а головной убор, как сверкающие иглы мороза, вспоминала с улыбкой Изольда. Как она была молода тогда, и как легкомысленно припомнился ей и жестокий старик, соблазнивший ее убить несчастную цаплю, и многое-многое вспомнилось ей в эти минуты из ее прошлого. Через несколько времени, когда Изольда уже спала в своей комнате, ей вдруг показалось, что ее кто-то будет, кто-то трогает за плечо. Она открыла глаза. Вся комната была залита лунным светом, а у постели ее стояли две большие белые птицы, обратив свои длинные клювы к ее изголовью и смотря на Изольду большими печальными глазами. У одной из птиц на голове был пушистый убор из тонких белых стрелок. Другая держала в клюве два красных цветка, звездообразные, с черными, как уголь, середками. Изольда вздрогнула, быстро поднялась и села на постели, глядя испуганными глазами на птиц. «Возьми эти цветы, принцесса», — вдруг заговорила цапля, роняя цветы на колени Изольде. «Возьми их, они выросли из крови наших братьев. Мы принесли их тебе, принцесса». В недоумении и страхе Изольда молчала. «Мы жили свободно и счастливо», — продолжала цапля. «Мы жили бы так и теперь, если бы ты не приказала убить одну из нас, чтобы завладеть хохолком для твоего свадебного наряда. Этот хохолок вырастает у нас только весною, когда мы вьем наши гнезда. Он и для нас тоже свадебный наряд. Знала ли ты об этом, принцесса?» Изольда опустила голову. «Ты первая приказала достать хохолок для наряда. И с той поры начали приходить к нам охотники из больших городов. Начали убивать нас сотнями, тысячами. Мы всюду искали спасения, но охотников каждую весну становилось все больше и больше, а нас оставалось все меньше. Знаешь ли ты это, принцесса?» Изольда дрожала и не могла вымолвить ни слова.
0: Ну вот на сегодня и все, дорогие друзья. Для наших самых маленьких радиослушателей прозвучала вторая часть сказки «Белая цапля» Николая Телешова. Ну а наш эфир продолжается, и мы ждем передачу из цикла «Встреча за кулисами». Отправимся туда с Константином Еремеевым.

0: Здравствуйте, дорогие друзья! С вами программа «Встреча за кулисами» и я, Константин Еремеев. Друзья, мы предлагаем вашему вниманию цикл программ о выдающихся музыкантах и композиторах, о интересных страницах истории жизни великих людей нам будет рассказывать музыковед, организатор программ, администратор группы «Незримые комнаты» Анна Колесник.
1: Анна, здравствуйте.
2: Здравствуйте, Константин.
1: Анна, продолжается наше знакомство с известными и талантливыми музыкантами и композиторами. Анна, чему мы посвятим выпуск сегодняшней программы?
2: Выпуск сегодняшней программы мы посвятим музыкантам, композиторам, которые проходили воинскую службу в России 19-го, начала 20 века. Какие-то фамилии будут очень известные, какие-то не очень. Сразу же скажу, что этот эфир с продолжением. То есть сегодня мы возьмем трех авторов и в следующий раз тоже трех. Вот такая сразу же затравочка на следующий раз. Здесь я не буду говорить о военных оркестрах, потому что это вообще целая отдельная история. Когда я работала в отделе музыкально-нотной литературы, я как-то немножко касалась этой темы. Не помню, с чем была связана лекция. Вот. У нас есть прямо издание, у нас есть нотные сборники, прямо история военных оркестров в целом и военных оркестров в России, когда там что менялось, сколько было человек, кто на чем играл. Вот, этой темы я не касаюсь. Если будет интересно, можно будет подготовить эфир. Если нашим слушателям захочется об этом услышать, сегодня я говорю о композиторах и поэтах, которые служили у нас. И, конечно же, первая фамилия, она достаточно известная, она растиражированная, она очень хорошо узнаваема, экранизирована и благодаря портретам, и благодаря фильмам. Гусарская баллада и командир гусар летучих – это, конечно, Денис Давыдов. Легендарная личность, командир Ахтырского гусарского полка, участник множества войн. Он начинал свое военное призвание в чине эстандарта юнкера и закончил его в чине генерал-майора в 1831 году, а начинал в 1801 году. Именно свое воинское такое служение. В общей сложности в военных действиях он провел 23 года, с 1808 года. Кроме знаменитой войны с Наполеоном, он также участвовал в войне четырех коалиций, русско-шведской войне, русско-турецкой войне, русско-персидской войне и множестве других. То есть там огромный список, и, в общем-то, можно посмотреть, что начиная с 1808 года практически ни один год у Дениса Давыдова не обходился без военных действий. Как и любой образованный человек своего времени, несмотря на то, что он большую часть жизни провел, можно сказать, в полевых условиях, Денис Давыдов слагал стихи. Вот, и хотя они были весьма оригинального толка, они оказали большое влияние на российскую поэзию, в частности, на творчество Александра Сергеевича Пушкина. Это может показаться немножко удивительным и странным, но на самом деле те новаторские вещи, которые открыл Денис Давыдов, он принес такую неведанную доселе в русской поэзии струю гусарского быта, гусарского, залихватского, немножко такого хвастливого слога. Принес в эту поэзию нашу русскую очень много специфических терминов гусарских, которые говорили о быте, о предметах быта, потому что это не столь распространено было в жизни. То есть среднестатистический человек 19 века, даже культурный, не всегда знал, что означает эти слова. Вот, и Давыдов пользовался успехом в обществе вот своими этими текстами. Причем надо отметить, что он писал в основном не о поле боя, он писал о развлечениях гусар, о пирушках, о любовных интригах и всем таком прочем. В общем, такая была очень светская направленность его текстов. Тем не менее, их охотно перекладывали на музыку, просто даже под гитару или фортепиано пели и при жизни Дениса Давыдова, и сам он играл на гитаре и пел. Вот. И затем эти тексты были уже претворены дальше, в частности, в фильме. Вот «Командир гусар летучих» звучит знаменитый текст Давыдова «Не пробуждай» с музыкой Журбина. Тоже композитор такой очень известный.
3: Не пробуждай моих безумных.

воскрешай, не воскрешай меня, забывшие напасти, дай отдохнуть тревогам страсти и ран живых не раздражай, дай отдохнуть тревогам страсти.

0: Наибольшей популярностью при жизни Дениса Давыдова и потом пользовались его тексты «Послание Бурцеву», «Гусарский пир» и «Песня старого гусара». То есть человек, несмотря на свое воинское служение России, он еще послужил, сам того, может быть, не желая, развитию русской литературы и особого направления гусарской поэзии. Также Денис Давыдов славился своими каламбурами, историческими и гусарскими анекдотами, которые тоже стали определенным литературным жанром.
1: Напрасно думаете вы, чтобы гусар

барабана мешает звук любовных слов. Он так и нам под таламаном вселяет зверство и любовь.

0: вздыхает, и в киви его весной голубка гнездышко свивает.
1: Следующий уже военно обязанный, но композитор, а не поэт, который напрямую был связан с Давыдовым в том числе, это Александр Алябьев. Александр Алябьев тоже служил в этом Ахтырском гусарском полку и был на короткой ноге с Денисом Давыдовым. Ну, кроме того, что Алябьев сочинил знаменитого «Соловья», которого с тех пор все знаменитые певицы, простите, поют неправильно, выпуская все остальные куплеты, оставляя, по-моему, 2 или 3, вот, и потом усердно изображает «Соловья», чего совершенно не нужно делать, потому что, ну, надо вспомнить, что Алябьев писал знаменитый романс в заключении в тюрьме, куда он попал по ложному обвинению в убийстве. Он ударил за карточным столом помещика Времева, который не захотел заплатить карточный долг, а с Времевым по дороге случился апоплексический удар. Вот. И Алябьев был лишен должности, был лишен, к сожалению, всех воинских званий и заслуг и сослан в Тобольск. Сначала он сидел в тюрьме, где написал большую часть своих произведений, в том числе «Соловья». Так вот, «Соловей» вообще романс изначально был мужской. И более правильно, чтобы его пели именно мужчины и пели от начала до конца. Очень редко мне попадаются такие исполнения. В основном поют прекрасные дамы, которые после второго или первого куплета начинают изображать трели «Соловья». Это совершенно не предполагалось Алябьевым, и это противоречит истинному смыслу и музыки, и текста. Романс написан о том, как соловей, то есть сам композитор, томится в неволе. И прежде всего он адресовал это произведение своей любимой невесте, с которой он обвенчался. Через много лет Екатерине, вот, то есть в первую очередь это романс о неволе и о желании свободы. Кроме участия в войне 1812 года, Александр Алябьев также принимал участие во взятии Дрездена, воевал под Лейпцигом и Парижем. Воинскую службу он закончил в звании ротмистра. Это старший офицерский чин. Предлагаю вам, кроме романса, ну, не «Соловья», потому что мне редко удается найти правильное исполнение этого романса, послушать сочинение, которое сейчас чрезвычайно редко играет. Вообще, мне кажется, несправедливо судьба отнеслась к Алябьеву при жизни и после его смерти. У него огромное количество произведений. Есть оперы, водевили и балеты. Есть духовные сочинения, не только романсы, не только фортепианные произведения, но в основном, в лучшем случае, поют там с десяток его романсов и играют немножечко фортепианных сочинений, а его творчество куда шире и интереснее. Предлагаю вам послушать фрагмент из балета «Волшебный барабан» или «Следствие волшебной флейты» 1827 года. Хочу акцентировать, что ко времени этого года Алябьев уже 2 года как находился в заключении. Именно творчество давало ему силы жить, посещение его друзей, родственников, а также композитора Алексея Николаевича Верстовского, который рассказывал ему все культурные сплетни и приносил материалы музыкальные, делился своими мыслями, а также вдохновлял композитора на сочинение собственных произведений.

0: им воспользоваться. Взамен требовали только в случае спроса государыни сказать, что он действительно был вчера у Волынского и от него пошел давать урок княжне Лилимико, у которой оставил свою книгу. А были ли в ней бумаги, ему неизвестно. И потом насчет связи кабинет министра свалить всю вину на Берона, который будто бы угрожал Василию Кирилловичу виселицею и плахою, если он не поддержит этой связи и не заверит княжну, что Волынской вдовец. Да это безделица. Василий Кириллович полезет для его превосходительства своего благодетеля, покровителя и мецената в огонь и в воду. Пошли уверения, клятвы, всепокорнейшие, всенижайшие, вседолжнейшие, так что крошечный Зуда едва не задохся от них. Кончилось тем, что два серебряные рублевика после упорной битвы были отняты Пиитом, сильным, как Геркулес, и возвратились в свое прежнее обиталище, и новое его благородие согнуто с Парнаса в толчки. Ведь Парнас — гора высокая, и дорога к ней негладкая.
1: В программе «Звучащая книга» слушали очередную часть из исторического романа «Ледяной дом» Ивана Лажечникова. Читала заслуженная артистка России Наталья Литвинова. Продолжение следует.

0: В Екатеринбурге 20 часов.
1: Новости.
2: Здравствуйте. Патриаршая гуманитарная миссия издала практическое руководство по вопросам поддержки ветеранов СВО и их семей. 16 июня этого года на заседании Высшего церковного совета Русской Православной Церкви была представлена книга под названием «Возвращение. Духовные и практические аспекты участников СВО и их близких». Составитель издания – директор Патриаршей гуманитарной миссии дьякон Игорь Куликов. Издание представляет собой практическое руководство для пастырей и призвано помочь приходским священникам в окормлении участников специальной военной операции, которые возвращаются к мирной жизни или находятся в госпитале, а также для их близких. Книга будет полезна сестрам милосердия, приходским социальным работникам, православным психологам и всем, кто взаимодействует с ветеранами боевых действий. В своем выступлении на Высшем церковном совете дьякон Игорь Куликов рассказал, что готовившийся к изданию текст был разослан нескольким сотням священников. Затем была проанализирована обратная связь, и первоначальный текст существенно переработали и дополнили его новыми материалами. В итоге получилась книга из 9 небольших глав по каждой из основных тем, которые необходимо знать каждому представителю церкви. В ходе заседания также отметили, что поддержка ветеранов СВО и их семей – это задача общецерковного масштаба и касается каждого прихода и каждого священника, а не только отдельных специалистов в епархиях. Эта книга – практическое руководство, не имеющее аналогов по духовной помощи участникам СВО и членам их семей. Она отличается логичной, четкой и последовательной структурой, насыщена примерами, рекомендациями и полезными контактами. При этом она написана живым простым языком, который будет понятен даже неподготовленному читателю и погружает его в реалии жизни ветеранов боевых действий, а также их семей. Получить электронную версию пособия можно, направив запрос на e-mail-адрес return@diakonia.ru. Печатные версии будут рассылаться централизованно через епархии. Ну и к другим сообщениям выпуска. Патриаршая гуманитарная миссия и Валуйская епархия начали развитие нового направления помощи пострадавшим людям. 15 июня этого года состоялась рабочая встреча епископа Валуйского и Алексеевского Саввы с сотрудниками Патриаршей гуманитарной миссии. Основной темой обсуждения стало начало работы добровольцев миссии по адресным задачам на территории Валуйской епархии. Владыка Савва благословил в кратчайшие сроки подготовить помещение для центра помощи, который будет располагаться при Никольском храме города Валуйки Белгородской области. Как показал опыт работы в Белгородской области, наиболее остро сегодня стоят проблемы жителей приграничных населенных пунктов. Многие села и подъезды к ним остаются опасными. Однако люди продолжают там жить без света, тепла и воды. А в таких условиях особый акцент делается на помощи тем, кто не сможет справиться сам – инвалидам, маломобильным гражданам, одиноким пожилым людям. С мая 2022 года Центр помощи беженцам и пострадавшим местным жителям работает в Белгороде. Сегодня на базу было принято уже более 71 тысячи обращений. Кроме того, с осени прошлого года, когда в результате ежедневных атак на энергетическую инфраструктуру многие жители области оказались без света и тепла, были организованы еженедельные выезды добровольцев Патриаршей гуманитарной миссии к одиноким пострадавшим жителям Белгорода, а также соседних городов вдоль линии боевого соприкосновения. На текущий момент в этой работе приняли участие более 140 добровольцев из разных регионов страны. Ну и напомню, что Русская Православная Церковь помогает мирным жителям на Донбассе с февраля 2022 года. Дорогие друзья, на православном радиоканале «Воскресенье» прозвучал выпуск новостей. Всего вам доброго и храни вас Господь!

Детский сад при гимназии имени Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия II принимает детей в возрасте от 1 года 8 месяцев до 7 лет на полный день. Для ребят предусмотрено православное воспитание, художественно-эстетическое развитие, музыкальные занятия, ритмика, прогулки, физкультурные занятия, речевое развитие, подготовка к школе по программе «Русская классическая школа», трехразовое сбалансированное питание. Растим детей с верой, знаниями и любовью. Индивидуальный подход к каждому ребенку, заботливые педагоги и воспитатели, безопасная среда. Детский сад находится по адресу город Екатеринбург, улица Лучевая, 35. За подробной информацией обращайтесь по телефонам +7 343 254 65 61 и +7 919 368 57 01. Я повторю телефоны: +7 343 254 65 61 и +7 919 368 57 01.

0: Беседы о вечном. Разговор о вечных ценностях.
1: Добрый день, дорогие друзья! У микрофона Мария Заостровных. Сегодня у меня в гостях заместитель руководителя епархиального отдела религиозного образования и катехизации Архангельской епархии отец Михаил Юров. Батюшка, как всегда, с нами на телефонной связи. Отец Михаил, добрый день!
2: Здравствуйте, Мария! Здравствуйте, дорогие слушатели!
1: О счастье сегодня предлагаю я вам поговорить. А грех ли быть счастливыми? Что такое счастье для христианина? Почему церковь часто говорит о пользе скорбей, а не о процветании? И где та грань, когда забота о себе превращается в эгоизм? Вот об этом давайте сегодня и порассуждаем. Начать хочу с простого и одновременно сложного вопроса о том, что для христианина в его системе мыслей должно означать счастье. Какое место оно должно занимать?
2: Очень объемный, но очень важный вопрос. Если мы откроем такой важный труд, который называется «Пространный катехизис», он принадлежит святителю Филарету Московскому. Это один из ученейших мужей и архипастырей 19 столетия в Русской Православной Церкви. И вот он написал «Пространный катехизис». Это краткое, емкое изложение основных вероучительных положений православного христианства. И вот там сказано, для чего Бог сотворил мир. Две цели, две задачи. Два вектора — для блаженства творения и во славу божественной природы. То есть, с одной стороны, Бог действует как художник, проявляет свое творческое начало, а с другой стороны, мир сотворен для того, чтобы творение и, прежде всего, венец творения человек имело возможность вечной и благой блаженной жизни в единении с Создателем. Вот это ключевая вещь. Соответственно, мы ищем не сколько счастья, сейчас поясню почему, сколько блага и блаженства. Это гораздо более глубокие вещи. Потому что само слово «счастье» сегодня стало очень затёрто. Счастье само превращается в некий продукт. В обществе потребления счастье ищет монетизации. Посмотрите, какое количество людей учат нас тому, как быть счастливым. А ведь быть счастливым научить этому невозможно. Счастье, даже если мы рассматриваем его с точки зрения мирских категорий, это не про то, как вот научиться соответствовать чему-то и захватить это счастье. Я всегда приводил такой пример. Мы все гоняемся за счастьем, вот берем как будто табуретку и начинаем ловить эту бабочку, которая порхает. Мы все стены обстучали своей там этой табуреткой. Так варварски мы действуем, но счастье мы не поймали. Вместо того, чтобы просто руку протянуть, и бабочка сама сядет к нам на руку. Увы, сегодня счастье — это предмет бесконечных тренингов, семинаров, вебинаров, интенсивов, марафонов. Почему? Потому что все эти гуру, все эти ребята, блогеры, они пытаются это все дело монетизировать. Об этом здорово писал такой известный автор современный, как Жан Бодрияр. У него есть фундаментальный труд «Общество потребления». А что такое общество потребления? Это общество самообмана, где даже изобилие прячет дефицит, где даже счастье маскирует, потому что счастье — это некий продукт. Мы им маскируем глубокую внутреннюю неустроенность, маяту и несчастье. Но главное, чтобы был фасад. Вот такое счастье, конечно, нам не нужно. А благо, блаженство, ну пусть даже, допустим, счастье с большой буквы для христианина, это соответствие своей природе. А природе? Как можно соответствовать своей природе? Нужно познать себя. Как познать себя? Как раскрыть свою внутреннюю суть? Как найти свое собственное предназначение? Только через познание Бога, только через поиск Его воли. И когда мы ищем волю Божью, узнаем ее и реализуем ее в своей жизни, то есть мы узнаем волю Божью о себе и выполняем ее, мы познаем самого себя, мы находим соответствие собственной природе, мы исполняем собственное предназначение, и мы стремимся к благу и к блаженству. Потому что счастье, оно мимолетно, это как пар. Сегодня счастлив, завтра несчастлив. А благо и блаженство, эти глубочайшие состояния, отнять у нас не может никто. Вот в Библии есть целый такой жанр текстов, если угодно. Макаризмы происходят. Это слово «макариус». По-гречески это «блаженный». Как часто священные авторы, даже сам Господь, начинают свою речь. «Блаженны нищие духом», «блаженны алчущие и жаждущие правды», или псалмопевец «блажен муж, еженеде на совет нечестивых». Такие же макаризмы, то есть тексты, начинающиеся с призывом к благу, к блаженству, обещающие это блаженство, есть и в Апокалипсисе. И вот если собрать все это воедино, то мы поймем, а что ведет к благу? Это единение с Богом, следование Его воле, жизнь по Его заповедям и раскрытие своей внутренней сути через Богопознание. Потому что каждый человек изначально был создан для блага. И тот, кто стремится к совершенству, а законченное совершенство только в Боге, тот в конечном итоге и приходит к этому самому благу и блаженству. Это ни в какое сравнение не идет вот с этим продуктом, который сегодня рекламируется и упаковывается как некоторое счастье. А давайте-ка мы вас быстренько научим быть счастливыми. Забываем мы о том, а как в принципе можно быть законченно счастливым в мире, где есть страдания, где есть боль, где болеют дети, где постоянно бушуют какие-то войны, нестроения, катаклизмы. Сказать при этом «а мне фиолетово, и я хочу быть счастливым», по-моему, это верх дерзости и даже наглости. Такого счастья нам не нужно. А благо, блаженство, то есть мир, радость от единения с Богом, да, раскрытие себя, своего внутреннего потенциала, своих даров и талантов, которые вложил в нас Господь, вот это путь к подлинному благу и блаженству. Об этом очень многие отцы православные говорили, и даже мыслители до христианской поры, например, Аристотель, он считал, что высшее блаженство, стремление к благу, реализуется через добродетель. Вот какая у него была интуиция. Еще до христианства он все-таки в правильном направлении смотрел, что через добродетельную жизнь только можно прийти к настоящему благу. Соответственно, для христианина стяжание добродетелей — это тоже дорога к счастью. Это еще один слой важный, пласт, который мы должны понимать. Хочешь быть блаженным, хочешь быть счастливым — развивай в себе внутренние добродетели. И не пытайся продать счастье как некоторый продукт. Это невозможно. И, как правило, нас учат быть счастливыми те люди, страшная новость, которые сами глубоко несчастны. Но нужны деньги, а в обществе потребления счастье, как мы уже многожды сказали, само становится продуктом.
1: Вот вы сказали о том, что стараться быть счастливым в мире, где много скорбей, это, немножко так неправильно. Но войны и скорби, они всегда есть, всегда были и всегда будут. И неужели я не могу хотеть быть счастливым из-за того, что на другом конце земного шара идет война?
2: А вот это риторический вопрос. Могу ли я быть законченно счастливым? А что такое счастье с точки зрения вот этого бренда общества потребления? Чтобы все было сладко и гладко, чтобы все было, и мне за это ничего не было. Вот такие тексты иногда произносят определенные авторы, чтобы все было по брендам и трендам, чтобы все было комфортно, чтобы все было тепло. Могу ли я наслаждаться вот этими благами с маленькой буквы? Когда я выхожу и вижу огромное просто море, разливанное страданий обычных людей, которые меня окружают. Вот могу ли я стремиться к благу с большой буквы, видя все это? Да, конечно, потому что настоящее благо — это и есть Бог. Мир, помните, плод духовный, есть любовь, радость, мир, долготерпение, кротость, воздержание. Вот они, плоды Духа Святого. Вот это дорога к настоящему благу, к настоящему блаженству и счастью. Вот в этом измерении к таким вещам стремиться, конечно, нужно. А стремиться, чтобы у меня все было, чтобы я был упакован по последнему там слову моды и техники, чтобы я излучал, оптимизм, лучезарную улыбку, особенно это популярно для каких-то социальных сетей, чтобы все ставили мне лайки, чтобы все смотрели на моих деток, хвалили бы меня. Это самообман. Вот Бодрияр, этот мыслитель, он же правильно совершенно охарактеризовал общество потребления как общество самообмана. Мы, встраиваясь в такую парадигму, самообольщаемся. Мы пытаемся все чему-то соответствовать. Вот не ищем воли Божьей, не ищем заповедей Христовых, а мы ищем каких-то шаблонов. Вот все сказали, что такой телефон крутой. Значит, у моего ребенка тоже должен быть такой телефон, и я обязательно должна об этом сказать в социальной сети. И если я получу одобрение, если я получу социальные такие поглаживания в виде сердечков, нравликов и так далее, все, мне хорошо. Но человек сам встраивается в эту гонку медийную, которая постоянно будет его подхлестывать. Обратите внимание, мы даже расслабиться не можем. Мы поехали на отдых. Там нужно бесконечно фотографировать, выкладывать, снимать. Ну как же, если не увидят мои ближние, что я где-то отдыхаю, я же не получу тогда никакой радости. Вот как работает это самообольщение. Вот такое счастье, как сказал один известный автор, такой хоккей нам не нужен. Да, такое счастье тоже нам не очень-то и требуется. Можем ли мы стремиться, еще раз повторю, к благу и к блаженству, как к плодам жизни в Духе Святом? Конечно. Только такую радость, такой мир, такое долготерпение и такую любовь у нас никто похитить не может. Это становится нашим внутренним содержанием. А деньги, комфорт, достаток, сытость, путешествия, гаджеты — все это на самом-то деле к нам никак не относится. Нам дали это на какой-то момент подержать. И если все наше упование сводится только вот к этим материальным штукам, горе нам. Потому что еще один древний мыслитель однажды сказал: каждый стоит ровно столько, сколько стоит то, о чем он печется. Если мы печемся о бессмертной душе, если мы печемся действительно о благе с большой буквы, какая цена у нас? Бесценная. Если мы печемся вот о неком наборе стереотипов тех вещей, которые якобы должны человека сделать счастливым, ну вот он. Цена, вот она цена вопроса. Сколько бы ни было, она все равно ограничена. Поэтому каждый и выбирает. Если ты с Богом, то ты уже бесценный. Ну нет у тебя цены. Ценника на тебе никогда не может быть. Потому что ты с Богом, а Бог, он бесконечен. Если ты строился совершенно другую историю, то цена тебе будет определенная. Какая? У кого-то повыше, у кого-то пониже. Но это все очень обозримо и очень измеримо.
1: А как быть с утверждением о том, что Бог есть любовь, и любящий отец никогда не хочет, чтобы его ребенок страдал? Вот как соединяются два вот этих вот понятия — любовь Божия и наличие страданий?
2: Давайте разбираться. Помните, мы сказали, что одним из мотивов творения мира Богом была как раз любовь, ищущая блаженство для творения. Но при этом Господь дал человеку свободу, чтобы человек не превращался в какой-то алгоритм, в какой-то механизм, в какого-то робота. Вот он обязан быть благим, он обязан быть хорошеньким, и другого выбора у него нет. И он как компьютерная программа безропотно это все будет отрабатывать. Нет. В отличие от такого алгоритма, в отличие от такого вот андроида, у человека изначально была свобода воли. А свобода воли подразумевает возможность выбора. И, к сожалению, мы злоупотребили этой свободой, злоупотребили этим выбором и избрали ложный путь к благу. Вот где собака-то зарыта. Мы были призваны к блаженству, к счастью, и нам был указан определенный путь. Пройти его должны были мы. Да, мы должны были внести свое творческое начало в осмысление этого пути, в реализацию его. То есть там было много тропинок на этом широком пути. Но мы выбрали принципиально иной поезд, принципиально иной путь. Мы решили быть Богом без самого Бога. Мы решили добиться счастья безнравственными действиями. Результат на всю, на полную катушку. Смерть вошла в мир, страдания вошли в мир, потому что мы разорвали связь с Богом. То есть, а Господь, Он никого не насилует. Не хочешь быть с Богом? Ну, пожалуйста, пожалуйста. И человек разорвал эту связь. Это как телефончик. Вот мы подсоединим кабелёчек к нему, и мы, будет телефон работать долго-долго, условно говоря, бесконечно. Но как только мы отсоединили наш кабелёк питания, то у телефона или у другого устройства пошел автономный ресурс. Сколько каждый продержится, непонятно, но конец обязательно будет. Также и человек, разорвавший связь с Богом, он на автономном ресурсе, на автономном своем ресурсе едет сколько? 70-80 лет, как и говорит об этом псалмопевец Давид. Раньше в древности это были сотни лет, особенно у первых людей. И тем не менее, конец-то все равно наступал. Соответственно, если хочешь вечной благой жизни, да, уже не в этом мире, тебе нужно вновь восстановить связь с Богом. То есть по любви Божьей мы были призваны к благу. Но при этом любовь Бога подразумевает и отношение к нам не как к программе, не как к киборгам, не как к алгоритмам, а как к свободному существу. А свободное существо выбирает. Теперь, что касается скорбей. Ну как горькое лекарство постигает человека, который не придерживался определенных правил, и теперь ему нужно это горькое лекарство пить, потому что здоровье его разрушено. Так же и человечество, когда свернуло совершенно не туда, стало искать счастье не у тех берегов, в союзе с другими совершенно силами известной природы, это лукавый прежде всего. На этом все и закончилось. Пришлось человека спасать, и в качестве одного из инструментов или средств очищения ему были предложены вот эти скорби и страдания. Но мы же знаем, даже по чисто житейской мудрости, что мы говорим? За одного битого двух, а иногда и трех небитых дают. Потому что, братья и сестры, объем мудрости, которую мы стяжали в этом мире, в нашей жизни, я скажу вещь, которая очень непопулярна, но она соответствует действительности. Так вот, объем мудрости, который каждый из нас получил, прямо пропорционален объему скорбей и страданий, которые мы через себя пропустили. Так все работает. Мышца не растет, если не нагружаешь ее действительно стрессовыми нагрузками. Она будет болеть, но при этом расти. Любой прогресс сопряжен с определенным преодолением себя. Так же и здесь. Если мы столкнулись со сложностями, трудностями, скорбями и страданиями и правильно их переварили, мы стали сильнее, крепче, мы стали мудрее. И страдания, правильно пережитые, правильно переваренные, они делают нас не только мудрее, они нас делают человечнее. Потому что мы теперь не понаслышке знаем, что это такое — страдануть, как говорят в народе. И когда мы сталкиваемся со страданиями других людей, детей, родителей, стариков, мы уже пройти равнодушно мимо просто не можем. Поэтому если любящий отец думает, что он даст, например, своему ребенку все самое лучшее с пеленок и будет оберегать его от любого стресса, от любых конфликтов, и все у ребенка тогда автоматически сложится хорошо, ну, ждет в конце, скорее всего, провал и поражение. Как часто бывает, родители дали ребенку все, квартиру, машину, но не получилось ровным счетом ничего. Почему? Ну, слишком тепличные условия. А стоячая вода, где нет никаких движений, нет никаких бурунов, стоячая вода, братья и сестры, портится. Она начинает бродить, она начинает загнивать. Вот так же и человек. Когда его постигает насыщение, следующий этап — это пресыщение. А пресыщение приносит огромное количество проблем и болезней, потому что присытившийся человек, он пускается во все тяжкие. И наоборот, если кто-то действительно, вот, как говорят опять же в народе, крепанулся, страданул, ему уже многое объяснять не нужно. Он прекрасно понимает, что такое жизнь. Он прекрасно понимает, как бывает человеку тяжело. Самое главное — под грузом этих страданий не ожесточиться и не сломаться. Вот здесь каждый, опять же, делает свой выбор. Что мы делаем, когда встречаемся с этими неприятными вещами? Мы ропщим, злобимся, проклинаем всех и вся, или мы принимаем, как из руки Божьей, эти пилюли, которые в конечном итоге, как мы знаем, делают нас мудрее и сильнее. Надлежит нам пройти эту мытницу, но другого пути нет. Помним, что объем нашей мудрости в этом мире прямо пропорционален объему проблем, которые мы решили, и объему страданий, которые так или иначе мы через себя пропустили или с которыми соприкоснулись. Страшная мысль, но об этом многие говорят. В частности, святитель Игнатий Брянчанинов. Да, у него много посвящено скорбям. И тот неподготовленный читатель, который приступает к его трудам, может даже немножко напугаться. Ну как так? Не все же страдать? Ну, конечно, не все страдать. Конечно. И самому напрашиваться на скорби не нужно. Но если они пришли, встречаем их. Встречаем не спиной, пытаясь убежать от них, потому что нас по жизни всегда догоняет ровно то, от чего мы и бежим. Нет, мы разворачиваемся и встречаем в лобовую. И тогда мы их, конечно, переварим, эти скорби.
1: Ну, то есть получается, что и молиться об избавлении скорбей тоже не стоит?
2: Нет, почему? Можно. Почему? Мы же ни к чему Бога не принуждаем. Мы говорим Ему, сердце открываем, нам тяжело. Господи, если есть такая возможность, да, научить меня чему-то через какие-то более мягкие средства, помоги, исцели. Ну, например, мы болеем, мы же молимся об исцелении. Конечно, молимся. Если болеют наши родственники, ближние, друзья, молимся? Ну, конечно, молимся. Если кому-то тяжело и плохо, мы тоже молимся о том, чтобы стало легче, чтобы ситуация была преодолена, чтобы проблема была решена. Помните, Господь в Гефсиманском саду, Он и то говорил, если есть такая возможность, пронеси эту чашу мимо меня. Но, впрочем, не как я хочу, но как ты хочешь, Отче. Вот это образец для каждого христианина. Мы молимся, ищем облегчение, ищем исцеление, ищем помощи. Но если по какой-то причине нам это пока не полезно, да будет воля Твоя. А так для любого живого существа нормально искать радости, искать утешение, искать решение своей проблемы.
1: А как отличить здоровую такую заботу о себе от греховного самолюбия, когда человек уже становится эгоистом и, ну, начинает жить, по сути, только для себя?
2: Вы знаете, есть такая расхожая мысль. Все есть яд и все есть лекарство. Только доза превращает лекарство в яд и яд в лекарство. Для нас это критерий меры. Вот умеренность. Не устаю это повторять. Есть 4 кардинальных, то есть ключевых, базовых добродетели, которые должен развивать в себе православный христианин, приступая к духовной жизни. Это мудрость, это стойкость, это справедливость или правда, праведность и, наконец, умеренность. Потому что умеренность, чувство меры важно абсолютно во всем. Ничего сверх меры. Как говорили наши предки, вот в аккурат, точно, ровно столько, сколько нужно. Поэтому если мы чувствуем, что речь зашла о пресыщении, чем бы то ни было, едой, сном, развлечениями, значит, надо потихонечку громкость убавлять маховичком. Если мы с другой стороны чувствуем, что тяжело, ожесточаюсь, явная нехватка, явный дефицит, значит, немного себе добавляем. Нужно расслабиться, может быть, лишний час сна, может быть, чуть побольше поесть. Нужно придерживаться золотой середины. Но скажу так, от пресыщения проблем гораздо больше традиционно, чем от нехватки. Но в идеале, да, мы должны стремиться пройти вот этим царским путем, путем золотой середины. И чувство меры вырабатывается не так просто. Оно вырабатывается годами. Чтобы понять человеку интуитивно, мне хватит. Поэтому мы говорим, я знаю свою меру. Ему свойственно чувство меры. Вот для нас этот прям такой лозунг. Ничего сверх меры. Говоря о пресыщении, вспомним еще одну важную мысль, которую мы как-то уже приводили. Вот, например, мы обедаем. Если ты встаешь из-за стола с чувством полного желудка, что ты, называется, ты наелся, то очень часто это означает, что ты объелся. А если ты объелся, то ты отравился, тебе будет плохо. Твои внутренние органы будут страдать. Но наша пищеварительная система так устроена, что есть небольшая вот оттяжечка, есть небольшая задержка. Пока до мозга дойдет, что все полный бак, пройдет там лишних 10, 15, 20 минут. И если мы пытаемся в себя затолкать все и сразу, кажется, еще места хватит, и это я съем, и это приправлю, тоже зайдет. Еще пройдет 5-10 минут, и будет уже поздно. Потому что мы поймем перебор. Вот на простом таком бытовом примере можно понять. Мы обедаем, и если есть легчайшее чувство еще ненасыщения, голода, заканчивайте трапезу. Через 10 минут вы поймете, что ваш бак полный. И тем самым вы избежите пресыщения. То есть бывает, что насыщение — это уже шаг немного не туда.
1: Ну и последний вопрос. Как лично вы определяете для себя счастье? Как вы понимаете, что вы сейчас счастливы? И что вам лично помогает чувствовать себя счастливым, несмотря на то, что в мире творится всякие трудности, войны, ну и так далее?
2: Все очень просто, Мария. Счастья как такового я не ищу. Я об этом даже не думаю. Я стремлюсь все-таки к благу. Ну, православный священник. Было бы странно, если православный священник, да, искал бы, с очком бегал, вот ловил бы ту самую бабочку, которая, ну, мысленную, да, метафора это наша такая, которая представляет счастье. Я вообще об этом не думаю. То есть я четко понимаю, в каком направлении нужно двигаться. Об этом, с этого мы начали. Понять волю Божию о себе и выполнить ее. Если ты узнаешь волю о себе, то ты парадоксальным образом встречаешься с самим собой. Какое количество людей проживают эту жизнь, так и не познакомившись с самим собой, они себя не знают. И вот здесь двоякая вещь. Чтобы узнать себя, необходима связь с Богом. Потому что Господь закладывал в нас определенные дары и таланты, Он призывал нас в этот мир. У Бога есть идея меня. Соответственно, мне к Нему ключ к пониманию того, кто такой там, священник Михаил Юров, находится в руках Божьих. Я иду к Богу, я познаю себя. И если я подлинно занимаюсь самопознанием, я делаю шаги в сторону Бога. Вот это двуединая такая вещь, двуединый путь. И стремиться, повторюсь, нужно к благу. Счастье, оно мимолетно. Счастье, оно приходящее. Счастье, как мы сказали, это некий такой атрибут общества потребления. А благо, мы ищем благо и себе, и ближним. Благо, оно не может исчезнуть, потому что коренится в Боге. Поэтому давайте, братья и сестры, будем меньше думать о приходящем, вот, мимолетном, улетающем, ускользающем счастье, и будем думать больше о благе, которая в конечном итоге приведет нас к блаженству Царства Небесного. А Царство Небесное, если мы туда попали, ну, никто у нас уже не отнимет эту реальность. Счастье, вот оно здесь сейчас было и прошло. Есть такое понятие в библейском богословии. Оно на русский язык переводится так, что немножечко нас смущает. Суета. На библейском иврите это хевель. Помним книгу Экклезиаста. «Все суета сует и томление духа», говорит премудрый царь Соломон. Все суета сует. А на библейском иврите это звучит «хавель хавалим амар кохелет», «хаколь хавель». А что такое хевель? Хевель — это пар, тщета. Вот суета, суета — это поиск счастья. Суета — это тщета. То есть что бы ты ни делал, в конечном итоге твои усилия окажутся тщетным в этом направлении. И если перевести эту фразу царя Соломона с некой адаптацией к современным реалиям русского языка, получится следующее. Все пустая тщета и погоня за ветром. Не томление духа можно перевести, а погоня за ветром. Попробуйте догнать ветер. Получится у вас? Нет. А что такое пустая тщета? Когда ищем мимолетного, когда пытаемся уловить пар, когда пытаемся взвесить воздух. Ну, известно, чем такие попытки заканчиваются и чем завершаются.

0: Екатеринбурге 21 час.
1: Новости. Здравствуйте. В этом выпуске новости из Екатеринбурга. В Екатеринбургской епархии состоялся методический интенсив по духовно-нравственному воспитанию детей. В условиях духовно-просветительского центра при совместном участии отдела религиозного образования и катехизации Екатеринбургской епархии для педагогов дошкольного образования состоялся областной методический интенсив под названием «Духовно-нравственное воспитание детей в условиях реализации программы экспериментальной площадки». Интенсив объединил 50 педагогов, участников экспериментальных площадок Уральского государственного педагогического университета. Педагоги прибыли из Верхней Салды, Камышлова, Алапаевска и других пригородов Екатеринбурга и других городов Свердловской области. Это представители дошкольного образования, участвующие в работе экспериментальных площадок по теме «Научно-методическое сопровождение педагогов дошкольного образования в процессе воспитания детей дошкольного возраста» по программе «Азбука юного уральца». Как итог встречи – освещение результатов деятельности экспериментальных площадок за прошлый и этот года. Также на встрече состоялась презентация игрового материала по теме «Родной Урал. Наша малая родина». А методический интенсив открылся приветственным и благодарственным словом руководителя отдела АРОИК Екатеринбургской епархии иерея Василия Равлика. Он говорил о важности и своевременности работы на ниве духовно-нравственного воспитания и просвещения. Напомню, что методический интенсив для педагогов экспериментальных площадок – это точка опоры созданного в 2024 году методического сообщества педагогов дошкольного образования по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей. Ну и к другим сообщениям выпуска. В храме на Крови прошла встреча молодежного дискуссионного клуба. 13 мая в молодежном клубе храма на Крови состоялась увлекательная дискуссия на тему «Повзрослеть о главном. От инфантилизма к духовной зрелости». На мероприятии собралась активная молодежь, стремящаяся к духовному развитию и самопознанию. К обсуждению присоединился и руководитель молодежного отдела Екатеринбургской епархии отец Серафим Кадура, который вместе с духовником клуба иереем Евгением Денисовым поделился своими мыслями о важности духовной зрелости. Отец Серафим в своем выступлении подчеркнул, что инфантильность – это не только черта молодежи или подростков, она также может проявляться и у взрослых людей, которые не готовы брать на себя ответственность за свои решения. Он отметил, что страх перед серьезными шагами в жизни, такими как создание семьи или принятие важных решений, часто приводит к перекладыванию ответственности на других, включая священников. «Но священник не должен принимать решения за нас», – сказал отец Серафим. Также он подчеркнул, что важность осознания того, что взросление заключается в готовности взять на себя ответственность и следовать своим путем. В ходе обсуждения также затронули тему страхов, мешающих людям стать по-настоящему взрослыми. Например, страх ошибок и последствий может заставить человека избегать принятия решений или перекладывать ответственность на других. Отец Серафим подчеркнул, христианская позиция заключается не в пассивном принятии несправедливости, а в активном сопротивлении ей. Главным же посылом этой встречи стал призыв ко всем христианам жить полноценной духовной жизнью и стремиться к зрелости и брать ответственность за свои поступки. Дорогие друзья, на православном радиоканале «Воскресенье» прозвучал выпуск новостей. Всего вам доброго и храни вас Господь!

0: завершаем день с молитвой.
1: День подходит к концу. Для кого-то он был смутным и суетным, для другого в целом ровным, но не без встречающихся душевных искушений. Как бы то ни было, вечер – время подвести итоги прошедшего дня и принести Господу раскаяние и благословение на предстоящую ночь. Оставим суетные попечения и сосредоточим свое внимание на молитву, важнейшую составляющую нашей души – общению с Богом.
2: Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молит ради Пречистой Твоей Матери, преподобных и богоносных Отец наших и всех святых, помилуй нас. Аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, Царю Небесный, утешитель души истины, и же везде сыся, исполняй, сокровище благих и жизнеподателю, приди и вселися вны, и очистины от всякой скверны, и спаси блаже души наша. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыка, прости беззаконие наше. Святые, посети и исцели немощи наши. Имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже си на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, як уже и мы оставляем должником нашим. И не веди нас во искушение, но избави нас от лукавого. Помилуй нас, Господи, помилуй нас, всякого ответа недоумеющее, сетью молитвы ковалыцы грешней приносим, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, Господи, помилуй нас, на тябу повахом, не прогневайся на низело, ниже помини беззаконий наших, но призри и ныне, яко благоутробен и избавены от враг наших, Ты боиси Бог наш, и мы люди Твои. Все дела руку Твоею, и имя Твое призываем, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Милосердие двери отверзи нам, благословенная Богородице, надеющийся на Тя да не погибнем, но да избавимся Тобою от бед, Ты бойся и спасение рода христианского. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Боже вечный, Царю всякого создания, сподобив меня даже в час и доспети, прости мне грехи, я же сотвори сидим делом, словом и помышлением, и очисти, Господи, смиренно мою душу от всякой скверной плоти и духа, и дашь мне, Господи, в ночисий сон прийти в мире, да восстав от смиренного миложа, благогожду пресвятому имени Твоему во вся дни живота моего, и поберу борющими враги плотские и бесплотные, и избавь меня, Господи, от помышлений суетных, оскверняющих меня, и похоти лукавых, як Твое царство и сила и слава Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Вседержителю, Слово Отче, Сам Совершенцы Иисусе Христе, многого ради милосердия Твоего, никогда же отлучайся мне, раба Твоего, но всегда во мне почивай. Иисусе, добрый пастырь Твой овец, не предашь меня кромолезьми ине, и желанию сатанину не остави меня, яко семя тли во мне есть. Ты, уба Господи Божий, поклоняемый, Царю Святый Иисусе Христе, спящий мя, сохрани немерцающим светом, Духом Твоим Святым, им же светилась и Твоя ученики. Дашь, Господи, мне, недостойному рабу Твоему, спасение Твое наложи мое, просвети умы светом разума святаго Евангелия Твоего, душу любови креста Твоего, сердце чистотою словесе Твоего, тело мое, Твоей страстью бесстрастною, мысль мою, Твоим смирением сохрани, и воздвигни мя во время подобное на Твое славословие, яко препрославлен си, со безначален Твоим Отце и с Пресвятым Духом во веки. Аминь. Господи, Царю Небесный, утешили души истины, умилосердися и помилуй мя грешного раба Твоего, и отпусти мя недостойному, и прости вся, елико Ти согреши гнесь, яко человек паче же и не яко человек, но и горейска та вольна мя грехи невольная, ведомая и неведомая, я же от юности от науки злый, и я же суть окнакствия и уныния, аще именем Твоим клякся, или похулих я в помышлении моем, или кого укорих, или оклевета кого гневом моим, или печалих, или о чем прогневахся, или солгах, или безгодно спах, или нищ приди ко мне и презрех его, или брата моего печалих, или свадих, или кого осудих, или развлечахся, или разгордехся, или разгневахся, или стоящими на молитве умы о лукастый мир сего подвижися, или развращение по мыслях, или обедокся, или опихся, или без ума смеяхся, или лукавы по мыслях, или допроту чуждую видев и той уязвлен бых сердцем, или неподобное глаголах, или греху брата моего посмеяхся, моя же судьба бесчестное согрешение, или молитвы не родих, или и на что содеях лукавая, не помню, табо вся и больше сей содеях, помилуй мя творчимый владыка, унылого и недостойного раба Твоего, и остави мя и отпусти, и прости мя, яко благи человеколюбец, да с миром лягу, усну и почию, блудный, грешный и окаянный аз, и поклонюся, и воспою, и прославлю пречестное имя Твое, со Отцем и Единородным Его Сыном, ныне и присно, и во веки. Аминь. Что Ти принесу, или что Ти воздам великодаровитый бессмертным Царю, щедрый и человеколюбчий Господи, я клянящийся мини на Твое угождение, и ничтоже благо сотворша, привелось наконец мимошедшего дней сего, обращение и спасение души моей строя, милостив ми буди грешному и обнаженному всякое дело блага, восстави падшу мою душу, осквернившуюся безмерной согрешениях, и отыми от мне весь помысл лукаво видимого сего жития. Прости мое согрешение, едини безгрешне, я же че согреши все день ведением и неведением, словом и делом и помышлением, и всеми моими чувствами. Ты сам покрывая, сохрани меня от всякого сопротивного обстояния, божественную Твою властью и неизреченным человеколюбием и силою. Очисти, Боже, очисти множество грехов моих, благоволи, Господи, избавите меня от сети лукавого, и спаси страстно мою душу, и осени меня светом лица Твоего, и когда приедешь и во славе, и неосужденно ныне сном уснуть и затвори, и без мечтания, и не смущен помысл раба Твоего соблюди, и всю сатанину деятель отжени от меня, и просети мне разумные очи сердечные, да не усну смерть, и посли мне ангела мирно, хранителя и наставника души и телу моему, да избавит меня от враг моих, да восстав содра моего, принесу Тебе благодарственные мольбы. Ей, Господи, услыши меня грешного и убогого раба Твоего, изволением и совестью, даруй мне восставшего стависен Твоим поучитеся, и уныние бесовской далече от меня отгнано быть и сотвори Твоими ангелы, да благословлю имя Твое святое, и прославлю и славлю пречистую Богородицу Марию, и уже далось нам грешным заступление, и прими сию молящуюся заны, вембо, яко подражает Твое человеколюбие, и молящийся не пристает, то я заступлением и честного креста знамением, и всех святых Твоих ради, убогую душу мою соблюди, Иисусе Христе, Боже наш, яко святый сии препрославлен, во веки. Аминь. Господи Боже наш, еже согрешив одним тем словом, делом и помышлением, яко благ и человеколюбец, прости ми, мирен сон и безмятежен дару ми, ангел Твоего хранителя посли, покрывающий, соблюдающий мя от всякого зла, и яко Ты есть хранитель душами тель всем нашим, и Тебе славу ссылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи Боже наш, негоже веровахом, и егоже имя паче всякого имени призываем, дашь нам ко сну отходящим, о слабо души и телу, и соблюди нас от всякого мечтания и нетемной сласти кроме, устави стремление страстей, угаси рожение восстание телесного, дашь нам целомудренней пожить и делай словесы, да добродетельное жительство восприемлюще, обетованных нет подем благих Твоих, яко благословенности во веки. Аминь. Господи, не лиши меня небесных Твоих благ, Господи, избави меня вечных мук, Господи, умом ли или помышлением, словом или делом согреших, прости меня, Господи, избави меня от всякого неведения и забвения, и малодушия камененного нечувствия, Господи, избави меня от всякого искушения, Господи, просвети мое сердце, еже помрачи лукавое похотение, Господи, аз яко человек согреших, Ты же яко Бог щедр, помилуй меня видя немощь души моя. Господи, посли благодать Твою в помощь мне, да прославлю имя Твое святое. Господи Иисусе Христе, напиши мне раба Твоего в книге животней, и даруй мне конец благий. Господи Боже мой, аще ничтоже благо сотвори пред Тобою, но дашь мне по благодати Твоей положите начало благое. Господи, кропи сердцем им росу благодати Твоя, Господи, небеси и земли, помяни мя грешного раба Твоего, студного и нечистого во Царстве Твоем. Аминь. Господи, в покаянии прими мя, Господи, не остави меня, Господи, не веди меня в напасть, Господи, дашь мне мысль благу, Господи, дашь мне слезы и память смертную и умиление, Господи, дашь мне помысл исповедания грехов моих, Господи, дашь мне смирение, целомудрие, послушание, Господи, дашь мне терпение, великодушие и кротость, Господи, всели в меня корень благий, страх Твое сердце мое, Господи, сподоби меня любить Тебя от вся души моя и помышления, и творите во всем волю Твою, Господи, покрый меня от человек некоторых, и бесов, и страстей, и от всякие иные неподобные вещи, Господи, веси, яко твориши, яко же Ты волиши, да будет воля Твоя и во мне грешне, яко благословенны сего веки. Аминь. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, ради честнейшей Матерь Твоя и бесплотных Твоих ангел, пророк же предтечи Крестителя Твоего, богоглаголев же апостол, светлых и допропобедных мученик, преподобных и богоносных Отец, и всех святых молитвами, избави меня настоящих обстояний небесовского, ей, Господи мой и Творче, не хотя смерти грешного, но як уже обратитесь и живу быть ему, дашь и мне обращение окаянному и недостойному, изми мя от уст пагубного змия, зияющего пожреть имя и свести во отжива, ей, Господи мой, утешение мое, иже мне ради окаянного в тленную плоти болкися, и исторгни меня от окаянства, и утешение подашь души моей каянней, всади в сердце мое творите Твое повеление, и оставите лукавое деяние, и получите блаженство Твоя, на Тя, Бог Господи, повах, спаси мя, к Тебе, причисти Божией Матери, ас окаянный припадай молюся, веси Царице, яко беспрестанно согрешаю, и прогневляю Сына Твоего, и Бога моего, и многожды ощекаюся, ложь пред Богом обретаюся, и каюсь и трепеща, неужели Господь поразит мя, и по часи по Китай же творю, ведущийся владычице моя Госпоже Богородице, молю да помилуйши, да укрепиши, и благая творите, да подаси ми, веси бо владычице моя Богородице, яко отнюд им в ненависти злая мои дела, и сею мыслью люблю закон Бога моего, но не вем, Госпоже Пречистая, откуда я же ненавижду, та и люблю, а благая приступаю, не попущай Пречистая воли моей совершатися, не угодно бо есть, но да будет воля Сына Твоего и Бога моего, да мя спасет и вразумит, и подаст благодать Святаго Духа, дабы хас от сели пристал сквернодейства, и прочее пожил бы в повелении Сына Твоего. Ему же подобает всякая слава, честь и держава, с обезначальными Его Отцем, и Пресвятым, и Благим, и Животворящим Его Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Благаго Царя, благая Мать и Пречистая, и благословенная Богородица Мария, милость Сына Твоего и Бога нашего, излей на страсть в мою душу, и Твоими молитвами настави меня на деяние благая, да прочее время живота моего, без порока прийду и Тобою рай да обрящу, Богородица Дева, единочистая и благословенная, Ангеле Христов, Хранителю мой святый и Покровителю души и тела моего, всями прости, илико согреших во днешний день, и от всякого лукавства противниками врага избави мя, да ни в коем же гресе прогневы Бога моего, но молись за мя грешного и недостойного раба, якогда достойно мя покажешь и благости, и милости, все святые Троицы, и Матери Господа моего, и Иисуса Христа, и всех святых. Аминь. Взбранной воеводе победительная, яко избавшись от злых, благодарственное восписуем Ти, раби Твоей Богородице, но яко имуще державу непобедимую, от всяких нас бед свободи, да зовем Ти, радуйся, невеста неневестная, преславная преснодева, Мати Христа Бога, принеси нашу молитву Сыну Твоему и Богу нашему, да спасет Тобой души наша. Все упование мое на Тя возлагаю, Мати Божия, сохрани мя под кровом Твоим. Богородица Дева, не презри меня грешного, требующий Твоей помощи и Твоего заступления, на Тя бы упова душа моя и помилуй мя. Упование мой Отец, прибежище мое Сын, покров мой Дух Святый, Троица Святая, слава Тебе! Достойно есть Тя, кого истину блажите Тя, Богородицу, Пресноблаженную и Пренепорочную, и Матерь Бога нашего, честнейшую Херувим, и славнейшую без сравнения Серафим, без исцеления Богослова родшую, сущую Богородицу Тя величаем, слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, благослови. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитв ради пречистой Твоей Матери, преподобных и богоносных Отец наших и всех святых, помилуй нас. Аминь. Владыка человеколюбче, неужели мне отрь сей гроб будет, или еще окаянно мою душу просветишь и днем, семи гроб прилежит, семи смерть предстоит, суда Твоего, Господи, боюся, и муки бесконечные, злой же творя не пристаю. Тебе, Господа Бога моего, всегда прогневляю, и пречистую Твою Матерь, и вся небесные силы, и святаго ангела, хранителя моего, вем уба Господи, яко недостоин есть им человеколюбие Твоего, но достоин есть им всякого осуждения и муки, но, Господи, или хощу, или не хощу, спаси мя, аще бо праведника спасеши, ничтоже велие, и аще чистого помилуйши, ничтоже дивно, достойне бо суть милости Твоя, но на мне грешнем удиви милость Твою, а семи ведь человеколюбие Твое, да не долеет моя злоба Твоей неизглаголной благости и милосердию, и як уже хочеши, устрой о мне вещь, просвети очи мои, Христе Боже, да никогда усну смерть, да никогда речет враг мой, укрепись на него. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, заступник души моей, буди Боже, яко посреди хожду сетей многих, избави меня от них, и спаси меня блаже, яко человеколюбец, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Преславный Божий Матерь, и святых ангел святейший немолчно воспоим, сердцем и усты Богородицу сию исповедующее, яко воистину родшую нам Бога воплощенно и молящуюся непрестанно о душах наших. Да воскреснет Бог, и рассочатся врази Его, и добежат от лица Его ненавидящие Его, як исчезает дым, да исчезнут, як отает воск от лица огня, так это погибнут беси от лица любящих Бога и знаменующихся крестным знамением, и веселье глаголющих, радуйся, причестный и животворящий крести Господень, прогоняя бесы силу на Тебе пропятого Господа нашего Иисуса Христа, воотшедшего и поправшего силу дьяволю, и даровавшего нам Тебе крест свой честный на прогнание всякого супостата. О, причестный и животворящий крести Господень, помогай мне со святой Госпожей Девой Богородицею и со всеми святыми во веки. Аминь. «Ослаби, остави, прости, Боже, прегрешения наши вольные и невольные, я же в слове и в деле, я же в ведении и неведении, я же во дни и в нощи, я же во уме и в помышлении, вся на прости, яко благ и человеколюбит, ненавидящих и обидящих нас, прости, Господи, человеколюбче, благотворящим благосотвори, братьям и сродникам нашим, даруй, я же ко спасению прошение и жизнь вечную». В немощи суще пости и исцеление даруй, и же на море управи, путешествующим спутешествуй, православным христианам споборствуй, служащим и милующим нас грехов оставлений даруй, заповедавших нам недостойным молитесь о них, помилуй повелицы Твоей милости, помяни, Господи, прежде усопших отец и братьев наших, и упокой их, иди же пресвящает свет лица Твоего, помяни, Господи, братья наших плененных, и избави я от всякого обстояния, помяни, Господи, плодоносящих и доброделающих во святых Твоих церквах, и дашь им я же ко спасению прошения и жизнь вечную, помяни, Господи, и нас, смиренных и грешных, и недостойных раб Твоих, и просвети наш ум светом разума Твоего, и настави нас на стезю заповедей Твоих, молитвами Пречистой Владычицы нашей Богородицы и Преснодевы Марии и всех Твоих святых, яко благословенный си во веки веков. Аминь. Исповедуй Тебе, Господу Богу моему и Творцу, во святей Троице, единому и славимому и поклоняемому Отцу и Сыну и Святому Духу, вся мои грехи, я же содеях во вся дни живота моего, и на всякий час, и настоящее время, и в пришедшие дни и ночи, делом, словом, помышлением, объедением, пьянством, тайноедением, празднословием, унынием, леностью, прикословием, непослушанием, оклеветанием, осуждением, небрежением, самолюбием, многостяжанием, хищением, неправдоглаголанием, скверноприбычеством, мшелоимством, ревнованием, завистью, гневом, памятозлобием, ненавистью, лихоимством и всеми моими чувствами, зрением, слухом, обонянием, вкусом, осязанием и прочими моими грехи, душевными вкупе и телесными, ими же Тебе, Бога моего, и Творца про гневах, и ближнего моего о неправдовах, о сии жалея, вина себе Тебе, Богу моему, представляю, и имей волю кайтеся, точью, Господи Боже мой, помози ми со слезами, смиренно молю Тя, пришедши же согрешение мое милосерден Твоим прости ми и разреши от всех сих, я же из глаголов пред Тобою, яко благ и человеколюбец, в руце Твоей, Господи Иисусе Христе, Боже мой, предаю дух мой, Ты же мя благослови,

Молитва о спасении России. Господи Иисусе Христе Боже наш, прими от нас, недостойных рабов Твоих, усердное моление сие, и, простив нам вся согрешение наше, помилуй всех врагов наших, ненавидящих и обидящих нас, и не воздашь им по делам их, но по великой милости Твоей обрати их, неверных ко правоверию и благочестию, верных же воеже уклонитесь от зла и творите благое. Нас же всех и Церковь Твою святую, всесильную Твоею крепостью от всякого злаго обстояния милостиво избави, страждущую землю русскую от лютых враг видимых и невидимых свободи, и воскреси святую православную Русь, верных же рабов Твоих, в скорби и печали день и ночь вопиющих к Тебе, многоболезненный вопль услыши, многомилостиве Боже наш, и изведи из истления живот их. Подашь же мир и тишину, любовь и утверждение, и скорое примирение людям Твоим, их же честною кровью искупил еси. Но и отступившим от Тебе, и Тебе не ищущим явлен буди, воеже не единому от них погибнути, но всем им спастися и в разум истины прийти. Да все в согласном единомыслии и в непрестанной любви прославят пречестное имя Твое, терпеливо душне, не злобиве Господи, во веки веков. Аминь.

0: Псалмы царя Давида на русском языке. Читает Лев Прыгунов.
1: Псалтирь святого пророка и царя Давида – одна из священных книг Ветхого Завета. Псалтирь издревле привлекала к себе совершенно особое, исключительное внимание, так как в этой книге в сжатом виде повторено все содержание Библии. На славянский язык псалтирь была переведена в IX веке святыми равноапостольными Кириллом и Мефодием с греческого текста. К сожалению, с учетом развития русского языка, церковнославянская псалтирь перестала быть общепонятной, поэтому русский перевод псалтири, несомненно, должен облегчить понимание библейских текстов и сделать доступнее эту духовную сокровищницу благих наставлений. Этот перевод был в 1994 году благословлен высокопреосвященнейшим Иоанном, митрополитом Санкт-Петербургским и Ладожским, возглавлявшим богослужебную комиссию при Священном Синоде Русской Православной Церкви. Текст русского перевода псалтири прочитан заслуженным артистом России Львом Георгиевичем Прыгуновым в память своего деда, протоиерея отца Николая Ржевского, ставшего трагической жертвой репрессии Красного террора в 1919 году.
2: Псалом Давида, когда земля его устраивалась. Не надписан у евреев. Псалом 96. Господь воцарился, да радуется земля, да веселятся острова многие. Облако и мрак окрест него, правда и закон — основание престола его. Огонь пред ним воспылает, истребит всех врагов его. Осветили его молнии вселенную, увидела и содрогнулась земля. Горы, как воск, растаяли пред лицом Господним, пред лицом Господа всей земли. Возвестили небеса правду его, и увидели все народы славу его. Да посрамятся все, кто кланяется истуканам и похваляется идолами своими. Поклонитесь Богу, все ангелы его, услышал, и возвеселился Сион, и возрадовались дочери иудейские о праведных судах Твоих, Господи. Ибо Ты, Всевышний, Господь всей земли, и высоко превознесен над всеми богами. Любящие Господа, возненавидьте зло, хранит Господь души праведников Своих, и от руки грешника избавит их. Свет воссиял праведнику, и веселье тем, кто чист сердцем. Веселитесь, праведные, о Господе! Помните и восхваляйте святыню Его. Псалом Давида. Псалом 97. Воспойте Господу песнь новую, ибо дивное сотворил Господь. Спасла народ десница Его, рука святая Его. Поведал Господь нам путь спасения, открыл народам правду Свою. Вспомнил милость, что оказал он Иакову, истину, что поведал он дому Израилеву. Увидели все концы земли спасение, посланное Богом нашим. Воззови к Богу вся земля, воспойте и радуйтесь, и пойте. Пойте Господу, играя на гуслях и воспевая псалмы. Трубами кованными и роговыми вострубите пред царем Господом. Да поколеблется море и все сущее в нем, вселенная и все живущие в ней. Реки да восплещут руками, горы да возрадуются пред лицом Господним, ибо идет Он судить землю, судить вселенную праведно, и народы по правде Своей. Псалом Давида, Псалом 98. Господь воцарился, да трепещут пред Ним народы, воцарился парящий на херувимах, да содрогнется земля. Велик Господь на Сионе, возвышен над всеми народами, да восхвалят имя Его великое, ибо грозно и свято оно. Слава царя, Его суд правый. Ты утвердил правоту, суд и правду Иакову Ты сотворил. Превозносите Господа Бога нашего и поклоняйтесь подножью ног Его, ибо свято оно. Моисей и Аарон в сонме священников Его – и Самуил среди призывающих имя Его. Призывали они Господа, и внимал Он им. В столпе облачном говорил он им, ибо хранили они откровение его и повеление его, которые он им даровал. Господи Боже наш, ты внимал им, Боже, ты милостив был к ним, а противников их подвергал каре. Превозносите Господа Бога нашего и поклоняйтесь Ему на горе святой Его, ибо свят Господь Бог наш. Псалом Давида, хвалебный. Псалом 99. Воззови к Богу вся земля. Служите Господу в веселье, предстаньте пред Ним в радости, познайте, что Господь воистину Бог наш. Он сотворил нас, а не мы сотворили Его. Мы народ Его, овцы на полях Его. Входите во врата Его со славословием, во дворы Его с песнопением. Славьте Его, восхваляйте имя Его, ибо благ Господь, вовеки живет милость Его, из рода в род истина Его. Псалом Давида, Псалом 100. Твою милость и суд воспою, Господи, пою и размышляю о пути непорочном. Когда посетишь Ты меня? Ходил я в незлобии сердца моего под кровом дома моего. Отвращал я взор свой от дел беззаконных, людей, творящих преступления, возненавидел. Чужды были мне сердца коварных, изменявших мне лукавых не хотел я знать. Того, кто клевещет тайно на ближнего своего, я изгонял. У кого гордое око и алчное сердце, с тем не вкушал еды. Очи мои взирают на верных сынов земли, да пребудут они со мной. Ходящие путем непорочным служили мне. Не обитал под кровом дома моего человек гордый, говорящий слова нечестивые, неправ был в очах моих. Поутру истреблял я грешников земных, изгоняя из града Господня творящих беззаконие.
3: Вы слушали псалмы царя Давида. Псалмы читал Лев Пророк.

святые преподобные отцы Варсануфий и Иоанн. Тебя беспокоят помыслы, понуждение смутить других и самому смутиться от других. Но знай, брат мой, что если кто оскорбляет другого или делом, или словом, то после сам бывает оскорбляем стократно более. Будь же долго терпелив во всем и остерегайся примешивать чему-либо волю свою. Внимательно испытывай помыслы свои, как бы они не заразили сердце твоего смертоносным ядом и не плестили тебя принимать комара за верблюда и камешек за утес. Так что тогда ты бываешь подобен человеку, который, имея сам у себя бревно, смотрит на чужой сучок. Ты называешь себя грешным, а на деле показываешь, что не чувствуешь себя таким. Признающий себя грешником и виновником многих зол никому не противоречит, ни с кем не ссорится, ни на кого не гневается, но почитает всех лучшими и разумнейшими себя. Если ты грешен, то зачем укоряешь ближнего своего и обвиняешь его, будто через него приходит тебе скорбь? Выходит, что мы с тобой не достигли еще того, чтобы почитать себя грешными. Почему в противоречии помыслам не получаем силы отвергать их? Потому что прежде вдаемся в осуждение ближнего, и через то ослабевает наша сила духовная, и мы обвиняем брата своего, будучи сами виноваты. Сколько возможно, удаляйся от гнева, никого не осуждай и люби особенно искушающих тебя. Если вникнешь, то найдешь, что они-то и приводят нас в преуспеяние.

владычице Богородице. Ты, коей любовь к христианам превосходит любовь всякой матери земной, всякой жены, внемли нам в молитвах наших и спаси нас. Да памятуем мы о Тебе постоянно, да молимся Тебе всегда усердно, да прибегаем всегда под кров Твой святый, неленостно и без сомнения.

0: Здравствуйте, дорогие друзья! С вами программа «Встреча за кулисами» и я, Константин Еремеев. Друзья, мы предлагаем вашему вниманию цикл программ о выдающихся музыкантах и композиторах, о интересных страницах истории жизни великих людей нам будет рассказывать музыковед, организатор программ, администратор группы «Незримые комнаты» Анна Колесник.
1: Анна, здравствуйте.
2: Здравствуйте, Константин.
1: Анна, продолжается наше знакомство с известными и талантливыми музыкантами и композиторами. Анна, чему мы посвятим выпуск сегодняшней программы?
2: Выпуск сегодняшней программы мы посвятим музыкантам, композиторам, которые проходили воинскую службу в России 19-го, начала 20 века. Какие-то фамилии будут очень известные, какие-то не очень. Сразу же скажу, что этот эфир с продолжением. То есть сегодня мы возьмем трех авторов и в следующий раз тоже трех. Вот такая сразу же затравочка на следующий раз. Здесь я не буду говорить о военных оркестрах, потому что это вообще целая отдельная история. Когда я работала в отделе музыкально-нотной литературы, я как-то немножко касалась этой темы. Не помню, с чем была связана лекция. Вот. У нас есть прямо издание, у нас есть нотные сборники, прямо история военных оркестров в целом и военных оркестров в России, когда там что менялось, сколько было человек, кто на чем играл. Вот, этой темы я не касаюсь. Если будет интересно, можно будет подготовить эфир. Если нашим слушателям захочется об этом услышать, сегодня я говорю о композиторах и поэтах, которые служили у нас. И, конечно же, первая фамилия, она достаточно известная, она растиражированная, она очень хорошо узнаваема, экранизирована и благодаря портретам, благодаря фильмам. «Гусарская баллада» и «Командир гусар летучих» – это, конечно, Денис Давыдов. Легендарная личность, командир Ахтырского гусарского полка, участник множества войн. Он начинал свое военное призвание в чине эстандарта юнкера и закончил его в чине генерал-майора в 1831 году, а начинал в 1801 году. Именно свое воинское такое служение. В общей сложности в военных действиях он провел 23 года, с 1808 года. Кроме знаменитой войны с Наполеоном, он также участвовал в войне четырех коалиций, русско-шведской войне, русско-турецкой войне, русско-персидской войне и множестве других. То есть там огромный список, и, в общем-то, можно посмотреть, что начиная с 1808 года практически ни один год у Дениса Давыдова не обходился без военных действий. Как и любой образованный человек своего времени, несмотря на то, что он большую часть жизни провел, можно сказать, в полевых условиях, Денис Давыдов слагал стихи. Вот, и хотя они были весьма оригинального толка, они оказали большое влияние на российскую поэзию, в частности, на творчество Александра Сергеевича Пушкина. Это может показаться немножко удивительным и странным, но на самом деле те новаторские вещи, которые открыл Денис Давыдов, он принес такую неведанную доселе в русской поэзии струю гусарского быта, гусарского, залихватского, немножко такого хвастливого слога. Принес в эту поэзию нашу русскую очень много специфических терминов гусарских, которые говорили о быте, о предметах быта, потому что это не столь распространено было в жизни. То есть среднестатистический человек 19 века, даже культурный, не всегда знал, что означает эти слова. Вот, и Давыдов пользовался успехом в обществе вот своими этими текстами. Причем надо отметить, что он писал в основном не о поле боя, он писал о развлечениях гусар, о пирушках, о любовных интригах и всем таком прочем. В общем, такая была очень светская направленность его текстов. Тем не менее, их охотно перекладывали на музыку, просто даже под гитару или фортепиано пели и при жизни Дениса Давыдова, и сам он играл на гитаре, пел. Вот. И затем эти тексты были уже претворены дальше, в частности, в фильме. Вот «Командир гусар летучих» звучит знаменитый текст Давыдова «Не пробуждай» с музыкой Журбина. Тоже композитор такой очень известный.
3: Не пробуждай, не пробуждай,

воскрешай, не воскрешай меня, забывшие напасти. Дай отдохнуть тревогам страсти и ран живых не раздражай. Дай отдохнуть тревогам страсти.

0: Наибольшей популярностью при жизни Дениса Давыдова и потом пользовались его тексты «Послание Бурцеву», «Гусарский пир» и «Песня старого гусара». То есть человек, несмотря на свое воинское служение России, он еще послужил, сам того, может быть, не желая, развитию русской литературы и особого направления гусарской поэзии. Также Денис Давыдов славился своими каламбурами, историческими и гусарскими анекдотами, которые тоже стали определенным литературным жанром.
1: Напрасно думаете вы, чтобы гусар

0: вздыхает, и в кивере его весной голубка гнездышко свивает.
1: Следующий уже военно обязанный, но композитор, а не поэт, который напрямую был связан с Давыдовым в том числе, это Александр Алябьев. Александр Алябьев тоже служил в этом Ахтырском гусарском полку и был на короткой ноге с Денисом Давыдовым. Ну, кроме того, что Алябьев сочинил знаменитого «Соловья», которого с тех пор все знаменитые певицы, простите, поют неправильно, выпуская все остальные куплеты, оставляя, по-моему, 2 или 3, вот, и потом усердно изображает «Соловья», чего совершенно не нужно делать, потому что, ну, надо вспомнить, что Алябьев писал знаменитый романс в заключении в тюрьме, куда он попал по ложному обвинению в убийстве. Он ударил за карточным столом помещика Времева, который не захотел заплатить карточный долг, а с Времевым по дороге случился апоплексический удар. Вот. И Алябьев был лишен должности, был лишен, к сожалению, всех воинских званий и заслуг и сослан в Тобольск. Сначала он сидел в тюрьме, где написал большую часть своих произведений, в том числе «Соловья». Так вот, «Соловей» вообще романс изначально был мужской. И более правильно, чтобы его пели именно мужчины и пели от начала до конца. Очень редко мне попадаются такие исполнения. В основном поют прекрасные дамы, которые после второго или первого куплета начинают изображать трели «Соловья». Это совершенно не предполагалось Алябьевым, и это противоречит истинному смыслу и музыки, и текста. Романс написан о том, как соловей, то есть сам композитор, томится в неволе. И прежде всего он адресовал это произведение своей любимой невесте, с которой он обвенчался через много лет, Екатерине. Вот, то есть в первую очередь это романс о неволе и о желании свободы. Кроме участия в войне 1812 года, Александр Алябьев также принимал участие во взятии Дрездена, воевал под Лейпцигом и Парижем. Воинскую службу он закончил в звании ротмистра. Это старший офицерский чин. Предлагаю вам, кроме романса, но не «Соловья», потому что мне редко удается найти правильное исполнение этого романса, послушать сочинение, которое сейчас чрезвычайно редко играет. Вообще, мне кажется, несправедливо судьба отнеслась к Алябьеву при жизни и после его смерти. У него огромное количество произведений. Есть оперы, водевили и балеты. Есть духовные сочинения, не только романсы, не только фортепианные произведения, но в основном, в лучшем случае, поют там с десяток его романсов и играют немножечко фортепианных сочинений. А его творчество куда шире и интереснее. Предлагаю вам послушать фрагмент из балета «Волшебный барабан» или «Следствие волшебной флейты» 1827 года. Хочу акцентировать, что ко времени этого года Алябьев уже 2 года как находился в заключении. Именно творчество давало ему силы жить, посещение его друзей, родственников, а также композитора Алексея Николаевича Верстовского, который рассказывал ему все культурные сплетни и приносил материалы музыкальные, делился своими мыслями, а также вдохновлял композитора на сочинение собственных произведений.

Третий композитор, о котором хочется сегодня рассказать, и вовсе как-то незаслуженно забыт. В основном о нем знают струнники и скрипачи. Александр Львов, 1792 года рождения. Вообще, среди всех композиторов, о которых я расскажу сегодня и в следующий раз, это долгожитель, 72 года, несмотря на огромную тоже военную деятельность. Ну, кроме того, что Александр Львов явился автором российского императорского гимна «Боже, царя храни» 1833 года, он также был еще и успешным военным. Дослужился он до чина генерала-майора, был тайным советником, обергофмейстером и сенатором. Кроме всего прочего, он успевал руководить музыкальными делами. Много лет он был директором придворной певческой капеллы. Положение в обществе и военная обязанность не давало ему развивать в полной мере, как он бы хотел, свои музыкальные таланты. Они у него были очень яркими. Он был виртуозным скрипачом, дирижером и очень интересным российским композитором. Только заграничные поездки давали ему возможность выступить на публике. В этих заграничных поездках он общался с такими видными композиторами XIX века, как Мендельсон, Мейербер, Спонтини и Шуман. Все они отзывались о нашем русском талантливом композиторе очень высоко. То есть они говорили, что это высокообразованный человек, очень талантливый в музыкальном смысле и умеющий чутко относиться к музыке. Что из творчества Александра Львова до сих пор играется? Ну вот, как я подчеркнула в начале, в основном это струнные его произведения. 24 каприса для скрипки являются хрестоматийными для всех, кто изучает скрипичное искусство. Мы здесь можем провести параллель с 24 каприсами Паганини, но вот это такой русский аналог, причем не менее совершенный, чем у Никола Паганини.

0: следующем выпуске передачи я поделюсь с вами уже более известными фамилиями военно обязанных русских композиторов, которые успевали и музыку сочинять, и служить военному делу на пользу Отечества.
1: Анна, я благодарю вас за сегодняшний очень интересный рассказ.
0: Спасибо вам, Константин. До новых встреч!

0: Дорогие друзья, наша программа подходит к своему завершению. Сегодняшний выпуск мы посвятили русским композиторам, которые посвятили свою жизнь военной службе. А в следующей программе, дорогие друзья, мы продолжим знакомство с этими выдающимися людьми. До новых встреч, дорогие радиослушатели. Оставайтесь с нами на волнах православного радиоканала «Воскресение». Да хранит вас Господь!
1: Добрый день, уважаемые радиослушатели! В эфире православного радиопрограмма «По страницам альманаха Воскресения». В данном радиоцикле Евгений Лобанов, редактор и основатель альманаха, писатель, поэт, режиссер, лауреат разных конкурсов, будет рассказывать о журнале, о самых интересных выпусках и в том числе, конечно, о талантливых поэтах. Слово предоставляется Евгению. Здравствуйте, Евгений.
2: Здравствуйте, Виктория и дорогие слушатели.
1: Сегодня мы будем беседовать традиционно об альманахе Воскресения. Это 22-й выпуск.
2: Одна из моих литературных учениц, было их у меня несколько учениц и учеников, это Елена Палтусова. Она писала, сейчас, к сожалению, она не пишет, она писала исключительно о подростках. И подростки очень любили ее книги, всегда приходили на ее выступления где-то в библиотеках. Прямо чуть не она сидела, там ее облепят и спрашивают, что-то там смотрят. И вот у нее была такая повесть, которая называлась «Странная сказка». Ну, «Странная сказка» — это вот, если кто-то помнит, Цоя. «Странная сказка», песня такая вот была, и вот такой кусочек, то есть главная героиня, она просто буквально вот, ну, помешана на Викторе Цое.
1: Она больше прозы писала или стихотворений? Вот почему подростки-то ее так любили, уважали, ждали ее выступлений?
2: Потому что она писала только прозу, и она писала про них.
1: А, то есть конкретно такая специализация для подростков, и это проза, все, поняла.
2: Да, именно для подростков, не для детей, а подростков, когда вот они уже, у них начинаются какие-то вот вопросы, кто я в этой жизни, как общаться с людьми и так далее, то есть вот осознание себя. И ее главную героиню звали Вика, ну а поскольку Виктор Цой, ее там, значит, звали Витька иногда. В классе до начала урока, как обычно, все шумели. «Витька, привет!» – донесся сквозь шум звонкий голосок Беловой. Она соскочила с места, но, увидев Анну Васильевну, вернулась обратно. Иринка пересела к Андрею, значит, Вике опять придется сидеть одной, да еще на последней парте. Обхватив руками сумку, побрела в конец класса. «Садись сюда!» – услышала, проходя мимо Максима. Остановилась, в раздумье посмотрела на свою парту, потом на свободное место рядом с ним, села, не выпуская из рук сумку, уловила насмешливый взгляд Ксении. Развернувшись в полоборота, Черкова наблюдала за Степановой, встретившись взглядом, отвернулась. Виктория давно заметила, что находится под прицелом любопытных глаз этой расфуфыренной девицы, но почему-то именно сегодня почувствовала себя неуютно. Что-то неприятно кольнуло внутри, она вжала голову в плечи, испуганно вглядываясь в класс, но никакого намека на подвох не обнаружила. Ксения Черкова и Алена Карпенко, как успела заметить Степанова, две неразлучные подруги. Ничего без оглядки друг на друга сделать не могут, даже одеваются похоже. Ксения скажет какую-нибудь глупость, и Аленка добрительно хохочет. Над всеми смеются, всех обсуждают, как будто им все можно. Ну, то есть вот такая вот, прямо вот...
1: Жизненная. Сразу картинка, сразу вот этот вот звонкий стук, смех, вот какие-то разговоры. Интересно так. Слог, да, вроде? Просто, но реалистично.
2: Ну да, потому что подростки, они вот, они такое понимают, им надо просто... Понятно. Ну вот один еще маленький абзац. Оля Зимина долго разглядывала свое отражение в зеркальце, потом обернулась к подруге. «Лена, у тебя есть тушь?» Исакова ничего не успела ответить, потому что вмешалась Черкова. «Зачем тебе краситься?» Выпустив струйку дыма, добавила. «Кто на тебя смотрит? Кому ты нужна?» Аленка хихикнула. Зимина спрятала зеркальце в сумку, пыталась улыбнуться, но получилось неубедительно. Ну то есть прямо вот такие вот жизненные абсолютно ситуации.
1: Образы, улыбнулась, но неубедительно.
2: Да, то есть сразу понятно, четко, коротко и ясно. Дальше. Денис Барамсин из города Киров. «Крещенский вечер, а мороза нет. Дурное дело, что не говори. Лишь патокой фонарный липкий свет струится в зев распахнутой двери, перетекая с пола на киот, кровать, скамью, накрытый стол, на печь. что как завет хранит тепло, вот-вот воет хозяин снег, сметая с плеч. Пороша сыплет известь за порог, вытравливая след, бегущий прочь. Вдаль, где распутье всех земных дорог, распятием млечным осеняет ночь. Не знавший, как гнетущая тишина, без голосов, без скрипа половиц, забытый дом вперяет два окна, безглазой чернотой пустых глазниц во мглу, в которой звезды-угольки собрались в крест, пугая и маня, там, где запястья скрюченные реки вскрывает рваной раной полынья. Такая вот картинка абсолютно, вот тоже такая вот старый заброшенный дом, и вот такие полынья. Журавль. Здесь больше не журчит живая речь, едва заметны в зарослях крапивы, косой плетень, разваленная печь. Над пустырем топорща сиротливо стоит журавль, нескладный исполин. Внизу под ним, в очерченном квадрате, скользит за грань венца усталый клин его свободных неба сводных братьев. Журавль кряхтит, грядет его черед, лететь в края, откуда нет возврата. Последний и единственный полет в бездонный космос черного квадрата. И на прощальный журавлиный клик глухим бессильным гулом отзовется глубинный дух покинутой земли из темноты заросшего колодца. То есть тоже тут все. Вот, то есть этот журавль, колодезный журавль, который, значит, своих небосводных братьев за ними следит. Это Денис Барамзин.
1: Что предыдущая писательница, что Денис Барамзин, они все, наверное, педагоги так могли писать? Или их профессия не связана с творчеством?
2: Биографии его я смотрю, я не вижу, чтобы он... Не написано, кто он по профессии. Написано, что он с 2013 года, вот как раз когда вот этот вот альманах издавался, этот номер, член Союза писателей России. Вот, а Елена Палтусова на самом деле она закончила Красноуфимский педколледж, но в школе она не работала. Вот, но сейчас она художница, другую фамилию, вот, по которой она сейчас, я называть не буду. По некоторым причинам она учит как раз детей рисовать. То есть вот все равно какая-то вот это вот у нее осталось. Так, еще одно стихотворение Дениса Барамзина. Такой маленький эпиграф. Двери закрываются. Следующая станция. Здравствуй, мой дорогой незнакомец. Нас время не лечит. Мы у звезд на поруках скитаемся в этих краях, отмеряя разлуки веками, мгновениями встречи, чтобы в жизни другой ненароком столкнуться в дверях. Узнаю по приметам твой образ в чужом человеке, и фантомная боль там, где было в начале ребро, неизменный пароль. Мы расстались в серебряном веке, чтобы в век интернета полстанции ехать в метро. За окном вереницей проносится светопись слайдов, где смешались, сплелись предыдущих эпох миражи, а вагон мчится ввысь и влечет нас вселенский коллайдер, две полярных частицы единой бессмертной души. Мы уносимся прочь, мы летим в никуда, ниоткуда, на орбиты своя, чтобы встретиться с той стороны. Колесо бытия сквозь 100 лет одиночества к чуду, возрождению в ночь накануне столетней войны. Вот у него, если так вот посмотреть, вот кто знает, то понимает, в предыдущем стихотворении «Черный квадрат». Здесь 100 лет одиночества. Габриэль Гарсиа Маркес. То есть вот это вот... Для тех, кто понимает, такая вот такой пунктир. И уже понимая, что это вот человек образованный и талантливый, что он вот так вот мельком вроде вкраплено все. Кто-то не поймет, а кто-то поймет.
3: До кого-то не стучится.
2: До кого-то, да, дойдет. И, скажем так, опять Юрий К. «Туман и сумерки. Дороги поворот. Желание немедленно уехать. Его не удается побороть ни ради горечи, ни ради смеха. И хорошо, что в этот час один, навязчиво лишь время прободное, сжигают фонари ультрамарин небесного движения, земное всегда внизу, доступно как билет на пролетевший мимо станции поезд скорый. Когда-то я запомнил, счастья нет в любой из несложившихся историй. Так что же я не верю в острый край небесного движения сквозь чувства? А то бы попросил, не отрезай последнюю надежду, будет грустно». Придавленное черной высотой ночное небо с вывинченной осью дневного мироздания. Земной ответ на все вопросы – это осень. Меняет взгляд на алые кусты, не первый раз горящие в пустыне. И хочется быть с совестью на «ты», «Стирая грань между ныне и отныне». То есть такие вот нестандартные стихи. Наверное, еще одно его стихотворение. Коротенькое. «Ситцевое платье в желтых хризантемах, солнце ниже пирса, вечер, много лет. Ты меня дразнила капитаном Немо, я немел все больше, повернувшись вслед маленькой фигурке, уходившей с пляжа. День тот растворился, как морская соль. Время закрутилось в жизненную пряжу. Как же звали эту милую Ассоль?» То совершенно неожиданно. Ассоль – это имя. А как ее звали? И вот еще один рассказ на этот раз. «Мой» он назывался «Раб». То есть вот сейчас о трудовом рабстве говорят вот постоянно. Это был 2013 год, когда только-только вот эти вот начинались истории. Сергей вернулся полгода назад, без документов, без ключей в кармане. Он стоял посреди слякотного марта на Екатеринбургском вокзале, по привычке щурясь на солнце, хотя оно едва-едва просвечивало сквозь серые тучи. Он был счастлив. Он еще не думал о будущем, жил настоящим, пусть хмурым, сырым, но все-таки российским, екатеринбургским днем. Он предвкушал то, что должно произойти спустя полчаса. Ну хорошо, он согласен подождать еще часа 2-3. Но только чтобы все было именно в таком порядке. Ванная, полная горячей воды, ужин, Валька. Он удивился, поймав себя на мысли, что жена занимает всего лишь третье место. Но при его усталости нет, все логично. Спустя 20 минут Сергей, нетерпеливо переминаясь, привычно звонил в знакомый до боли дверной звонок. Тот отзывался тяжелой тревожной трелью. Сначала за дверью раздались тяжелые шаги. Потом надрывный мужской кашель. Чей-то глаз приник к глазку. «Мужик, тебе кого?» – спросили из-за двери. «Мне?» Опешил он и не сразу нашелся в Валентину. «А ты кто ей будешь?» Дверь приоткрылась. Подпирая косяк, на пороге стоял невысокий крепкий мужчина. Ему было на вид лет 37-38. Он смотрел на Сергея, изучающий из-под лобья. «Муж, похоже, бывший», усмехнулся тот и сплюнул себе под ноги. «Похоже», согласился мужик, смирил Сергея с ног до головы и бросил. «Зайди на минуту, стой здесь». Ну, то есть вот история тоже такая вот совершенно понятная. Пока он там много лет был где-то вот в рабстве, его никто не знал, его, наверное, искали, но найти не могли, пропал без вести. Вернулся, он здесь никому не нужен. То есть таких историй, это, конечно, история придуманная в общем и целом, но я думаю, что таких историй было, в общем, не так уж мало. И сейчас, наверное, точно так же. Олег Мечковский, очень интересный поэт из Екатеринбурга, он профессиональный переводчик. Английский, в основном английский. И он и переводит стихи английских поэтов. Вот тут даже на чтение Роберта Фроста у него стихотворение. И сам пишет стихи. И тоже он, в общем-то, очень узнаваем. Олега я знаю. На чтении Роберта Фроста. «В полумраке осеннего дня, запредельной тоской очарован, я стоял у мохнатого пня и гадал, кто в него заколдован. То ли местный лесник, у него как-то раз я просил сигарету, то ли чудный родник, для чего он блуждал и метался по свету. Для того ли, чтобы волею злой превратиться в останок растения? А лесник, он был старый, хромой, но веселый чудак, без сомнения. И меня нечто сходное ждет за незнание толка и меры, и за то, что всю жизнь напролет жил без цели, надежды и веры». То есть такая вот, ну, вот чисто английская какая-то вот история.
3: Да.
2: То есть сразу чувствуется даже вот в стихах что-то вот такое, вот какие-то английские мотивы.
3: Как а-ля подражание, да?
2: Ну, в принципе, да. То есть это на чтение, то есть он как бы подражает Роберту Фросту, но он подражает на русском, а тут на английском. Но бывают у Олега совершенно другие стихи. «Памяти перестройки. Рассыпались двери, и окна разбиты. Повсюду назойливый рокот молвы. Последние слуги, редеющие свиты, свирепы, как тигры, ленивы, как львы. Пожары в лесу, дровосеки в опале. Звериную страстью пылает их взор. Они будто дьяволу душу отдали, но кровью заплатят за этот позор. Трясется от злости небесное сито, трепещут герои, гонцы из толпы. Доверься немому, который сердито за руку выводит тебя из толпы». То есть вот совершенно какая-то, ну вот перестройка, это мы понимаем, если память о перестройке, это мы ждем, что что-то вот будет такое, вот какие-то перестроечные такие вот картинки, а тут совершенно другое. Тут лес, тут львы, тут немые и так далее. Вот у него еще под заголовок из Рильке, Райнер Мария Рильке. Вот, но интересно такое вот тоже его стихотворение. То есть понятно, что он совершенно разносторонний поэт. У него не на одну тему стихи, а совершенно разные. О критиках. «Со дна водоема вздымаются илы, прозрачные воды мутят. Так в лоно поэзии лезут заилы, и пакостят в нем, как хотят. К таланту ли зависть бездарных тревожит, стараются ли на заказ? Талант себя, сам себя, если что, уничтожит и уничтожает подчас. А если заказ, если лают, что скажут, плодя ядовитую слизь, то их и самих, если надо, закажут. Эй, где ты, заил? Отзовись».
3: А заил это кто?
2: Ну, заилы – это такие вот злые критики, которые…
3: Заилы, то есть критики.
2: Это критики, это сами критики. И последнее стихотворение его. «Неведомой страны таинственные тени все чаще в эти дни являются ко мне. Заходят, как свои, садятся на колени и странный разговор заводят при луне. О чем они рекут, поют ли, я не знаю. Красивые слова, похожие на бред, магически влекут к неведомому раю. Но смысл их для меня – пугающий секрет. Зачем они, зачем непрошенные гости тревожат и томят мой утомленный дух? Зачем они шумят, как ветер на погосте, и хмель запретных дум вливают в робкий слух? Оставьте, сгиньте, прочь, о Боже, дай мне волю над бездной устоять, соблазном дать отпор, и с радостью приняв назначенную долю, с достоинством уйти, хваля твой приговор. Но все чужой страны таинственные тени назойливой толпой витают предо мной. Посулы их полны пугающих значений, угрозы их манят блаженной тишиной». Иван Пазников, Каменск-Уральский. Всегда говорил, что Каменск-Уральский очень талантливый город. «Живу, читаю бытие. День понял с первого абзаца. Существование мое межстрочьем может оказаться. Рассвета красная строка. Взмах крыльев выведен курсивом. Туманом стертая стога, очерченная влагой ива. Здесь каждый лист, зеленый аз, внутри устроенный сверхсложно. Я в лес хожу, как в первый класс, читать и лес, и куст посложно. Люблю подробность видеть, но век скорых, мимо свет и тени, гляжу в вагонное окно и постигаю скорочтение». Ну, то есть такое вот противопоставление. Вагонное окно, вагон, поезд. То есть он входит в лес, он идет, и он посложно читает, по слогам читает лес. А жизнь его толкает в этот вагон, в эту электричку или поезд, и уже скорочтение. То, что проносится быстро-быстро, вот этот лес проносится за стеклом, то за окном.
3: Скорочтение как такой процесс, что быстро человек читает, и тут быстро поезд идет.
2: И тут быстро поезд идет, то есть он быстро читает, он еще не особо-то не воспринимает вот то, что написано. Потому что если читать серьезно то, что написано, и буквально, ну, смаковать, может быть, спокойно, вдумчиво, понимая, о чем ты читаешь. А скорочтение – это так, это вот, быстренько. Прочел, то, что-то там уловил, и пошел дальше, поехал дальше. «Дышал, и столько с кислорода произвел. Но если верить школьному предмету, питал я лист, переходящий в ствол, и может рощу надышал вот эту. Предмета суть в сознании моем, земные на земле вокруг начала. И значит, тот квартал, где мы живем, предмету вторя, роща надышал. Урок лабораторный здесь идет, и тут и всюду кроток каждый житель. Родился и попал в круговорот. Я не шумлю, урок ведет учитель». И еще один такой вот коротенький пейзаж. Вот он пейзаж, да и вы его видели. Замуж за ветер тучу здесь выдали, иву за дождик, слякоть за холод, среду обитания за пасмурный голод. Там вдалеке, в бурном счастье, природа, среда обитания просит развода. То есть у него вот такие вот природные абсолютно картинки, ну потому что Каменск-Уральский, там же все рядом. Там все, там вышел, полчаса ты уже за городом, уже в лесу, уже рядом речка, красивейшая речка. Значит, Полина Рублева, сейчас, по-моему, у нее другая фамилия, она из Екатеринбурга. «Держи меня, пока живой, пока есть силы быть несчастным и с перепуганной судьбой идти домой и возвращаться. Мешай с шампанским анальгин, лети в запретную столицу, не вспоминай, что ты один, и представляй чужие лица». То есть это уже такая вот, она помоложе, и у нее уже вот такие вот, вот чисто молодежные тогда вот были такие стихи. «Представляю чужие лица, не вспоминай, что ты один». То есть вроде бы один, но тут вот вокруг кто-то вот есть, какие-то, кто-то есть. «Бывает, надо женщине поплакать. Бывает, надо просто погрустить. На улице осенне-зимней слякоть носком сапожным праведно месить. Когда за окнами и снег, и лужи, демисезонный приступ тошноты, то видишь, что никто сейчас не нужен. А нужен, как обычно, только ты». То есть вот тоже такая нестандартный такой поворот. Вот читаешь, ну никто не нужен, понятно, а тут вдруг, а никто, кроме тебя, и посвящение мужу. «Почитай мне стихи, чтоб заснуть, о протяжной любви почитай, и тогда мне откроется путь, и тогда мне откроется рай, в одеяло меня завернуть, на подушку ладонь положить, мне осталось чуть-чуть отдохнуть, чтобы после проснуться и жить». «Почитай мне стихи, чтоб заснуть и под голос твой не умереть, направляющий в самую суть, улетевший в небесную твердь». И написано в том же самом 2013 году, когда вот этот вот «Альманах» вышел. То есть прям вот абсолютно свежайшие стихи. «Не твоя перелетная птица,

0: косточка праха. Скажите мне, кто не испытывал страха пред той темнотой, что как яд отравляет? Здравствуйте, доктор. Сегодня закончилось лето. Следом за ним испарятся благие порывы. К осени сменим друзей, обстановку, приметы. Сменим болезни, привычки, работу, нарывы. Доктор, не надо грустить. Жизнь чудесная штука. И перемены бывают ей только на пользу. Если замучает друг беспричинная скука, бросим стихи, перейдем на банальную прозу. Доктор, о чем нам жалеть? Об утраченном счастье? Все это, честное слово, такая бодяга. Радость не в том, чтобы жить, разрываясь на части, а чтобы из паруса вышло подобие флага. Доктор, куда нам спешить? Вам всего лишь за 40. Жизнь не закончилась, если закончилось это. Вы запишите к себе на прием меня, доктор. Я могу дать вам немало полезных советов. Совершенно опять вот такой вот поворот. Такие повороты я очень люблю. Вы запишите меня на прием, я могу дать вам советы. И, значит, я хочу, чтобы прозвучала моя песня на стихи Натальи Никитиной «Дети 50-х». Вообще на стихи Натальи я писал, и Дмитрий Дегтярев писал. По-моему, у него парочка, да, две песни, по-моему, или три у него на стихи Натальи есть. Любовь Егорова, Санкт-Петербург. «Гранатовый браслет». Туманные вечера, и доцветают астры, и книга на столе, и грусть в созвездии льва. Гранатовый браслет не сомкнут над запястье, и музыка любви доносится едва. Нет праздника в душе, а так, одна морока. Никто мне не дарил гранатовый браслет. И как не жаль, мой друг, с тобой я одинока. И жаль напрасных дней, и жаль ушедших лет. Гранатовый браслет припомнится в ненастье. Не знаю, в чем его таинственная власть. Наивные мечты о бесконечном счастье. Печаль о той любви, что так и не сбылась. Куприн. Гранатовый браслет. И прям вот такая вот романс. Прямо чувствуется романсовое такое абсолютное стихотворение. Тут одна песня, у меня песня на стихотворение есть. «Медный всадник». Февраль над спящей Невой лютует зимние стужи. Венецианский город мой метелями закружен. Пронзая медью холод дня, уже почти в полете, царь придержал на миг коня, застыв на развороте. Семи ветрам наперекор он держит прямо спину. Мгновение, и во весь опор свой пост вот-вот покинет. Ведомый пушкинской строкой, презрев покой и время, он пронесется над рекой в мир новых поколений. Сковал течение крепкий лед, но город весь в движении. Окинет гордым взглядом Петр свое произведение. Меня заметит на краю погоды непокорной, и я его благодарю за все, чем жив наш город. За стройность строгих площадей, садов, дворцов и шпилей, за флаги разных кораблей, что в порт нам заходили, за то, что волнами спеша нас обнимает море, светла у города душа, ей вольно на просторе. И сквозь века доволен царь, упрямый, своенравный, непостижимую, как встарь, столицу державной. Юлия Семенова, тоже Санкт-Петербург, одно стихотворение. «Теплом тебя поило из ладоней, луна смотрела пристально в окно. Бокал любви был лавою наполнен, томимый извержением давно. Дышал мороз, затягивая окна узорами от посторонних глаз. Свеча краснея тлела одиноко и забывала медленно о нас. Бесшумный снег пошел скользящим валом, скрывая тихо тайный уголок. И был наш дом под мягким покрывалом, как среди пепла яркий уголек».
1: И в завершении прозвучит песня, ваша музыка на стихи Натальи Никитиной Ураловой. Вокал тоже ваш, «Дети 50-х».
2: Мы не знали войны, дети 50-х. Не будил по ночам с воздушной тревоги гудок. Нам не снились под утро полесья сожженные хаты. Мы играли в войнушку, пугая родной городок. Мы любили героев из фильмов, где наша победа. Не боялись, задрав

Не знали о том, как бойцы выживали в плену. Мы смотрели на наших отцов снизу вверх и гордились их медалями, формой, их выправкой, их сединой. С ними вместе за стол в день победы великой садились и все ждали, рассказав о том, что зовется войной. Но молчали они, разливая пол-литру в стаканы, пили стоя за тем,

0: тоже равнодушен к словам. Только морщились чаще и терли военные раны, только гладили нас по вихрасто-крутым головам. Вот тогда отмекали, как будто суровые лица, и слезу убирая ладонью над верхней губой, забивали нестройно они, что закрыта граница, охраняет ее от врагов экипаж боевой. Долго после курили, опять возвращались к застолью, снова горькую пили и хрипло вели под гармонь. Как студеная темная ночь растелилась по полю, только в тесной печурке горит негасимый огонь. Эти песни военные мы никогда не забудем, нам они говорили про то, что нельзя угадать. Негасимый огонь от гранитной плитой не остудим, чтобы детям и внукам от дедов его передать. Негасимый огонь от гранитной плитой не остудим, чтобы детям и внукам от дедов его передать.
1: Дорогие друзья, в эфире Православного радио «Воскресение» прозвучала программа «По страницам альманаха «Воскресение». Благодарим Евгения Лобанова, редактора и основателя альманаха, писателя, поэта, режиссера и лауреата разных конкурсов за рассказ о журнале и в том числе о талантливых людях. С вами была Виктория Кауган. До новых встреч. До свидания.

0: святые преподобные отцы Варсануфий и Иоанн. Возложи на Господа всякий помысел, говоря: Бог знает полезное, и успокоишься, и мало-помалу получишь силу терпеть. Если кто не переносит поношение, не узрит и славы, и если не очистится от желчи, не ощутит сладости. Будь долго терпелив в скорбях, как достигнувший владычного завещания, которое говорит: «В мире скорбь не будете, но дерзайте, яко аз победих мир». Да достигнешь непобедимой любви, которая вводит приобретших ее во дворы царские и соделывает их братьями Христа. Что изнемогаешь в скорбях, как человек плотской? Или не слышал ты, что предстоят тебе скорби? И разве не знаешь, что многие скорби праведны, и они испытываются ими, как золото в горниле? Итак, если мы праведны, то подчиним себя благодушно испытанию скорбями. Если же грешны, то потерпим оное, как достойное того. Приведем себе на память всех святых от начала мира и вспомним, сколько они терпели, благое делая, благое говоря и в истине непоколебимо пребывая. Они были ненавидимы и оскорбляемы людьми до самой кончины своей. И, по слову Спасителя, молились за врагов и творящих им напасть. Терпел ли ты, подобно Моисею, ослабление с детства до старости? Был ли ты гоним, подобно Давиду, терпевшему гонение от Саула? Или, как Иона, был ли и ты ввержен в море? Зачем же расслабевает помысел твой? Не устрашайся и не бойся, как чуждый мужества, чтобы не лишиться тебе Божьих обетований. Не ужасайся, как неверующий, но ободри маловерные твои помыслы. Возлюби скорби во всем, чтобы быть тебе искусным сыном святых.
1: О всесвятый Николы, угодниче преизрядный Господень, теплый наш заступниче и везде в скорбях скорый помощниче, помози мне, грешному и унылому, в настоящем житии. Умоли Господа Бога даровать ими оставление всех моих грехов, елико согреших от юности моей, во всем житии моем, делом, словом, помышлением и всеми моими чувствами. И во исходе души моей я помози ми, окаянному. Умоли Господа Бога, всея твари Содетеля, избавите мя воздушных мытарств и вечного мучения. Да всегда прославляю Отца и Сына и Святаго Духа, и Твое милостивное предстательство, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.
2: В эфире православный канал «Воскресение». Свидетельство о государственной регистрации Л номер ФС-77-50-582 выдано Роскомнадзором. Канал без возрастных ограничений.

Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыко, прости беззаконие наше. Святый, посети и исцели немощи наши, имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим, и не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого.

Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Всесвятая Троица, Боже и Содетелю всего мира, поспеши и направи сердце мое. Начати с разумом и кончати делы благими, Богодухновенные сие книги, я же Святый Дух, усты Давидовы отрыгну, их же ныне хочу глаголоте ас недостойный, разумея же свое невежество, припадая молюся ти, еже от Тебе помощи прося, Господи, управи ум мой и утверди сердце мое, не о глаголании у стен стужати си, но о разуме глаголим их. Веселитеся и приготовитеся на творение добрых дел. Я же учуся и глаголю, да добрыми делы просвещен. На судище десны эти страны причастник буду со всеми избранными Твоими. И ныне, Владыко, благослови, да воздохнув от сердца и языком воспою, глаголя сице. Приидите, поклонимся Цареве нашему Богу, приидите, поклонимся и препадем Христу Цареве нашему Богу, приидите, поклонимся и препадем самому Христу Цареве и Богу нашему. Кафизма 20. Благословен Господь Бог мой, научай руцы мои на ополчение, персты моя на брань, милость моя и прибежище мое, заступник мой и избавитель мой, защититель мой и на него уповах. Повинуй, люди моя, подмя, Господи, что есть человек, яко познал сейсе ему, или сын человеч, яко вменяешь его, человек суете уподобися, дни его, яко сень приходят, Господи, преклони небеса, и сниди, коснися горам и воздымятся, блесни молнию и разженеши я, посли стрелы твоя и сметеши я, посли руку твою с высоты, изми мя и избави мя от вод многих, из руки сынов чуждих, их же уста глаголоша суету, и десница их десница неправды. Боже, песнь нового спою Тебе, во псалтире десятоструннем пою Тебе, дающему спасение царем, избавляющему Давида раба своего от меча люта, избави мя и изми мя из руки сынов чуждих, их же уста глаголоша суету, и десница их десница неправды, их же сынови их, яко новосаждение водруженное в юности своей, чери их удобрены, приукрашены, яко подобие храма, хранилище их исполнено, отрыгающее от всего всее, овцы их многоплодны, множащиеся во исходящих своих, воловьи их толсти, несть падение оплоту, ниже прохода, ниже вопля в стогнах их, ублажиша люди, им же сия суть, блаженны люди, им же Господь Бог их. Вознесу Тя, Боже мой, Царю мой, и благословлю имя Твое век и век века. На всяк день благословлю Тя, и восхвалю имя Твое век и век века. Вери Господь, и хвален зело, и величие Его несть конца. Род и род восхвалят дела Твоя, и силу Твою возвестят. Великолепие славы святыни Твоя возглаголют, и чудеса Твоя поведят, и силу страшных Твоих рекут, и величие Твое поведят. Память множества благости Твоей отрыгнут, и правдою Твоею возрадуются. Щедр и милостив Господь, долготерпелив и многомилостив. Благ Господь всячески, и щедроты Его на всех делях Его. Да исповедятся Тебе, Господи, вся дела Твоя, и преподобные Твои да благословят Тя, славу Царствия Твоего рекут, и силу Твою возглаголют, сказать о сыновом человеческим силу Твою, и славу великолепия Царствия Твоего. Царство Твое, Царство всех веков, и владычество Твое во всяком роде и роде.
верен Господь во всех словесех Своих и преподобен во всех делах Своих, утверждает Господь вся неспадающая и восставляет вся низверженная, очи всех на Тя уповают, и Ты даешь им пищу во благо времени, отверзаешь эту руку Твою и исполняешь и всякое животное благоволение. Праведен Господь во всех путях Своих и преподобен во всех делах Своих. Близ Господь всем призывающим Его во истине. Волю боящихся Его сотворит, и молитву их услышит, и спасет я. Хранит Господь вся любящая Его, и вся грешники потребит. Хвалу Господню возглаголит уста моя, и да благословит всяко плоть имя Святое Его, век и век века. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Хвали душе моя Господа, восхвалю Господа в животе моем. Пою Богу моему, донде же есть, не надейтесь на князя, на сыны человеческие, в них же не есть спасения. Изыдет дух его и возвратится в землю свою, в той день погибнут вся помышления его. Блажен ему же Бог Иаковль, помощник его, упование его на Господа Бога своего, сотворшего небо и землю, море и вся я же в них, хранящего истину век, творящего суд обидимым, дающего пищу алчущим. Господь решит окованные, Господь умудряет слепцы, Господь возводит низверженные, Господь любит праведники, Господь хранит пришельцы. Сира и вдову приимет, и путь грешных погубит. Воцарится Господь вовек, Бог твой всего не в род и род. Хвалите Господа, яко благ псалом, Богови нашему да усладится хваление, зижде Иерусалима, Господь, рассеяние Израилева соберет, исцеляя сокрушенные сердцем и обязуя сокрушение их, и считая множество звезд, и всем им имена нарицая, вери Господь наш, и вери крепость Его, и разума Его не с числа, приемли кроткие Господи, смиряй же грешники до земли. Начните, Господи, во исповедании, пойте Богови нашему в гуслях, одевающему небо облаки, уготовляющему земли дождь, прозябающему на горах траву и злак на службу человеку, дающему скотом пищу их и птенцем врановым призывающим Его. Не в силе констей восхощет, ни же в лыстях мужеских благоволит. Благоволит Господь в боящихся Его, Его уповающих на милость Его. Похвали Иерусалиме Господа, хвали Бога Твоего Сионе, яко укрепи верии врат Твоих, благослови сыны Твоя в Тебе, полагая пределы Твоя в мир, и тука пшенично насыщая Тя, посылая слово Своей земли, до скорости течет слово Его, дающего снег свой, яко волну, мглу, яко пепел посыпающего, метающего голодь свой, яко хлебы, противу лица мраза его кто постоит, после слова свое и истает я, дыхнет дух его, и потекут воды, возвещая слово свое Иакову, оправдание и судьбы своя Израилеви, не сотвори так о всякому языку, и судьбы своя не яви им». Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Хвалите Господа с небес, хвалите Его вышних, хвалите Его все ангели Его, хвалите Его вся сила Его, хвалите Его солнце и луна, хвалите Его вся звезды и свет, хвалите Его небеса небес и вода еже превыше небес, да восхвалят имя Господне, яко той рече и выше, той повелее создашася, постави я век и век века,
повеление положи и не мимо идет. Хвалите Господа от земли, змеи и вся бездны, огнь, град, снег, голод, дух бурен, творящий слово Его, горы и все холмы, древа плодоносно и все кедри, звери и все скоти, гади и птицы пернаты, цари и земстии и все людии, князи и все судьи земстии, юноши и девы, старцы с юнотами, да восхвалят имя Господне, яко вознесеся имя Того Единого, исповедание Его на земли и на небеси, и вознесет рог людей своих, песнь всем преподобным Его, сыновом Израилевым, людям, приближающимся Ему. Воспойте Господеве песнь новую, хваление Его в церкви преподобных, да возвеселится Израиль о сотворшем Его, и сынове Сионе возрадуются о царе своем, да восхвалят имя Его в лице, в тимпане и псалтире да поют Ему, яко благоволит Господь в людях своих, и вознесет кроткие во спасение, восхвалятся преподобные во славе, и возрадуются на ложах своих, возношение Божие в гортани их, и мечи обоюду остры в руках их, сотворите отмщение во языцах, обличение в людях, связайте цари их путы, и славные их ручными оковы железными, сотворите в них суд написан, слава сия будет всем преподобным Его. Хвалите Бога во святых Его, хвалите Его во утверждении силы Его, хвалите Его на силах Его, хвалите Его по множеству величествия Его, хвалите Его во гласе трубнем, хвалите Его во псалтире и гуслях, хвалите Его в тимпане и лице, хвалите Его во струнах и органе, хвалите Его в кимвалях доброгласных, хвалите Его в кимвалях воскресания, всякое дыхание да хвалит Господа. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Мал бег, братья мои, и юнши в дому отца моего, пасох овцы отца моего, руцы мои сотвористе орган, и персты моя составишь обсалти, и кто возвестит Господеве моему, сам Господь, сам услышит, сам посла ангела своего, и взят мя от овец отца моего, и помаза мя елеем помазание своего, братья мои добре и велицы, и не благоволи в них Господь, и зайдох встретение иноплеменнику, и проклят мя идолы своими, аз же исторгнув меч от него, обезглавих его и отъях поношение от сынов Израилевых. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыка, прости беззакония наши. Святый, посети и исцели немощи наши имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, же еси на небесех, да светится имя Твое, да приедет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, кажи мы оставляем должником нашим, и не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого.

Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи Иисусе Христе, Боже мой, помилуй мя грешного и прости мя недостойному рабу Твоему, елико Ти согреших через все живота моего время, и даже до днесь, яще что яко человек согреших, вольное моя прегрешение и невольное, делом и словом, еже умом и мыслью, я же от восхищения и невнимания, и многие мои я лености и небрежения, аще же именем Твоим клягся, аще же лже клягся, или хулих мыслью, или кого корих, или о клеветах, или о печалях, или в нечесом прогневах, или о крадох, или блудодействовах, или солгах, или тайная дох, или друг достижа ко мне и презрех его, или брата оскорбих и преогорчих, или стоящими на молитве и псалмопении, ум мой лукавый, на лукавое обхождаше, или паче лепого насладихся, или безумно смеяхся, или кощун на глаголах, или тщеславихся, или гордихся, или доброту суетную видих, и от нея прельстихся, или нелепое мне поглумихся, аще в часом о молитве моей не родих, или заповедей духовного моего отца не сохраних, или празднослових, или иночто лукавое сотворих, сия бы вся, и вящая сих содеях, их же ниже помню, помилуй, Господи, и прости ми, вся, да в мире усну и почию, поя и благословя, и славя Тя, с обезначальным Твоим Отцем, и с Пресвятым, и благим, и животворящим Твоим Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.

Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыко, прости беззаконие наше. Святый, посети и исцели немощи наши, имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесех, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим, и не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого.

Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Много милостиви и премилостиви, Господи, и всего добра, дателю человеколюбче, и всея вселенная царю, много именитый владыка и Господи, нищий убог есть аз, дерзаю призывать и чудное, и страшное, и святое имя Твое. Его же вся тварь небесных сил страхом трепещут, низу на земли, неизреченного Твоего человеколюбия смотрение, удивил еси, посланием возлюбленного Твоего отрока, Его же от безначальных недр Твои я отеческие славы неразлучным божеством отрыгнул еси, да человеки со ангелы воедин состав устроит. Помяни, Господи, моего уныние смирение, калсы и персть, Тебе неизглаголанного света призываю, немощею плоти облажен, юже милостивне слово Твое понесе, и смертью Своею от работы вражия освободил есть души наша. Да общники вся я же верую ярем работы Твоея, нося вземшая, славы Твоея сподобит их, от нея же сатана льстивы отпади. Помилуй мя, омраченного греховными помыслы, возведи ум мой, удавленный тернем лености и лядиную непокорство. Утверди сердце мое по Тебе горете, очима моима источник слез спасли, и, наконец, исхода души моя, сотвори мя беспорочно Твоего угодника, наставляя мя к Тебе подвязатися усердно. Помилуй, Господи, родители моя, милосердием Твоим, и вся ближняя моя, и братию, и други, и соседы, и вся православные христианы, и спаси мя молитвами всех святых, и приими в честь сия псалмы и молитвы, ежеглаголах пред Тобою зася, и не мерзко Ти будет с воздыханием моления сие, яко милостив сы и человеколюбец, и Тебе, безначального Отца славим, со единородным Твоим Сыном, и со Святым Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.

0: молитвами святых, Отец наш, Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас.
1: В рубрике «Читаем псалтырь» прозвучала 20-я кафизма.

привычная тоска слезою по щеке. Я закрывал глаза с мечтою о тебе и отпускал печаль под самолетный рев.